0: 10% оборота может проходить через агентов, пишут «Известия». Бизнес из России перечисляет рубли посреднику внутри страны, после чего тот через зарубежных партнеров обеспечивает выплату контрагенту в нужной валюте. При этом сами средства часто не пересекают границу. Расчеты закрываются за счет ликвидности иностранных участников. Об этом пишут «Известия». Во Владивостоке 16 мая пройдет практическое мероприятие «Сдаем ЕГЭ вместе. Дети и родители». Участникам этого события предстоит пройти все этапы реального экзамена, сдать личные вещи, телефоны, пройти предэкзаменационный контроль, заполнить бланки и написать полноценную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены на ЕГЭ 2026 года, рассказали в мэрии. В апреле на штрафстоянку во Владивостоке отправили без малого 150 автомобилей. Специалисты городской службы эвакуируют не только неправильно припаркованные машины, но и автомобили, пострадавшие во время ДТП, либо те, водители которых были в нетрезвом состоянии. Как рассказали сотрудники муниципальной службы эвакуации, эвакуированные автомобили отправляются на специальную стоянку на Луговой 50. В завершение выпуска о погоде, по данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас ветер южный 5 метров в секунду, 9 градусов выше 0. На этом все новости. О развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
1: Новости. На Русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну как после такой песни не вспомнить про утреннее шоу «Вкрутую по-русски»? Вот недавно ехал в метро, рядом две бабушки вспоминали былые времена, и она одна такая очень громко говорила: «А парни там какие были горячие! У меня каждый день челюсти болели!» Как расскажут что-нибудь с утра, весь день потом ухахатываюсь. И я подумал, что вот на выходных с 9 до 11 утреннее шоу «Вкрутую по-русски» там именно такие парни. Послушайте.

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
3: Близкий все ближе, цены ниже.
4: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
5: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
6: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную – до 40%. Подробности акции «Верена Мебель», ТЦ «Сангурай», третий этаж.
7: Приморская сцена Мариинского театра представляет 21 мая одноактные балеты «Свадебка» и «Петрушка». Жемчужины авангарда Дягилева во Владивостоке. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
8: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
9: Это тебе не спортзал. Нельзя.
10: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
11: Моя квартира, мои правила.
12: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Как стать лучше, если лучше уже некуда?
0: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Мари Краймбрери под названием «Давай не ждать». И я уверен, на 100% певица уже успела убедиться, какие пошли деловые дети. Вот, например, одна моя подруга пошла к зубному, и получилось так, что с ней был ее сын, ему примерно 9 лет. Пришли, в общем, в поликлинику, сидят, ждут, когда вызовут. Сын спрашивает маму, не боится ли она? Она ответила, что боится, конечно же. И сын такой: когда тебе будут вырывать зуб, да только не кричи, пожалуйста, а то мне за тебя будет стыдно.

0: красивая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. По поводу девушки не уверен, а вот коллегу на миллион я знаю. На нем мне недавно рассказал один знакомый. Он работает на стройке. Попросил сварщика сварить лестницу. Тот справился достаточно быстро. Говорит, все, получите, распишитесь. Вот лестница готова. Сварщику говорят, отлично, вот теперь залезь, пожалуйста, на эту лестницу сам. Тоже надо поработать. И сварщик такой, знаете, я, пожалуй, ее еще проварю на всякий случай.

0: Реклама на русском.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9. Уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-458.
6: Я не хорошая и не плохая. Я добрая, взрослая.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Новый дом ВЛ».
2: Жилой комплекс «Семья» – это территория, куда хочется возвращаться.
3: Вокруг все необходимое – школы, сады, магазины в пешей доступности. А в квартире – идеальный ремонт с кухней. Просто забери ключи и живи.
2: Вот в мае 2026-го ДВ-ипотека от 2% уже сегодня.
3: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
4: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
2: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
3: Качество, доступное каждому.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке 239-37. Тритальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
3: Качество, доступное каждому.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке 239-37-37.
3: Имеется противопоказание.

0: 6/50. Зеленый крокодил.
1: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3,5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
2: Медицинская реабилитация, переобучение и трудоустройство, спорт, санатории, юридическая поддержка и открытие бизнеса. Приморье заботится о своих героях. Получить информацию о мерах поддержки можно по телефону единого контакт-центра 8 800 100 301.
3: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
4: Если вас огорчает наступление понедельника, работайте без выходных!
5: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. На русском.
1: Лебедева с новостями к этому часу. Здравствуйте. Национальный авиаперевозчик Египта Египтэйр приостановил сообщение с аэропортами Арабских Эмиратов после недавних обстрелов, которым подверглась территория страны, рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз египетской авиакомпании. Российские компании существенно увеличили объем расчетов через агентов. По оценке Точкабанка, к апрелю 2026 года на такие операции приходилось около 60% всех валютных транзакций. Совкомбанки отметили, что объем внешнеторговых расчетов увеличился примерно в полтора раза по сравнению с 2025 годом. При этом до 85% оборота может проходить через агентов, пишут «Известия». Бизнес из России перечисляет рубли посреднику внутри страны, после чего тот через зарубежных партнеров обеспечивает выплату контрагенту в нужной валюте. При этом сами средства часто не пересекают границу. Расчеты закрываются за счет ликвидности иностранных участников. Об этом пишут «Известия». Во Владивостоке 16 мая пройдет практическое мероприятие «Сдаем ЕГЭ вместе. Дети и родители». Участникам этого события предстоит пройти все этапы реального экзамена, сдать личные вещи и телефоны, пройти предэкзаменационный контроль, заполнить бланки и написать полноценную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены на ЕГЭ 2026 года, рассказали в мэрии. В апреле на штрафстоянку во Владивостоке отправили без малого 150 автомобилей. Специалисты городской службы эвакуируют не только неправильно припаркованные машины, но и автомобили, пострадавшие во время ДТП, либо те, водители которых были в нетрезвом состоянии. Как рассказали сотрудники муниципальной службы эвакуации, эвакуированные автомобили отправляются на специальную стоянку на Луговой 50. В завершение выпуска о погоде, по данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас ветер южный 5 метров в секунду, 9 градусов выше 0. На этом все новости. О развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости. Новости. На русском.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно приезжала в гости мама, обошла мою квартиру, сказала, что очень грязно и пыльно везде. В общем, кошмар, и надо с этим что-то делать. И я, знаете, что подумал? Интересно, что бы она сказала, если бы увидела мою квартиру в обычный день, когда я перед ее приездом отмывал ее 6 часов. Расскажи.

0: Реклама на русском.
1: Жилой комплекс «Семья» говорит спасибо врачам, учителям, военным и работникам оборонных предприятий. Для вас дополнительные 4% скидки на все квартиры. От компактных до семейных с двумя санузлами. Заходите в наш офис, смотрите шоурумы с живым ремонтом, оцените качество лично.
2: Жилой комплекс «Семья».
1: Звоните 246-400.
2: 246-400.
3: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе и цены ниже.
6: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
7: Звук поставим на...
8: «Небо Рекордс» при поддержке «Русское радио Владивосток» представляет 29 мая «Фетисов Арена». Большой концерт группы «Добро».
9: На часах 00.
8: Любимые хиты вживую. «Юность», «На часах 00» и другие. Билеты в кассах города.
9: На часах 00.
8: 6+.
10: Я считаю, что лодочные моторы надо измерять не в лошадиных силах, а в рыбьих.
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» во Владивостоке. 243-15-55.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно заказывал пиццу. Кстати, курьерша оказалась симпатичная девушка. Да, я когда открывал дверь, в общем, моя кошка попыталась выбежать наружу. Я ее поймал, отнес на кухню и так строго сказал: «Жди здесь, поняла? Жди здесь». Нет, ты поняла меня? И голос курьерши: «Да поняла я, жду». Вот так я приручил сразу двух кошечек.

0: новая песня на русском. Музыка моя, это ты,
1: в сердце про тебя хиты. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Сыну подруги 8 лет. Ему дали написать сочинение на тему «Весна в лесу». Она рассказывает, открывает и читает. «Весной на деревьях распускаются листочки, солнышко припекает, скоро природа оживет, встрепенется и начнется охота на самок».
1: Снеги!

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити».
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
4: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
5: М2
4: на Бородинской 47Б.
5: Ваши квадратные метры уюта.
4: Торговый центр «Мебель Маркет», второй этаж. Телефон 295-7755.

0: Острогорный. Отдел продаж 298-0606.
1: ООО «Социресурс Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте nartom.rf.
2: В мою подушку финансовой безопасности можно только поплакать.
3: Пусти жилой комплекс «Огонь».
0: Острогорный. Отдел продаж 298-0606.
1: ООО «Социресурс Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте nartom.rf.
2: В мою подушку финансовой безопасности можно только поплакать.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одну мою знакомую недавно повеселил ее старший сын. Она приехала из дома. И старший брат, получается, так посмотрел на ребенка и сказал: «Хорошо, его можете оставить. Но больше не приносите никого, пока не обсудите это лично со мной».

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
3: Близкий все ближе, цены ниже.
4: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
5: Качество, доступное каждому.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке – 239-37-37.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Interior. 276-71-71.
8: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
9: Получить новую профессию легко. Более 200 перспективных направлений для переобучения доступны участникам СВО в Приморье. Подберем дело по душе специально для вас. Звоните 8 800 250 24 64.
10: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
13: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
14: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного.
15: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
16: Что слушает страна?
17: Сотни раз обжигалась, было больно, но выживала, слава Богу.
16: Русское радио.
18: Ты неотразима, как балет и прима. Все красотки мира блекнут перед тобой.
16: Только любимая.
19: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Смотри, как круто танцуем. Смотри, какие друзья.
16: Только лучшее.
20: Танцы, танцы, танцуй, девчонки. А парни пусть постоят в сторонке. И в каждой ноге движение тела. Танцуй, ты ведь этого тоже хотела.
16: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
21: Я держался на морозе.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично меня чувство юмора выручало во многих ситуациях. Вот, например, помню, сдавал зачет в музыкальном колледже. Разумеется, абсолютно не готовился. Меня спрашивают: Миша, кто такой дирижер? Ну, я отвечаю, это человек с палочкой, да, вот, который стоит перед оркестром. Спрашивают, что он этой палочкой делает. Я отвечаю, ну, если эти палочек две, то можно есть рис. И один из педагогов такой: а домры наверняка очень удобно наливать борщ. Правда? Что слушать?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банк до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте vbdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Я согласна. Согласна быть вашей женой. А сейчас...
9: Немедленно встаньте с колен и не мните наши брюки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

любой. Время года на малютке планете. Мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно один друг рассказал мне очень милую историю. В общем, дарил своей 5-летней дочке на день рождения костюм феи. Платье со шляпкой, волшебную палочку. Та нарядилась, довольная, прыгает, бегает, и папа ей говорит: «Ну-ка, давай соверши какое-нибудь волшебство». И она подходит к лежащему в кроватке 7-месячному братику, дотрагивается его волшебной палочкой и произносит: «Исчезни!»
1: Реклама на русском.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваем экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Звук.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Новый дом ВЛ».
2: Активная жизнь начинается в жилом комплексе «Семья».
3: Беговые дорожки, кроссфит-площадки, спортзоны прямо во дворе. А дома готовый ремонт, кухонный гарнитур и вид на море.
2: На вторую очередь сниженная ЭДВ ипотека от 0,01%. Рассрочка до 6 месяцев на первоначальный взнос.
3: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
2: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
4: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
2: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф. В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
5: М2.
2: На Бородинской 47Б.
5: Ваши квадратные метры уюта.
2: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
6: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
8: Молоко и мед. Ваш уют желаемого. Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
9: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан.

0: 258-90-90. Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу: Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
1: А вы когда-нибудь мечтали
2: стать лучшей версией себя? Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
3: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
2: Телеграм Beauty Club.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
6: Возрастное ограничение 12+.
7: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
8: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. С каждым могло такое случиться. Одна знакомая уснула в офисе, сидя за компьютером. Спала достаточно долго. Внезапно заходит директор, она мгновенно просыпается, начинает изображать бурную деятельность, долбит по клавиатуре, там мышку дергает, и директор ей говорит: «Ты что творишь? Успокойся, у нас уже полтора часа света».
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: Жилой комплекс «Семья» – это территория, куда хочется возвращаться.
2: Вокруг все необходимое – школы, сады, магазины в пешей доступности. А в квартире – идеальный ремонт с кухней. Просто забери ключи и живи.
1: Вот в мае 2026-го ДВ ипотека от 2% уже сегодня.
2: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
3: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
5: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10:00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
6: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
7: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
8: Близкие все ближе, цены ниже.
9: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
10: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
1: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
11: М2.
1: На Бородинской 47Б.
11: Ваши квадратные метры уюта.
1: Торговый центр «Мебель Маркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
12: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Звук поставим на...
14: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
15: На часах 00.
14: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
15: На часах 00.
14: 6+.
16: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
17: Это не художественная галерея. Нельзя.
18: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
19: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». От 31 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Первые 40 лет детства в жизни мальчика самые трудные.
21: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюс. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 120-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
9: «Да!»
8: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не это выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
15: «Пятерочка» выручает!
16: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
17: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в парикмахерской и услышал очень странный разговор. Рядом мужчина, его тоже постригали, он и общался по телефону. Примерно вот так. «Алло, мам, ты дома? Думал к тебе заехать. Не, через 30 минут не получится. Давай через полчаса».
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8-28. Угрэн 117-78-47-26-16. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении самокат. 6+.
6: Когда машина важна по-настоящему, заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Если каждый день платить, платить, платить, платить приложением Яндекс.Пэй, то бэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Использование в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Квартиру с

0: насуточ ворон.
1: Птка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: АЗ «Статнефть». Хорошее топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе – нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Ну и что? Что у моего сына нет слуха? Он же ходит в музыкальную школу не слушать, а играть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Набоков на Русском радио был вместе с вами. Ну а прямо сейчас представьте героическую музыку, возможно, заставку какой-то кинокомпании, в час, когда мир еще спит, а кофе только заваривается. Когда будильник предательски молчит, а подушка шепчет еще 5 минут, они уже здесь. Встречайте, непобедимая тройка утреннего позитива — русские перцы.

0: По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити».
1: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
2: Закрытая территория.
1: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
2: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
1: В шаге от дома детский сад, школа.
2: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
1: Звоните 202-95-78.
2: 202-95-78.
1: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
4: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
5: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
7: Качество, доступное каждому.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке 239-37-37.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Получить новую профессию легко. Более 200 перспективных направлений для переобучения доступны участникам СВО в Приморье. Подберем дело по душе специально для вас. Звоните 8 800 250 24 64.

0: Острогорный. Отдел продаж 298-06-06.
1: ООО «Сосресурс Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте nartom.rf.
2: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
3: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу: Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил». Самокат. Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу: Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
4: Женщине для счастья нужна вся.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Мобильные операторы предупредили об ограничениях интернета в Москве до 9 мая. Компании «Большой четверки» рассылают такие смс-сообщения. Объяснили, что необходимо для обеспечения безопасности. Для доступа к интернету рекомендовали использовать Wi-Fi. Также в уведомлениях сказано, что могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. О возможных сбоях в работе мобильного интернета.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, Таня Лебедева с новостями к этому часу. Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на бизнес-саммите в Белом доме пошутил, что покинет пост главы государства лишь через 8-9 лет. Президент рассуждал о мерах помощи бизнесу, принятых его администрацией, срок действия которых рассчитан на 10 лет. Об этом пишут «Известия». Как отметил Трамп, когда он покинет должность, скажем, через 8-9 лет, то он сможет этими мерами помощи бизнеса воспользоваться. Власти регионов России займут организацию профилактических бесед с учениками школ и колледжей об ответственности за экстремистскую террористическую деятельность. Это следует из документа правительства, пишет ТАСС. В соответствии с ним профилактические беседы будут проводиться по теме уголовной и административной ответственности за преступления экстремистской и террористической направленности. Исполнители будут предоставлять ежегодный отчет о проделанной работе в Минпросвещения России. В первом квартале этого года кассиры банков обнаружили в Приморье 19 российских банкнот с признаками подделки – 17 пятитысячных и 2 тысячных. В аналогичном периоде прошлого года в банковской системе были выявлены на 2 фальшивки меньше. Об этом рассказывает VL.ru со ссылкой на Банк России. В преддверии Дня Победы 8 мая во Владивостоке праздничным маршрутом проедет ретро-поезд «Победа». Маршрут – Луговая военное шоссе «Владивосток». На нем будет задействован паровоз серии «Л» с бортовым номером 4287. Восстановленный локомотив регулярно используется в составе праздничных ретро-поездов. Поезд «Победы» 8 мая отправится с пункта Луговой в 10 часов 40 минут. В завершении выпуска о погоде. По данным Премгидромета во Владивостоке сейчас ясно. Ветер южный 6 метров в секунду, 12 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости на Русском.
3: Ребят, что здесь происходит? Здесь происходит второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русский перс» на Русском радио. Для вашего хорошего настроения, для... А вот что было. Полина Жукова напротив меня. Меня Антон Юрьев зовут. Здравствуйте, товарищи.
4: Доброе утро. Ой, Антох, я так не выспалась сегодня. Какой-то кошмар. Не могу. В общем, соседи шумели, и пришлось их нейтрализовать.
3: Молодец.
4: Успокоить.
3: Успокоить.
4: И напомните про действия. Закон о тишине, который существует. Мои соседи, на самом деле, просто плохо меня еще знают. Я никогда не молчу и всегда прошу соблюдать вот этот самый данный закон. Муж мне все время еще припоминает историю, как я на прошлой квартире вызывала полицию соседям, которые просто за стенкой с нами жили. Они вздумали, значит, в тихий час устанавливать кондиционер. Ну, а я же мать, я же бешеная мамаша была, которая за сон своего ребенка была готова, просто буквально на все.
3: Ты лишила их прохлады?
4: Да, можно и так сказать. Мгновенно. Я вызвала действительно полицию, потому что они не услышали мою просьбу. Да, я сказала, пожалуйста, давайте чуть попозже, мне ребенок поспит. Ну, нет. Прежде, значит, чем мы будем сегодня обсуждать тему о соседях, вспоминать, о курьезах всевозможных, я хочу поздравить нашего соседа по эфирному пространству, нашего любимого коллегу, который сейчас в отпуске, Димку Морозова, с днем рождения! Yeah! Димочка, мы тебя очень сильно любим, мы тебя поздравляем с днем рождения, отдыхай, кайфуй, набирайся сил, успехов тебе всевозможных на твоем поприще, будь счастлив, будь любим, будь здоров, а мы тебя всегда здесь ждем с распространением. Объятиями. Вот так вот.
3: Он вторую книгу-то написал?
4: Он сейчас этим занимается.
3: Книга жалоб и предложений.
4: А наша книга жалоб и предложений открыта. Пожалуйста, пишите, вспоминайте свои истории, нелепая ситуация с соседями, которую вы до сих пор вспоминаете. Можете, пожалуйста, оставлять свои истории в наших социальных сетях. Там есть пост с нашей фотографией. Там пишите.
3: А, и, пожалуйста, ну, что вам, жалко, что ли, в мессенджеры написать? Мессенджеры наши 8-916-003-105-7. Вот туда.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что ж, нелепая ситуация с соседями, которую вы до сих пор вспоминаете. Может, драки, скандалы, расследования, может, чаепитие совместное. Может, взяли стол, накрыли прям в парадный. И как эхма.
2: А может быть... Тут было совсем другое, вот написал нам Яна. У них на старой квартире был случай. Они жили на 9-м этаже, и сосед на лифте затащил на этаж мотоцикл. И начал кататься на нем по коридору. Ну, на 9-м этаже. В общем, весело жили, пишет Яна. Тут не поспоришь.
1: Ну, это нормально?
2: Нормально.
1: Ты выходишь, а у тебя в пролете байкер.
2: Ладно, самокат, да, я видела, как у нас соседи ребенка катают. У нас длинный лестничный такой проем. Мотоцикл, это какой-то высокий уровень.
1: Мотоцикл, это, конечно, перебор, но я помню, что я... коммуналкой, когда жил, у нас коридор был между комнатами, да, длинный. Угу. Я там на велосипеде как эхма!
2: Ну, вот велик прямо. Это да.
1: И на входную дверь.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
3: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
4: Близкие все ближе и цены ниже.
5: Звук поставим на...
6: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
7: На часах 00.
6: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
7: На часах 00.
6: 6+.
8: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
9: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке 243 15 55.

0: Ну, не знаю, как вам, люди дорогие, а мне очень нравится объявление, если... знаете, когда вот к соседям относишься со всей душой. Да, сегодня, там, не знаю, у моего ребенка будет большой день рождения, придет огромное количество детей. Так что заранее просим извинения за шум. Мы вот такую коробку с конфетами оставили. Возьмите себе по конфетке, вот то ребенка днюха, сорян.
1: Ну, а правда. Если у тебя жилой комплекс, где 50 этажей, и на каждом этаже по 10 квартир. Какая же коробка конфет должна быть?
0: Слушай, большая, оптовая, есть огромное количество оптовых рынков. Приходишь туда, 2-3 коробки конфет берешь, и все, и нормально все берут. Не все же конфеты едят. Некоторые скажут, вот спасибо. Просто взял, повертел в руках, приятненько.
1: А кто-то две возьмет. Ну ладно.
0: Это я.
1: Лариса нам написала, что ее, значит, пожилой сосед установил как-то на балконе кормушку для птиц.
0: Ага.
1: Голуби, видимо, решили, что это клуб караоке, и каждое утро в 5:30 начиналось оглушительное воркование. И после наших жалоб он повесил табличку около вот этой кормушки. Концерт окончен, следующая смена в 9:00. И птицы, кстати, стали соблюдать, пишет Лариса, график. Да, ну, слушайте, ваш нормально. Сосед дрессировщик голубей?
0: Да, у птиц еще, наверное, есть, потому что на сцене шоу-группа «Курлык-курлык».
2: Русские перцы на русском радио.

0: Домой. Русское радио.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шест. Бессмертный полк онлайн. Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Сегодня в эфире Антон и Полина. Дуэт вместо трио. Неотразимы. Русские перцы.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Вот мне кажется, сейчас Джонни пел явно про соседей. Я не смогу забыть тебя, бессонные дни, ночи.
2: Вот
1: конечно.
2: Это про них он и пел. У него же еще была тема, что уважаемые соседи, если вам нравится песня, ударьте один раз по батарее. Если не нравится, два раза. Следующий трек три раза. Нормально же?
1: Нормально. Такой хит-парад.
2: Да.
1: По батарее.
2: Новая тема, да.
1: Кристинка нам написала, значит, у нее ароматная история. Запахом лучка жареного. Да, запах жареного лука из соседней квартиры стал, она говорит, настолько сильным, что у всех в подъезде просто начали слезиться глаза. Оказалось, что соседка сушила луковые маски для волос на батарее. Вот батарея, видишь, опять. Можно ее как по-разному использовать. Зато волосы блестят, гордо заявила соседка.
2: Нечка какая. Ну, это, знаете, это когда соседи в час ночи напомнили мне, что они все еще делают ремонт. А я им в 5 утра в воскресенье напомнил, что Цой жив, на полную громкость.
1: Молодец.
2: Вот это вот перемен!
0: Ох! Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.

0: русском радио.
1: Пора.
2: Радоваться.
1: Порадоваться, действительно, и заработать.
2: 10 тысяч рублей?
1: Конечно!
2: Это прямо сейчас, что ли, нужно разложить, чтобы кто-то позвонил в нашу игру без правил?
1: Угу.
2: Выиграл 10 тысяч?
1: Ага.
2: Ответил на 5 вопросов, потом на 5 вопросов и прямо эхма!
1: Да!
2: Ну тогда давайте номер.
1: С удовольствием. 8-495-995-105-7. Звоните, мы очень ждем.
2: Удачи!
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай. Только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо. Умный выбор для вашего питомца.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6. Участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
16: Кисель Леавит, желудок поблагодарит.
15: Является лекарственным средством.
17: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит доставка.
18: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-49. Категория 6+.
19: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: История одного подвига. Известные артисты рассказывают о подвигах своих великих предков.
9: Это история нашей семьи.
8: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
12: А вы замечали, что люди из спальных районов никогда не выглядят выспавшимися? А? Реклама. Служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну что ж, дамы и господа, друзья, вы наши драгоценные. Начинается народная забава на чемпионат мира по прибавке к зарплате, по прибавке к карманным денежкам, по прибавке к пенсии. Вот. Да и вообще просто по приятным бонусам. 10 тысяч разыгрываем, сначала 5, потом еще 5. Дозвонилась Анастасия Хасанова из Оренбурга. Сейчас будем играть.
2: Здравствуйте, Настенька.
1: Настюш.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Настенька.
2: Настя, а зачем вам деньги вообще выигрывать? Для чего?
3: 1 сентября, в школу.
2: Подождите, сейчас же 5 мая.
1: Слушай, люди заранее готовятся, Полин.
3: Заранее готовятся?
1: Да, да, да.
2: А кто у вас пойдет в школу?
3: Сынок.
2: Ой,
3: сынок.
2: Господи. Ну тогда действительно есть за что побороться,
1: конечно,
2: сегодня.
1: Конечно, конечно. Да, правила знаете, а хотя сейчас озвучит.
2: С удовольствием напомню, Настенька, сейчас Антон вам будет задавать сначала 5 вопросов. Вам нужно за 20 секунд уложить. Ответить на все эти вопросы неверно, но логично. И вот за каждый такой вот неверный, но логичный ответ вы будете получать по 1000 рублей на 1 сентября. Угу.
3: Да, хорошо.
2: А только, пожалуйста, Настенька, погромче, ладно?
1: Да, чтобы мы слышали.
3: Хорошо, хорошо.
1: Супер, супер! Отлично! Приготовились, поехали. Чем размешивают сахар в чае?
3: Вилкой.
1: Сколько месяцев в високосном году?
3: 3.
1: Назовите мужское имя на букву Т.
3: Тамара.
1: Как называется музыкальный ансамбль 4 исполнителей?
3: Трио.
2: Да.
1: Трио.
2: Успели.
1: Да, нормально.
2: Хорошо.
1: Нормально. Трио. 4 исполнителя, трио. Один просто не пришел.
2: Ну, практически как у нас сейчас.
1: Да. А, точно, у нас же...
2: У нас вообще трио.
1: Да, у нас так из 4 исполнителей. Один вообще никогда не приходит, а второй в отпуске. Вот поэтому вдвоем сейчас.
2: Настенька, 4000 рублей ваши! Супер! Слушайте, сколько можно всего будет купить-то? Классно.
1: Боже ж ты мой. Это получается, можно купить огромное количество тетрадок, всяких ручек, всякой красотищи вот это вот, чтобы сыночек прям, чтобы пацан в школу пошел.
2: Волшебное слово для детей. Канцелярия.
1: Канцелярские товары.
2: Настенька, вы рады?
3: Да, да, очень рада.
1: Ну тогда, сыночка, огромный привет. На свеженько вас обнимаем. Всего вам самого наилучшего.
2: Пока!
0: Игра против правил на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити».
1: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
2: Закрытая территория.
1: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
2: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
1: В шаге от дома детский сад, школа.
2: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
1: Звоните 202-95-78.
2: 202-95-78.
1: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока. Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
6: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване.
3: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке 243 15 55.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство внесло несколько изменений в правила проведения экзаменов для получения водительских прав. В частности, практический экзамен необходимо будет сдать не позднее, чем через 60 дней после теоретической части. Если кандидат не смог сдать практику в течение 6 месяцев, то ему назначат повторный экзамен по теории. Кроме этого, на экзамене нельзя будет использовать средства связи и справочные материалы, а еще с марта следующего года можно будет не прикреплять медицинскую справку. Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам после апрельского заседания ЦБ. По данным РБК, больше всего упали ставки по коротким депозитам. Открыть вклад на 3 или 6 месяцев предлагают по 13 с лишним процентов годовых. Ставка на депозиты сроком на год опустилась до 12%. Это предложение без дополнительных условий. В последний раз регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. В Госдуме предложили разрешить запись частной клиники по ОМС через сайт госуслуг. Это если медорганизация работает в системе обязательного медицинского страхования. Авторы инициативы заявили РИА Новости, что при отказе в бесплатном лечении государство должно будет компенсировать платные медуслуги. Ранее правительство разрешило записаться на прием к врачу через госуслуги на дату, превышающую установленные сроки ожидания. Аналитики назвали регионы с максимальным разрывом между женскими и мужскими зарплатами. По данным ТАСС, это Мурманская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область. Наибольшая разница наблюдается в северных и дальневосточных регионах и там, где преобладают отрасли с ярко выраженной мужской занятостью. Разрыв в зарплатах женщин и мужчин в таких регионах превышает 40%. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Вишенка на торте. Так можно охарактеризовать начало третьего часа в компании русских перцев. Утро продолжается вместе с нами. Тут Антон Юрьев.
1: Ну да, Полина Жукова. Тут получается вишенка. Но если что, я торт.
0: Хорошо. А наш именинник Дима Морозов в отпуске. А так бы задул бы этот самый именинный тортик, свечечку на нем.
1: Задувает где-то в другом месте. Задувает Димасян.
0: Ну, а мы продолжаем узнавать у вас о нелепых ситуациях с соседями, которые вы до сих пор вспоминаете. Вот вспомните и напишите, пожалуйста, ваши истории в сообщении где-нибудь в наших социальных сетях.
1: Да, или где-нибудь в наших мессенджерах.
0: Где-нибудь по номеру телефона 8-916-003-105-7.
1: Можете даже на него позвонить. Вот не факт, что ответим, так, конечно.
0: Можем ответить.
1: Да?
2: Да.
1: А что, поболтаем?
0: Давай попробуем.
1: Давайте.
0: Звоните.
3: На русском радио.

0: обсуждать ваши прикольные соседские приключения.
1: Это точно. Аллочка написала, что наши соседи устроили танцы на потолке, значит, в 23:00.
0: Так.
1: Сверху началась такая энергичная музыка, что задрожали люстры. Я, значит, поднялась выяснить, в чем дело, и увидела соседа, который с серьезным лицом учил свою собаку танцевать.
0: Угу.
1: Да, в общем, прыгал вот просто, вот прыгал на задних лапах, и вот таким образом...
0: Это ж каких размеров там песик-то был?
1: Ну, видимо, какой-нибудь алабайчик.
0: Алабай, бай-бай, алабай. Не, нормально, ты слышишь музыку, поднимаешься наверх и попадаешь на рейв настоящий.
1: Тут непростой рейв.
0: Непростой, конечно.
1: А с элементами собачьего вальса.
0: Ну, есть собачьи... Тыри-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин.
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском. Активная жизнь начинается в жилом комплексе «Семья».
3: Беговые дорожки, кроссфит-площадки, спортзоны прямо во дворе. А дома готовый ремонт, кухонный гарнитур и вид на море.
2: На вторую очередь сниженная ЭДВ ипотека от 0,01%. Рассрочка до 6 месяцев на первоначальный взнос.
3: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
2: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе и цены ниже.
6: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
7: Передать показания счетчиков, решить вопрос с управляющей компанией – все это в одном месте. В домовом чате в мессенджере «Макс» ваше обращение сразу увидит управляющая компания. Чат останется прежним, даже при смене обслуживающей организации. Безопасно и удобно. Присоединяйтесь через госуслуги.
8: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
9: А слона не хотите? Нельзя.
10: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Отдам долги в хорошие руки.
12: Телефон рекламной службы русского радио во Владивостоке. 243 15 55.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А у нас есть немного странная история про соседей. Давай. Мария Си нам пишет, что как-то мы делали реремонт, а соседям этому ну совсем не нравилось, и они без стука всегда заходили сказать, какие мы громкие. И вот в момент, когда одна из соседок решила без спроса и стука зайти, выходил из квартиры мой кум. Внимание! Волей случая от неожиданности взял ее за горло. Благо, не сильно. После этого случая ходить без стука к нам перестали. Вот так выходишь из...
2: Да, такая. Вы очень, знаете, очень все...
1: А может, она познакомиться хотела? Ой, я так рада, что вы поселились, приехали. Я такая дружелюбная, давайте дружить с семьями. А тут...
2: Да, это нормально, это нормально. Я вообще нормальный, а вот сосед по комнате душитель, да, вот поэтому, пожалуйста.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Да, уважаемые соседи, дорогие друзья, будьте уважительны друг к другу, пожалуйста. Как настает 23.00, хорош вот это...
1: Хорош, действительно.
0: Или поставьте какую-нибудь любимую песню.
1: А то эти шары для боулинга, тут... Сюда. Да? Что они там делают, непонятно.
0: Кто-то катает свои шары.
1: Да. Ну вот Леночка написала, что такая история у нее была. У подружки, значит, многодетная семья, и сосед снизу, в общем, ворчал много. Не нравилось ему, что дети бегают. И вот однажды он прикрутил у себя к потолку колонку,
0: так,
1: врубил музыку и уехал на все выходные. И эта долбежка продолжалась все выходные. Но муж моей подруги, пишет Леночка, тоже ему отомстил. Он провернул то же самое, но уже с ним. В общем, вот так вот они воевали.
0: Слушай, ну это... Нет, остальные-то что, соседи?
1: Ничего, видимо, танцевали.
0: Концерт позаявлен просто.
1: Я
0: настоящий колбасный рейв.
1: Ну это как-то совсем too much, я бы сказала.
0: Ну почему?
1: Перебор.
0: Слушай, ну это же колонка.
1: На все выходные ты уезжаешь, у тебя 24 часа играет музыка. Там дети. Ну это же так некрасиво.
0: Девочка моя, ты просто ни разу не была на Ибице.
1: Нет, кстати, не была.
0: Там всю неделю... Вот это вот.
1: С соседями?
0: Ну как с соседями? Ты потом их никогда не видишь, но на какое-то время они твои соседи и близкие друзья. Практически семья. Вот. Одна большая.
1: Я бы съездила, конечно, но да? Я лучше на наше побережье.
0: На наше побережье?
1: Там тоже, знаешь, такие соседи приятные.
0: Да. Угу. Да, и музыка спокойно такая для восьмого столика. А белый лебедь на...
2: Русские перцы на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: на русском радио.
1: Дорогие соседи, прекратите!
2: Что?
1: Ну,
2: шуметь?
1: Хватит
2: что?
1: Уже шуметь, ну, честное слово.
2: А у тебя хорошие соседи?
1: А у меня?
2: Да.
1: Ну да, вот у меня это самое через забор, когда вот перекидываешься, угу. Да, я говоришь, баблен! И сразу же можно вареница получить.
2: Так, нифига себе, да, сервис у тебя.
1: Да, ну там просто чемпион мира по варенью, вот по вареньям, по соленьям.
2: Бабуля?
1: Да, да, так, она прям.
2: Соленье можно мне тоже на пробу баночку?
1: Слушай, ну, естественно, есть черемша, вот, а есть. Есть грибочки, есть, соответственно, каперсы даже есть. Я удивлен очень сильно. Вот, но
2: ты же свободен сейчас.
1: А, поехали.
2: Едем к тебе. Ну, а пока прочитаю еще сообщение. Вероничка написала. Это было пару лет назад. Из квартиры напротив повалил густой дым. Мы уже собирались вызывать пожарных, но дверь открылась, и появилась соседка, значит, с горелыми кексами. Ну, я говорю, я просто хотела испечь что-то новое.
1: Просто хотела пройтись по всему дому. Ребят, я только-только вчера переехала, естественно, такая вот традиция. Я вот всех хочу угостить горелыми кексами, вот. И активированный уголь, конечно.
2: Терпеть не могу, когда на лестничной клетке, площадке запах чего-то. Особенно, если еще кто-то пожарил рыбу.
1: Рыбку, да? Боже ж ты мой, а это что у вас такое, треска?
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успеть 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Огонь!
7: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
8: Ура!
7: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа. Москва». На Брезинская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Я счастливый человек! У моей жены аллергия на цветы, духи, меха и золото! Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499-9.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: А знаешь, мы тоже для наших слушателей соседи.
2: Да.
1: Мы такие
2: благополучные.
1: Хорошие.
2: Да.
1: Не тихие, конечно.
2: Ну, поорем чуть-чуть утром.
1: Бывает.
2: Ну, как мы, я.
1: Ну, я тоже могу.
2: Ты можешь. Нет, ты ночью. Ну, это нормально.
1: Ночью я сплю.
2: А, да? Ты во сне не орешь, что ли?
1: Нет, надеюсь.
2: А я во сне вчера хрюкал, так жена развернулась, говорит, что, трюфель нашел? Нормально.
1: Ну. Ой, слышу.
3: Здрасте, здрасте.
2: Легкой поступью к нам приходит Димка.
1: Дмитрий Оленин, привет.
3: Привет, привет. Здравствуйте, привет.
1: Ну, расскажи нам, какие у тебя были нелепые ситуации с соседями.
2: Давай,
1: может быть,
2: любимые.
1: Ты что-то вспоминаешь до сих пор.
3: Слушайте, ну, у меня, во-первых, слава богу, всегда были шикарные соседи, вот с самого детства. Сегодняшний день, знаешь, когда двери не закрываются, когда ходим друг к другу в гости, знаешь, как к себе домой. А я...
2: Простите
3: меня за эту историю, но это правдивая история из моего детства. Мне было, ну, года три, наверное, может быть, четыре. Я отправился на горшок и так торжественно кричу: «Мама, я все!» Вот, ну, вот попыток вот у меня было, тишина, и тут папа говорит: «Мамы нет, мама ушла к соседке». Так, ага, папа, я все! Нет, со мной не прокатит, говорит, я не мама. Ну, все. Мальчик Дима недолго думал, ну, что делать, взял и вскочил с горшка и побежал к соседям. Благо, двери все открыты, забегаю туда, а там за столе сидят гости, стол накрыт, взрослые там что-то отмечают, я забегаю туда, да. «Мама, я все!»
2: Ну,
3: но вот соседи до сих пор припоминают мне эту историю, когда в Череповец приезжает, Надя, привет вам огромнейший. А вот она говорит: «Помнишь, как ты забежал, когда мы тут за столе у нас были?» Говорю: «Помню,
1: помню». Мама пошла с тобой потом?
3: Нет, конечно. Мама сделала пунцового цвета, говорит: «Ты что, невоспитанный тут люди?»
1: Ты не мой сын. Всегда,
3: да, кто мальчика отвязал?
2: Знаете,
3: да, была история.
2: Это долгие прощания, лишние слезы, поэтому мы хотим сказать так.
1: Мы все!
2: Да. Ребят, мы все! Слышите, да. Жукова, Юрьев, все!
1: Все!
2: А Ленин еще не все!
3: Еще 5 часов, а потом все!
2: Еще 5 часов. Не, надо что-то принять, еще 5 часов тренировок. А мы все!
1: Все!
2: До завтра!
1: Пока!

0: По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Новый дом ВЛ».
1: Жилой комплекс «Семья» – это территория, куда хочется возвращаться.
2: Вокруг все необходимое – школы, сады, магазины в пешей доступности. А в квартире – идеальный ремонт с кухней. Просто забери ключи и живи.
1: Вот в мае 2026-го ДВ-ипотека от 2% уже сегодня.
2: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
3: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
3: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
7: Приморская сцена Мариинского театра представляет. История роковой любви в опере Руджера Леонкавала «Паяцци» 15 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
8: Возрастное ограничение 12+.
9: Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще и не долили.
4: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, Таня Лебедева с новостями к этому часу. Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на бизнес-саммите в Белом доме пошутил, что покинет пост главы государства лишь через 8-9 лет. Президент рассуждал о мерах помощи бизнесу, принятых его администрацией, срок действия которых рассчитан на 10 лет. Об этом пишут «Известия». Как отметил Трамп, когда он покинет должность, скажем, через 8-9 лет, то он сможет этими мерами помощи бизнеса воспользоваться. Власти регионов России займут организация профилактических бесед с учениками школ и колледжей об ответственности за экстремистскую террористическую деятельность. Это следует из документа правительства, пишет ТАСС. В соответствии с ним профилактические беседы будут проводиться по теме уголовной и административной ответственности за преступления экстремистской и террористической направленности. Исполнители будут предоставлять ежегодный отчет о проделанной работе в Минпросвещение России. В первом квартале этого года кассиры банков обнаружили в Приморье 19 российских банкнот с признаками подделки – 17 пятитысячных и 2 тысячных. В аналогичном периоде прошлого года в банковской системе были выявлены на 2 фальшивки меньше. Об этом рассказывает ВЛ.ру со ссылкой на Банк России. В преддверии Дня Победы 8 мая во Владивостоке праздничным маршрутом проедет ретро-поезд «Победа». Маршрут «Луговая военное шоссе Владивосток». На нем будет задействован паровоз серии «Л» с бортовым номером 4287. Восстановленный локомотив регулярно используется в составе праздничных ретро-поездов. Поезд «Победы» 8 мая отправится с пункта «Луговой» в 10 часов 40 минут. В завершении выпуска о погоде. По данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас ясно. Ветер южный 6 метров в секунду, 12 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости на Русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Ну вот мы уже с вами вместе, уже и встретились. Спасибо нашим русским перцам за прекрасное начало этого 5 мая. Дня сегодня 05.05. Давайте, загадывайте желание. Пусть день будет хорошим, удачным, счастливым, позитивным, теплым, весенним. Вот знаете, вот все, чтобы абсолютно все у вас пусть будет хорошо, не только сегодня, но и всегда. Меня зовут Дмитрий Оленин. Ближайшие 5 часов с удовольствием буду вместе с вами на страже вашего хорошего настроения. Так, давайте, те, кто проснулся, все потягушечки, потягушечки, и к нам в компанию бодрых, счастливых, веселых, позитивных людей.

0: Русское радио.
1: Реклама на русском.
2: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте nashochetom.rf.
3: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
4: М2.
3: На Бородинской, 47Б.
4: Ваши квадратные метры уюта.
3: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
5: Весь мир обновлению весеннему рад, значит и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3,5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
6: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу: Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
7: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10:00 по адресу Суханова, 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
8: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
9: Звук поставим на...
10: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
11: На часах 00.
10: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
11: На часах 00.
10: 6+.
12: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
13: Близкие все ближе и цены ниже.
14: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акций и адреса магазинов на verenamebel.rf.
16: Приморская сцена Мариинского театра представляет 23 мая уникальные, ни на что не похожие балеты 20 века «Кармен Сюита» и «Федра». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
17: Возрастное ограничение 12+.
18: Хотела как лучше. Лучше бы не хотела.
19: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

кстати, в эти ночи столько огоньков на небе. Кстати, там метеоритные потоки сейчас очень-очень такие сильные, яркие. Особенно вот сегодняшняя ночь, завтрашняя ночь. Смотрите, ближе к рассвету, конечно, астрологи рекомендуют это делать, если досидите, доживете. Но не загадывайте желания, и пусть они сбываются. Да, такие сейчас волшебные ночи стоят.

0: исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 30% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит. Не является лекарственным средством.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный пластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Неудачник. Человек, который из двух зол выбирает оба. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
0: Новая песня на русском.
11: Через
12: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

Компасы, прошу любить и жаловать. Ой, кстати, ну мне про детство сразу компас вспоминается. Я обожал в детстве играть в казаки. У нас был очень классный двор, много детворы, и вот мы, конечно, усложняли себе обычную игру, вот казаки-разбойники, мы вот еще компас туда добавляли, то есть мы говорим, нужно там на север пройти там до такой-то метки, оттуда на восток и так далее, и так далее. Конечно, компас был нужен, и все всем умели обращаться с компасом. Не знаю, как сейчас, один детвора, знаете, да, вообще знаете, что такое компас? Или все в телефоне? А, телефон подскажет куда. А тут раз и мобильной связи нет. Привет вам всем и каждому. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть у вас всегда будет абсолютная уверенность, куда идти, зачем идти, к кому идти и что там получить. И пусть там вас всегда ждет хорошие новости и что-нибудь приятное. Меня зовут Дмитрий Оленин. Впереди Полина Гагарина. Ханна, конечно же. Девчонкам посвящена песня «Русская красавица». Леонид Агутин, Томас Новый Грин. Для вас прямо сейчас.

Хана напоминает абсолютную аксиому. Да, красивее наших девушек на свете нет, и все об этом знают. И каждый раз, когда у нас случаются какие-нибудь международные праздники, соревнования, когда много иностранцев приезжает в Россию, все каждый раз в очередной раз убеждаются, да, русские самые красивые, самые ухоженные, вкусно готовящие, прекрасно ухаживающие. Ну, вообще, вот любой аспект возьми, все самые лучшие наши русские красавицы. Девчонки, привет вам огромнейший, вам хорошего настроения. Да-да-да, гордитесь собой, гордитесь, вы такие есть. Мы вам говорим абсолютную правду, вы самые лучшие в мире. Так было, есть и так будет.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге.
2: Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.06. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-20-6. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Если у вас накопилось много неотложных дел, сперва решите, какие из них следует отложить в первую очередь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

И в Канарском радио «Без тебя». Но мы, кстати, вот без тепла научились уже и шашлыки организовывать. Нам уже не страшен этот, значит, холодок, даже снегопад во время шашлыка. Ну, а когда еще такое, знаете, в жизни будет, когда у тебя тут шашлык, мангал, все так шкварчит, и снег сверху падает? Да, в этом году мы такое познали. Но ничего страшного, будут у нас еще и очень-очень жаркие дни, и обязательно все у нас будет хорошо. Всех с наступающим!

0: Спонсор часа – Суточно. Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити».
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: У Rich Family Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
7: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
8: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
10: Качество, доступное каждому.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке 239-37-37.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19:00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
13: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
14: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
15: О чем мечтают женщины?
16: Нос.
15: Что нос?
16: Маленький, красивый и быстро.
15: Безоперационная ринопластика в Beauty Club. Коррекция формы носа без скальпеля, наркоза и длительного периода восстановления. Beauty Club и современные технологии сделают из вашего носа произведение искусства.
16: Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
15: Подробности в Telegram Beauty Club.
11: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
17: Жила-была девочка. А внуки почему-то называли ее бабушкой.
18: Телефон рекламной службы русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
19: Что слушает страна?
20: Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает.
19: Русское радио.
21: Ветер меняет направление.
19: Только любимое.
21: Смотри.
19: Только лучшее.
22: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
19: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: С новостями к этому часу Таня Лебедева. Здравствуйте. Магнитная буря, вызванная приходом к Земле корональной плазмы, достигшая уровня G2, зафиксирована в ночь на вторник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение в лаборатории солнечной астрономии КРАН. Источником события стал медленный выброс корональной плазмы, который был зарегистрирован еще 30 апреля. Сократить новогодние праздники в пользу майских предложил сенатор Совета Федерации Айрат Гибаддинов. По словам парламентария, большинство россиян планируют майский отпуск на природе или за городом благодаря хорошей погоде, однако вынуждены прервать отдых и вернуться на работу через несколько дней. Сенатор выступил с инициативой сбалансированно распределить зимние и майские праздники, чтобы сохранить количество отпускных дней и сделать планирование отпуска более удобным, передают «Известия». Молодежь Владивостока в преддверии 9 мая будет нести вахту памяти. Торжественное открытие гражданско-патриотической акции, посвященной победе советского народа в Великой Отечественной войне, прошло у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Участие в нем приняли заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин, представитель Думы города Андрей Брик и другие почетные гости – ветераны, представители патриотических объединений, молодежь и неравнодушные жители. Во Владивостоке въезд на муниципальную парковку на Корабельной набережной 1 ограничат 8 и 9 мая. Связано это с подготовкой к запуску салюта в честь 81-й годовщины Победы. Как отметили в Центре организации дорожного движения, после завершения салюта и наведения порядка, парковка вновь откроется для автомобилистов. Оставить машину на муниципальных парковках на улицах Корабельной набережной и Шуйской в праздничные дни можно бесплатно, добавили в мэрии. В завершение выпуска о погоде, по данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас ясно 12 градусов. Тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
1: Новости на Русском.

Утро уже позади, но с уверенностью говорю вам добрый день. Как ваш настрой, как ваше самочувствие, какие ваши планы, что будете делать на майские, на вторые уже решили, определяетесь, время еще есть, так чтобы не торопясь, не в пыхах, все запланировать и все успеть.

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Ситикомплекс». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10:00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
4: Жилой комплекс «Семья» говорит спасибо врачам, учителям, военным и работникам оборонных предприятий. Для вас дополнительные 4% скидки на все квартиры. От компактных до семейных с двумя санузлами. Заходите в наш офис, смотрите шоурумы с живым ремонтом, оцените качество лично.
5: Жилой комплекс «Семья».
4: Звоните 246-400.
5: 246-400.
6: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
9: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
10: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
11: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
12: Это тебе не спортзал, нельзя.
13: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
14: Моя квартира, мои правила.
15: Застройщик ООО СЗ проект С-41. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ – имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
17: Качество, доступное каждому.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке – 239-37-37.
18: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
19: Сегодня я на работу вышел пораньше, ну, чтобы опаздывать не торопясь.
0: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке – 243-15-55.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
3: Да.
2: Ира, ну это актуалочка
3: это
2: подъехала.
3: Да.
2: Потому
3: это
2: что сейчас да. у нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
4: Уже, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: А что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковый мангал. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы вместе растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: АЗ «Статнефть». Хорошая вас... Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
11: Кофе хотите?
10: Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
10: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
13: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.dbsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
15: Здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Прочитал, что Пьер Безухов распечатал письмо. Минут 5 пытался понять, где он в 19 веке принтер-то нашел, а? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Женя Малахова на Русском радио. Она, конечно, про любовь, но вы знаете, в эти ближайшие праздничные выходные, может быть, ждали шашлык эти два человека дольше целого века. И такие ситуации тоже ведь тоже будут. Вот я, допустим, не умею шашлык готовить. Меня к шашлыку не подпускают, он мне там сгорит, еще что-нибудь. Я лучше вот дождусь. Я буду, конечно, поднывать там, стоять, типа, ну когда уже, ну когда, ну когда. Но обязательно дождусь. Дождетесь и вы.

Ча-ча-ча, вот это вот вечная проблема, да, молодых парней, которые хотят познакомиться с девушками, а они же ходят всегда парами. И вот ты стоишь и ждешь, ну когда же наступит тот момент, когда одна отойдет, и вот вторая останется в одиночестве, и вот тут-то можно будет подойти. Девчонки, хотя бы иногда давайте нам такой шанс, оставайтесь на минутку одни.

0: этой неделе. Номер третий. И где-то выше облаков, выше облаков. Номер второй.
1: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как мечи парят.
0: Номер первый.
2: Ты знаешь, у меня давно хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберриз». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: квартиру сниму на суточный арон.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за год. Купер. Доставка для дачи супер.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Песня про переедание. Отпусти, умоляют. Это, знаете, как с арбузом такое бывает, когда думаешь, ну съем кусочек, потом пол арбуза такой сидишь и аж дышать не можешь. Такой уже зачем я так с собой? Вот с шашлыками тоже, кстати, так бывает. Вот накинешься, набросишься, а потом сидишь, думаешь, ой, как вздохнуть там. Осторожно, аккуратно, кажется, всего в меру. Знаете, все время хорошо, тоже плохо. Так что по чуть-чуть разжевывая, так сказать, закусывая огурчиками, зеленушечкой и так далее, так далее, так далее. Приятных вам следующих весенних праздничных выходных.

0: По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Новый дом ВЛ».
1: Активная жизнь начинается в жилом комплексе «Семья».
2: Беговые дорожки, кроссфит-площадки, спортзоны прямо во дворе. А дома готовый ремонт, кухонный гарнитур и вид на море.
1: На вторую очередь сниженная ДВ ипотека от 0,01%. Рассрочка до 6 месяцев на первоначальный взнос.
2: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
1: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family Новосибирск, улица Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
1: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
6: М2.
1: На Бородинской 47Б.
6: Ваши квадратные метры уюта.
1: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
7: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
5: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
9: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество. Каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
10: Приморская сцена Мариинского театра представляет «История роковой любви» в опере Руджера Леонкавала «Паяцци» 15 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
11: А

0: Острогорный. Отдел продаж 298-06-06.
1: ООО «Социресурс Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте наждом.рф.
2: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
3: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
4: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
5: Раз в год и палка. Селфи.
6: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243 15 55.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Департамент транспорта Москвы рассказал, как оплатить парковку без мобильного интернета. Один из способов – через СМС. Еще можно позвонить по номеру 3210. При этом Дептранс пообещал не выписывать штрафы за неуплату парковки в период нестабильной связи. Ранее мобильные операторы разослали своим абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета в Москве до 9 мая. СМИ сообщают, что сегодня возникнет.
0: Новости на

0: Перезагрузка.
1: Таня Лебедева с новостями к этому часу. Здравствуйте. Власти Индонезии не намерены препятствовать проходу иранских танкеров через свои территориальные воды на фоне морской блокады Ирана со стороны США, так как в противном случае это нарушит международное морское право. Об этом заявила пресс-секретарь МИД страны Ивона Мевинкан. Ее слова публикует ТАСС. Злоумышленники придумали новый способ взлома аккаунтов в Telegram, маскируясь под сотрудников, якобы занимающихся заменой замков и домофонных ключей в подъездах. Об этом РИА Новости сообщил пользователь, который столкнулся с попыткой такого обмана. По его словам, мошенник уверяет, что присланные цифры якобы являются сгенерированным пин-кодом для входа в подъезд, который нужно записать в ключ. На самом деле это сообщение от Telegram с кодом подтверждения для входа в аккаунт на новом устройстве. По мнению собеседника агентства, именно таким способом злоумышленники получают доступ к чужим аккаунтам, рассказывают «Известия». Комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в границах поселка Зима-Южная на трассе Новый Дефрис-Седанка в ближайшее время по решению госавтоинспекции, сообщает Минтранс-Приморья. Автомобилисты Владивостока жалуются на платные парковки закрытого типа в первую очередь на фиксированный тариф в 250 рублей при оставлении машины на 8 и более часов. Раньше терминал позволял оплачивать эту сумму в любое время, вне зависимости от того, во сколько ты припарковался. Теперь систему скорректировали, и нужно успеть на площадку до 11. Опоздаешь на минуту, заплатишь в разы больше. Кроме того, жалуются на табло, которое показывает несуществующие свободные места. Эту проблему корректировать пока не спешат, передает Mail.ru. В завершение выпуска. В погоде, по данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас малооблачно. Ветер южный 4 метра в секунду. 11 градусов выше 0. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости на Русском.

Лично у нас в Москве похолодает, и многие для себя решили, ладно, устрою разбор гардероба, вот все переберу, посмотрю, что есть, может быть, отдать, выкинуть, может быть, найти что-то давно забытое, и вот вот так вот в этом разборе, такие, опа, я тебя нашла, и больше никому не отдам, ой, вот это маечка, да, забытая давным-давно, вот будет у вас такое, вот знаете, это же, ну, очень приятные эмоции все равно, у вас поднимается настроение, вот особенно под эту песню устроить разбор гардероба.

привет! Пятый майский день сегодня. Слушайте, у нас такая прям летняя жара в Москве. Уже все резко зацвело. Вчера я видел такое огромное просто дерево, цветущие черемухи. Просто такой аромат. Тут же рядом уже вишня цветет. Рядом яблонька цветет. Сейчас сирень еще распустится. Но красота вокруг неимоверная. Наслаждайтесь ей, фоточки делайте. Ну, чтобы на память что было. Ну и вообще, каждую минуту живите в удовольствии под звуки любимого русского радио. Андрей Губин сейчас с Агдианой Стаспиха впереди.

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ОСЗ «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
3: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
4: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
5: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
6: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
7: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Звук поставим на...
9: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
10: На часах 00.
9: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
10: На часах 00.
9: 6+.
11: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акций и адреса магазинов на verenamebel.rf.
12: В семье скелетов родился сын. Назвали Костян.
13: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
14: Что слушает страна?

песня. Ну, как вы думаете, чему можно эту песню посвятить? Да рассаде тем, кто в эти выходные поедет уже это высаживать в своей теплице. Конечно, на руках, вот так вот на коленочках повезет. Ничего не случилось. Ой, понимаю вас прекрасно, как и многие-многие миллионы наших слушателей. Ну, потому что вот все самое то время как раз уже вот высадить и смотреть, чтобы все прижилось. И чтобы так все плодоносило. Вот этого я вам и желаю. Много хорошего ждет вас впереди. Валерия Файвста и Стас Пьеха прямо сейчас.

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Марии Краймбрери. Вечер на русском.

0: Ой, знаете, вот эти ощущения, как сердце в пятки уходит, да? Ну, у кого-то просто от покатушек на американских горках, а у кого-то от реального испуга. Вот поменьше вам таких потерь. Понятно, что их не избежать. Где-нибудь да когда-нибудь наши добрые друзья, как говорится, сами же нас и напугают. Но поменьше, поменьше таких стрессов. А получше, побольше нам будет таких, знаете, позитивных эмоций, когда, ой, трепещет, ой, что-то чувствую, что-то будет обязательно хорошее. Я поздравляю всех с наступающими праздниками майскими. Надеюсь, у вас действительно сердечко будет трепетать от хороших новостей, от хороших людей вокруг вас. У нас впереди Дима Билан, Виктория Дайнеко, Юлиана Королова и Артур Пирожков.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит? Женщин все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успеть 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
6: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
7: Не является лекарственным средством.
8: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
9: «Да!»
8: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
12: Это история нашей семьи.
11: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
16: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Держи, держи, шампур держи. Чем тебе? Ой, представляю, опять запах шашлыков по всей стране будет раздаваться уже в ближайшие выходные. Но вот, допустим, незадача такая может быть у вас. Ответственный за маринад забыл. Ну, Димон, где маринад? Забыл. И что делать? Вроде мангал есть, мясо есть. И что? И все теперь? Нет, есть выход из этой ситуации. Если вы не пробовали, можете попробовать, кстати, вот в эти майские праздники. Кола. Вас спасет кола. Замаринуйте мясо прям в ней. Вот там на полчасика можете туда бросить. Оно там полежит и потом сразу на мангал. И у вас получится мягкий, сочный шашлык. Ни разу не пробовали? Попробуйте. Очень даже вкусно.
1: Мы погружались с ней

0: По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
1: Реклама на русском.
2: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585. В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%. М2. На Бородинской 47Б.
3: Ваши квадратные метры уюта.
2: Торговый центр «Мебель Маркет», второй этаж. Телефон 295-7755.

0: Острогорный. Отдел продаж 298-06-06.
1: ООО «Сосресурс Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте nardom.rf.
2: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
3: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
4: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу: Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
5: А вы когда-нибудь мечтали
6: стать лучшей версией себя? Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
7: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
6: Телеграм Beauty Club.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
10: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
11: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
12: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
13: Что слушать?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Что слушает страна?
1: И как бы ни старался, никак.
0: Русское радио.

0: любимое.
1: Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду.
0: Только

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Таня Лебедева с новостями к этому часу. Здравствуйте. Власти Индонезии не намерены препятствовать проходу иранских танкеров через свои территориальные воды на фоне морской блокады Ирана со стороны США, так как в противном случае это нарушит международное морское право. Об этом заявила пресс-секретарь МИД страны Ивона Мевинкан. Ее слова публикует ТАСС. Злоумышленники придумали новый способ взлома аккаунтов в Telegram, маскируясь под сотрудников, якобы занимающихся заменой замков и домофонных ключей в подъездах. Об этом РИА Новости сообщил пользователь, который столкнулся с попыткой такого обмана. По его словам, мошенник уверяет, что присланные цифры якобы являются сгенерированным пин-кодом для входа в подъезд, который нужно записать в ключ. На самом деле это сообщение от Telegram с кодом подтверждения для входа в аккаунт на новом устройстве. По мнению собеседника агентства, именно таким способом злоумышленники получают доступ к чужим аккаунтам. Там рассказывают «Известия». Комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в границах поселка Зима-Южная на трассе Новый.

0: дефрис седанка в ближайшее время по решению госавтоинспекции, сообщает Минтранс Приморья. Автомобилисты Владивостока жалуются на платные парковки закрытого типа, в первую очередь на фиксированный тариф 250 рублей при оставлении машины на 8 и более часов. Раньше терминал позволял оплачивать эту сумму в любое время, вне зависимости от того, во сколько ты припарковался. Теперь систему скорректировали, и нужно успеть на площадку до 11. Опоздаешь на минуту, заплатишь в разы больше. Кроме того, жалуются на табло, которое показывает несуществующие свободные места. Эту проблему корректировать пока не спешат, передает Вейл.ру. В завершение выпуска. По данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас малооблачно. Ветер южный 4 метра в секунду. 11 градусов выше 0. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
1: Новости на Русском.

Привет всем и каждому. Так, кто из вас сейчас испытывает нелюбовь к своему рабочему месту, к своей работе? Есть такие, да? Вот вам песня. Ничего страшного. Давайте потерпим эту неделю. Следующая неделя, кстати, будет короткая, рабочая. Выходим мы не в понедельник, а во вторник только на работу. Так что позитивно и лучше все ждет нас впереди. Всем хорошего, доброго майского дня.

0: Реклама на русском.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
2: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Звук поставим на...
4: Небо Рекордс при поддержке «Русское радио Владивосток» представляет 29 мая «Фетисов Арена». Большой концерт группы «Добро».
5: На часах 00.
4: Любимые хиты вживую. «Юность». На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
5: На часах 00.
4: 6+.
6: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
7: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
8: Это не художественная галерея. Нельзя.
9: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
10: Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на nash.dom.rf.
12: Похоже, нет у меня врагов. Никто ни разу не отдал мне свой ужин.
13: Телефон рекламной службы «Русского радио» во Владивостоке. 243-15-55.

«Гудбай, любовь» — это когда понимаешь, что в эти штаны ты уже больше никогда не влезешь. Ну и все, здравствуй, новый я, как говорится. Ничего страшного, на то и существует размерная линейка. В эти не влезем, значит, в следующие влезем. В любом случае у нас все будет хорошо. Не расстраивайтесь по таким пустякам.

0: доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Реклама на русском.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро. Месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. УГРН 102-773-988-54-58.
15: Если ничего другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

0: Новая песня на русском. Музыка моя, это ты,
1: в сердце про тебя хиты. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

на свадьбах, дни рождениях и корпоративах с такими прекрасными песнями. Сначала молдаване с дуб не давали нам сидеть, видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Теперь колдун белорус, прекрасную нам эту музыка моя подарил эту песню. Да, не усидим. И спасибо вам, парни, за это, потому что, знаешь, танцуешь, значит худеешь. Худеешь, себе больше нравишься. А когда еще другим больше нравишься, то вообще ощущаешь полное счастье и удовольствие от жизни. Спасибо вам, музыканты. Дальше к народному артисту переходим. Филипп Киркоров сейчас. Полка Филатов и Кэрос ждут нас впереди. Ой, все только хорошее, любимое на русском для вас.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Марии Краймбрери. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоит отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 2018 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Т9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
7: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Лифт – это то место, где люди дружно смотрят на цифры и делают вид, что им это интересно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: пісня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, чуть-чуть-то надо будет подождать. Что значит «давай не ждать»? Ждем, ждем, ждем. Мари Краймбрери сегодня вечером в гости придет к нам сюда, Мари, и будет давать интервью нашим прекрасным парням. Смотрите прямую видеотрансляцию из студии «Русского радио» на сайте radio.ru и в официальной группе «Русского радио» в «Одноклассниках». Вечер на русском начнется в 18 часов по Москве.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
1: Реклама на русском.
2: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
4: Получается, лайк-балалайки – это балалайк?
5: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Генпрокуратуру попросили разобраться в ситуации с переплатой за услуги ЖКХ. В Госдуме заявили, что эти средства нужно засчитать в будущих платежках. По данным ТАСС, в обращении сказано о необходимости установить управляющие компании регионы, где граждане переплачивали за жилищно-коммунальные услуги. По данным Федеральной антимонопольной службы, за последние 3 года россияне платили свыше 100 миллиардов рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом сразу нескольких крупных городов. Россельхознадзор хочет ограничить онлайн-продажу ядовитых и вредных растений. Ведомство заявили газете «Известия», что реализация таких товаров должна сопровождаться специальными листовками. Предполагается, что правила ужесточат с предстоящего октября. В России действует перечень культур, обязательных к уничтожению. Среди них, например, борщевик, бешеный огурец и аморфа кустарниковая. Владельцы земельных участков обязаны их убирать. За нарушение участок могут изъять. Московский Кремль полностью закроют для посетителей в День Победы. В Федеральной службе охраны заявили, что церемония развода пеших конных караулов не состоится. В этом году парад Победы пройдет без военной техники. В торжественных мероприятиях на Красной площади также не будут участвовать воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Власти пояснили, что так решили из соображений безопасности. В Совете Федерации предложили проводить школьные уроки на свежем воздухе. По социальной политике заявили ТАСС, что это может значительно повысить интерес детей к учебе. А еще сентябрь и май – это прекрасно.

0: прекрасное время, когда пребывание на улице полезно для здоровья. По мнению сенаторов, на природе можно проводить, например, биологию, физику, естествознание, окружающий мир, литературу и изобразительное искусство. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: На русском радио начинается стол заказов. Всем привет, привет, привет. Здравствуйте. 5 мая сегодня. Много именинников. Давайте их поздравим. Передадим приветы друзьям, коллегам. Поднимем им тем самым настроение. Меня зовут Дмитрий Оленин. Жду ваше сообщение. Мессенджеры наши работают. 916-003-105-7 номер. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Отправляй нам сообщение. Будете подписаться. Начну со звездного поздравления. Сегодня Маша Вебер отмечает свой день рождения. Машуля, наша любимая Машечка, мы тебя поздравляем. Наша красавица, наш талантик, наш бриллиантик русского радио. Мы тебя очень любим, поздравляем тебя с днем рождения. У тебя впереди еще столько всего прекрасного, столько хитов, концертов, столько невероятных событий творческих, и пусть они всегда-всегда доставляют тебе много удовольствия, как и ты доставляешь нам удовольствие своим творчеством. Маша Вебер, с днем рождения!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, ваши сообщения, русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с майскими праздниками всех от Аню. Из Молдавии огромнейший привет всем вкусных шашлыков. Привет, русское радио. Поздравления в Крым. Поздравляю Мику, подруга, с днем рождения тебя. Пусть все мечты сбываются и все у тебя пусть будет хорошо. Это от Амета. Привет из Йошкар-Олы. Поздравления ко дню рождения для моей подруги Ебневой Надежды Ивановны. Будь здорова, молода, счастлива всегда, моя дорогая. Пусть сегодня день принесет тебе много улыбок, цветов и подарков. От Галины из Франции прилетело сообщение. Крепко тебя обнимает Галина. Русское радио, прошу передать для поздравления с днем рождения для нашей доченьки Наливайка Виктории. Будь самой счастливой, твои мама и папа из Нагорска шлют это поздравление. Еще вам поздравление отправляется с днем рождения для любимой мамы, бабушки и даже прабабушки Гороховой Татьяны Ивановны из подмосковного Красноармейска. Сегодня ей 81 год. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, вырастила половину детей нашего города, и все они для нее до сих пор дочки и сыночки. Желаем нашей маме крепкого здоровья и счастья. С любовью, дочь Светлана, сын Роман и вся наша большая дружная семья.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Поздравляем маму Люкшину Татьяну Владимировну с юбилеем, с 55-летием. Желаем добра, любви, оставаться такой же позитивной и яркой, с наилучшими пожеланиями, дети. Оксана пишет нам: поздравляю с днем рождения от семьи, Денис Лысенко из Воронежа. Всего самого хорошего, мы его очень любим. Любимая семья, жены и, от жены и от детей – это сообщение. Жанна пишет нам с Аллой вместе. Передаю привет для Ильи. Так, Илья, привет тебе. Передаю привет еще Татьяне Тришкиной. Она в отпуске с понедельника. И очень повезло с погодой, хорошего отпуска. И желаем набраться сил. Ждем тебя отдохнувшей. Здравствуйте, Русское радио. Передайте привет из Южной Кореи моим родным сестрам. Ирине, Галине, Ольге, Маргарите, Татьяне, Евгении и брату Александру. Наша семья Цой самая сильная. Люблю вас и скучаю. Всем передаю огромный приветик, ваш брат Николай. Русское радио, прошу передать привет из Брянска. Так, наш постоянный слушатель Александр Сазонов пишет. Так, всей команде Русского радио спасибо большое, передадим. И привет нашему медиа-холдингу в Брянске, СВ Медиа, в лице главного редактора Николаенко Игоря. Это холдинг, кстати, которому принадлежит Русское радио в Брянске. Вот, так что всем привет, всем, кто меня знает, всем, кто узнал, огромнейший привет. Всем хорошего весеннего настроения. Так, Наталья из Кургана передает привет всем. Девочки, пусть все будет хорошо. И от Юлии сообщение, слова поддержки моей коллеги. Женек, крепись, все будет очень хорошо. От Юляшки из Снежинска эти слова поддержки.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 25 минут 3 в Москве, 5 мая. Сегодня продолжаем передавать приветы и поздравления в столе заказов на русском радио. Брата Фальс Владимира с днем рождения поздравляет Наталья. Здоровья, счастья, мы тебя все очень любим. Передаю привет всем лихачатовцам от Тамары. Привет, русское радио, в Крым. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу с днем рождения. Привет, русское радио, нашей любимой коллеге Александре Сергеевне. Пусть в жизни будет только удача, мир и радость, чтобы каждый новый день был праздником. И пусть мечты сбываются и всегда становятся реальностью. Здоровья, успеха, любви и всего наилучшего. Твой 311-й кабинет. Семьей на даче, пишет Екатерина. Отпуск у меня и сестры. Всем хорошего настроения. Пусть все будет хорошо. Ой, вам вкусных шашлычков на даче. Так, Настя напишет. Мы сейчас с сестрой Юлей и с ее мужем Ильей и сыном Ильей, а моим мужем Сергеем, едем в Волжский. Передаем привет. Любим вас. Так, привет любимому мужу моему Николаю. Анютка шлет привет и сердечко здесь. Передайте, пожалуйста, привет моей сестренке Даше, пусть у нее все будет хорошо, написала Ксения. Привет моим коллегам, геологам из Сургута. Дорогую Наталью поздравляем с наступающим днем рождения, всего самого прекрасного и исполнения желаний. Здравствуйте, привет из Гомеля девочкам бухгалтерии и стоматологии, отличное настроение, Елена пожелала. Им привет отправляется из Ростова-на-Дону. Сегодня в этот прекрасный день поздравляем нашу дорогую мамочку Ищенко Тамару Григорьевну с замечательным юбилеем. 80 лет сегодня отмечаем. Ты наша гордость, наша опора, наша любовь. Все эти годы ты дарила нам тепло, заботу и мудрость. Твоя доброта и терпение всегда были для нас примером. Сегодня мы, твои дети и внуки, и внучки, мы поздравляем тебя и говорим тебе огромное спасибо за то, что ты для нас сделала. За твою безграничную любовь, за те бесценные уроки жизни, которые ты нам преподала, за твою нежность и силу. Желаем тебе крепкого здоровья, радости и счастья, и пусть каждый день будет наполнен светом, теплом и улыбками. Дмитрий подписался под этим сообщением, и вся большая семья поздравляет вас с юбилеем, с 80-летием, Тамара Григорьевна. Пусть все будет хорошо.

0: Стол заказов Русрадио. Время приветов и поздравлений.
1: Это «Стол заказов». Всем привет. Меня зовут Дмитрий Оленин. Смотрю ваше сообщение. А Марина делает ремонт. Сейчас говорит, пожелайте нам, пожалуйста, удачи. Мариночка, скорее вам его закончить, обмыть и насладиться вашим прекрасным ремонтом. Так, дальше. Поздравляю брата своего Владимира, с днем рождения, мы его очень сильно любим. Привет, Русское радио, передайте, пожалуйста, милому, замечательному человеку, врачу Сафронову Александру Дмитриевичу в город Энгельс. Привет, откликнись. Так, дальше, поздравляем нашу доченьку с днем рождения, наливай-ка Викторию из Красногорска, от мамы и от папы. Привет, Русское радио, пожалуйста, передайте Фирсову Сергею большой такой привет от всех нас, от Лидии, Алексея, Ольги, Серафимы и Валентина. Здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, для младшего брата Алексея поздравления с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, любви. Это Елена из Стали прислала сообщение. Приветствую, пожалуйста, для моего лучшего друга Евгения. Привет от Сергея. Еще поздравьте, пожалуйста, с днем рождения меня от Евгения. Женя, я вас поздравляю с днем рождения. Пусть у вас все-все-все будет хорошо. Им привет, который только что к нам прилетел. Радио, поздравьте с днем рождения, пожалуйста, Кариночку, очень сильно ее люблю, написал нам Глеб, жду вечером тебя дома с небольшим сюрпризом.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на
0: русское радио.

0: 23 в столице. Иван Соловьев уже в студии Русского радио. Вань, ну сейчас дай мне 2 секунды. Сегодня просто 5 мая, такой, знаешь, насыщенный на именинников день. Маша Вебер, во-первых, домашненька, мы тебя еще раз поздравляем. Моя сестричка в Армавире, Аленочка Анисенко, я тебя поздравляю, Аленушка, с днем рождения тебе, да. Алексей Голубев, талантливейший режиссер, который нам часто помогает с нашими премиями. Концертами. Леш, мы тебя поздравляем с днем рождения от Русского радио, да. Ну и, конечно же, наш Дмитрий Морозов!
1: Ой, Морозов, ты слышишь, Морозов!
0: А слышит, Дмитрий Морозов?
1: Слышит, конечно,
0: слышит.
1: Сидит и слышит. Наше поздравление. Димка, ты уникальный человек, потрясающе талантливый, и у тебя потрясающий голос. Береги его, он тебя кормит.
0: Голос сия Руси, я бы так сказал.
1: Кстати, да.
0: Да, на многих мероприятиях официальных вы часто слышите голос нашего Димочки.
1: Но не знаете, что это он. А мы вот узнаем его сразу, потому что мы работаем же вместе, слышим друг друга часто.
0: Тебе тогда в Самару хорошей погоды, твоим родным, близким привет.
1: Вкусного праздника.
0: Да, бабушку сводить в ресторан, как ты хотел. Большой привет от нас, от всех. Передавай, пожалуйста.
1: Бабушке вообще спасибо.
0: Да. И, ну, конечно, ждем с гостинцами, как говорится.
1: Еще бы. Тортики, пироги, все с тебя.
0: Дим, мы тебя поздравляем с днем рождения. Пусть у тебя всегда все будет хорошо, правда.
1: Да, любви тебе.
0: Да, ну, а Иван Соловьев сегодня, кстати, куда-то от микрофона уже уехал куда-то. Что сегодня?
1: У нас сегодня продолжается неделя закуски к мясу, к шашлыку. Так. Сегодня будут закусочные грибочки. А, сегодня вообще 2 рецепта будет. Закусочные грибочки и ореховая заправка для овощного салата. Вот.
0: О, как все, я уже классно там, будет. уже журчит. Друзья, все это в 16:30. Ну и, конечно же, не пропустите. Сегодня гость в вечернем шоу Мари Краймбери.
1: Да, в 18:00 начнем, а она придет к нам в 18:00.
0: Да, видеотрансляция будет у нас на сайте rusradio.ru. Пока.
1: Все, пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Безопасности заявил о сокращении числа иностранцев в России за год на 700 тысяч. Сейчас в стране находится чуть больше 6 миллионов иностранных граждан. Причем, по данным Совбеза, правоохранительные органы стали вдвое чаще аннулировать вид на жительство. Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект, повышающий госпошлины для мигрантов. Поправки предусматривают увеличение сбора за прием в российское гражданство примерно в 10 раз до 50 тысяч рублей. Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам после апрельского заседания ЦБ. По данным РБК, больше всего упали ставки по коротким депозитам. Открыть вклад на 3 или 6 месяцев предлагают по 13 с лишним процентов годовых. Ставка на депозиты сроком опустилась до 12%. Это предложение без дополнительных условий. Последний раз регулятор снизил ключевую ставку до 14,5%. В Госдуме предложили дать право россиянам пользоваться автомобилем до вступления в наследство. По данным ТАСС, такое обращение направили в Минюст. По словам авторов инициативы, после смерти владельца машины родственникам необходимо ждать 6 месяцев. При этом транспорт фактически остается в семье и зачастую необходим для повседневной жизни. Поездок на работу, в больницу или школу. Это особенно актуально в небольших населенных пунктах. Почти половина опрошенных россиян хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советом по личным вопросам. Это были вопросы о взаимоотношениях, здоровье, карьере или психологии. Причем, по данным РИА Новости, среди таких респондентов 16% пожалели, что последовали рекомендациям нейросетей. Чаще к искусственному интеллекту обращаются женщины, россияне моложе 35 лет и с доходом меньше 100 тысяч рублей. На этом пока все. О развитии сетей в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

ведь думал, что так бывает только по понедельникам. Но нет, ребятки, со мной подобное, оказывается, может произойти в любой день. Рассказываю. Ну, во-первых, ночью сосед разбудил меня громкой музыкой, но меня это не расстроило. Второе. Утром снимал для вас новый видеорецепт, разбил чашу блендера, нового блендера. Тут я тоже не очень расстроился. И третье. Стоял на остановке сегодня, ждал маршрутку. Ехала поливалка. Водитель, видимо, отвлекся. В общем, окатила меня. Окатила. Вот это уже, конечно, было неприятно. Но, подводя итог, я, конечно, человек-оптимист, не вижу большого горя в таких мелочах и вам советую. Так что, если что-то подобное с вами происходит, ребятки, не трепите себе нервы. Все пройдет, все наладится, обещаю. Меня зовут Иван Соловьев. Вы слушаете Русское радио. Хорошего дня, хорошего настроения. Будьте с нами в нашей компании.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвым смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо.

Вот сейчас кто-то вполне возможно узнает себя. Попался мне сегодня на глаза один ролик интересный. Там рассказывали, в какое время суток, точнее, в какое время вот днем офисные сотрудники, их накрывает волна гнева и злости. Так вот, первая волна наступает в 11 часов дня. Ну, когда на нас валятся задачи разные. Ну, мы ее уже прошли, да? Все. Живы-здоровы, все на местах. А вот вторая волна подкатывает после обеда, где-то в районе 16:00. А, да, эта волна у многих еще впереди. Что делать? Ну, первое, конечно же, выдохнуть, да? Второе, чашка горячего чая. Тепло оно успокаивает. И третье, подышать свежим воздухом. Такая возможность, я уверен, есть абсолютно у всех. В общем, ребята, берегите себя, берегите свои нервы, берегите здоровье. Меня зовут Иван Соловьев, Русское радио с вами. Если вы чувствуете, что вот-вот накроет, да, или вот-вот прям взлетите, взорветесь, выполняйте эту инструкцию шаг за шагом.

0: Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». О, Яндекс.Лавка. Город Москва. ОГРН 118-744-647-92-50. 0+.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида. Обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfinsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует ай.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: «Азэ-Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
14: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Красноярск, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Рекламная служба русского радио. 5797799. Код 499.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

между прочим, даже самые веселые, самые оптимистичные люди иногда нуждаются в одиночестве. Ну, чтобы, знаете, так вот буквально 5 минут посидеть в тишине, в спокойствии, подумать, привести свои мысли в порядок, чтобы в этот момент никто к тебе не лез, никто тебя не трогал, никто к тебе не прикасался, не давал советы, которые ты не просишь, да? Вот в таком спокойном состоянии буквально 5 минут, и все, человек словно заново рождается. Это я говорю, оптимист, по себе это знаю. Но не переборщите с одиночеством. Одиночество постоянно еще никому не шло на пользу. Лучше быть с кем-то всегда. Вы слушаете Русское радио. Ну, значит, вы уже не одиноки, потому что мы с вами. Зовут меня Иван Соловьев. Желаю всем хорошего дня.

0: Реклама на русском.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8/28. 17:58, 17:26, 16:02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться специалистом.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик!
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном движении. Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекса. Уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: Здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
20: 16+.
21: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

детстве было много камней. Папа у меня по первому образованию геолог. Ой, я помню, прям вот в нашей стенке, ну, стенка в квартирах, ну, помните, да, чехословацкая стенка, столько было камней разной формы, разных цветов. И папа с таким увлечением рассказывал про каждый. Конечно, не помню ничего. А потом наступили 90-е, да, и нужно было просто зарабатывать деньги. Вы слушаете Русское радио. Всем желаю хорошего настроения, приятных эмоций, приятных воспоминаний. Все это давайте будем делать под музыку, что звучит в нашем эфире. Амирчик продолжит. А дальше, конечно же, больше. Хорошего дня всем.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госавтоинспекция опровергла информацию о повышении дорожных штрафов с 1 мая. Такие публикации не соответствуют действительности. В ГАИ попросили журналистов и блогеров не распространять непроверенную информацию. Ранее в некоторых изданиях появились сведения об ужесточении с 1 мая ответственности за нарушение правил дорожного движения. В частности, речь шла о штрафах до 5000 рублей за опасное вождение и до 1500 за превышение скорости на 20 км в час. И в продолжение автодорожной темы, средний возраст автомобиля иностранного производства, выпускаемых в России, достиг 5 лет. В анализ вошли легковые и легкие коммерческие машины, включая те, что производятся под новыми брендами специально для отечественного рынка. Как пишет газета «Известия», подавляющее большинство таких автомобилей имеет китайское происхождение. Некоторые выпускаются под собственными, а некоторые под новыми российскими брендами. Возраст продукции «АвтоВАЗа» при подсчете не учитывался. Москвичей призвали не укрываться в грозу под деревьями. Предупреждение об ухудшении погоды действует сегодня до 9 вечера. В ближайший час в Москве и области ожидаются сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Местами дождь с грозой. Все это на фоне непривычно высокой для мая температуры воздуха. Ожидаемая гроза станет первой в этом году. В прошлом первая гроза была зафиксирована 23 апреля. Москвичей с наступлением тепла призвали не оставлять животных одних в машине. В этом году сотрудники автодорожной инспекции уже несколько раз находили собак и кошек запертыми в салонах автомобилей. Нарушители получили штраф 4,5 тысячи рублей, сообщили в столичном Дептрансе. Там напомнили, что в салоне машины быстро становится жарко. Всего через несколько минут питомец может получить тепловой удар, испытать стресс и обезвоживание. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Русском радио Иван Соловьев.
2: Я как тот, знаете, пятачок из мультфильма «Винни-Пух», бегаю сейчас по студии. Кажется, дождь начинается. Ой, я так хочу, чтобы прошел качественный, такой прям ливень стеной. Почему так хочется? Да потому что пыль надо, чтобы все прибило, смыло, чтобы вот эта листва, которая уже практически распустилась на каждом дереве, заблагоухала и запахла по-настоящему летом. Но в любом случае, хорошей погоды желаю всем. За погоду в эфире отвечаю я, Иван Соловьев. Скоро Александр Воробьева, Анна Семенович с новой песней группы «Тестостерон». Прямо сейчас на Русском радио. Всем желаю хорошего дня.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою песню, подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Ой, со мной такое часто бывает. Разговариваю с кем-то и резко, хоп, забываю какое-то слово. Как называется тот или иной предмет. Никак не могу подобрать слово. Вот вертится на языке, крутится, а в голову все равно не приходит. Или заходишь в комнату, или на кухню, и резко так, хоп, забываешь, зачем зашел, пытаешься вспомнить. В общем, говорят, надо витаминчики попить обязательно, тем более весна, а витаминоз до ягод и фруктов, которые растут на даче, еще далековато. Здоровья всем крепкого желаю. Я Иван Соловьев, и, конечно же, отличного настроения. Не забывайте, это Русское радио. Мы делаем все, чтобы вам было хорошо. Николай Басков, Виагра и Стас Костюшкин. Таков ближайший музыкальный план.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Мне что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес?
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1-го. 26 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На этом канале.
14: Я за Родину воюю! За Россию!
13: Для лиц старше 12 лет.
15: Внутри каждого человека, встающего в несусветную рань, работает двигатель внутреннего страдания. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ай, как же вам сегодня повезло. Сегодня в рубрике сразу два рецепта. Мы продолжаем с вами неделю закусок к шашлыку. Первый рецепт. Ореховая заправка для овощного салата. Ребята, я в восторге. Все пропорции посмотрите в моем кулинарном канале, пока просто сделаю перечисление. Итак, в чашу блендера грецкий орех, чесночок, хмель и сунель, немного яблочного уксуса и обычная вода. Прокручиваем до состояния жидкого крема. Заправка для овощного салата готова. Ребята, это очень вкусно, особенно если салат овощной будет из мясистых помидорок, ароматного огурчика, фиолетового лучка и какой-нибудь зеленухи. Так, рецепт номер два. Закусочные грибочки в ароматном маринаде. Берем шампиньоны, отправляем в кипящую воду. Воду нужно посолить, можно добавить лавровый лист и перец горошком. Доводим до кипения и варим грибочки на умеренном огне минут 5-7. Затем откидываем и даем немного остыть. Далее шинкуем много разной зелени. Здесь на ваш вкус. Соединяем с грибами. Теперь маринад. Растительное масло, обычная горчица. Также можно добавить и зернистой горчицы. Соевый соус, чеснок по желанию. Все перемешиваем и поливаем во грибочки зеленью. Ой, это же вкусно. Перемешиваем грибочки, складываем в удобную посуду, и уже через пару часов все готово, можно подавать к столу. Красота, вкуснота, все как мы с вами любим. Так, теперь заточным ингредиентов и точными пропорциями заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Там вас ждет видеорецепт, подробный, с описанием. В поиске просто наберите Иван Соловьев. Вот он я. Не забудьте подписаться. Я вам желаю приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78, 47-26, 16. Точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6 плюс.
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, чтобы такси могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
10: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллион покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. И более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
13: В ленте.
7: Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
14: Кофе хотите?
7: Это намек?
14: Никаких намеков. Покупайте любой кофе. Получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
14: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их... На сайте azs.datneft.ru.
16: Звук этому

0: бизнес прайм. ООО «Звук 12+». Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ ОГРН 1-111-466-89-840. Город Москва.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность. Дороги, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай. Только шашлык еще возьмем.
3: И самый вкусный.
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Не люблю гостей. Кучу посуды перемой. В комнате убери. И это они еще не пришли. Рекламная служба Русского радио. 7977999. Код 499.

0: Привет, привет, здравствуйте, здравствуйте всем тем, кто только-только присоединился к многомиллионной компании слушателей Русского радио. Что у нас происходит? Ну, во-первых, мы наслаждаемся самой любимой музыкой, что звучит в нашем эфире. Во-вторых, у нас у всех шикарное настроение. Ну, а в-третьих, приветы и поздравления будем передавать уже в следующем часе, потому что в 17.00 стартует стол заказов на Русском радио. Я напомню наш номер 8-916-003-105-7. Давайте, запишите. 8-916-003-105-7. Это номер в наших... Пишите в личные сообщения, передавайте приветы, поздравляйте друг друга, делитесь хорошим настроением. Я, Иван Соловьев, буду стараться каждое сообщение прочитать в нашем эфире. Итак, стол заказов в 17.00, начнем сразу после выпуска новостей. Ну а пока Филипп Киркоров присоединяется к нашей компании. Хорошего настроения и хорошего наступающего вечера.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Выплаты людям с инвалидностью за покупку средств реабилитации защитят судебных взысканий. Такие поправки в закон об исполнительном производстве вступят в силу с завтрашнего дня. Под защиту также попадут расходы инвалидов, ветеранов и сопровождающих их лиц на оплату проезда туда и обратно к месту получения протезов и ортопедических изделий. Иммунитет от взыскания также распространится на расходы, связанные с содержанием и ветеринарным обслуживанием собак-проводников. В России предложили ввести частичную компенсацию аренды жилья для молодых родителей при рождении ребенка. С инициативой выступили в Госдуме. Депутаты предлагают компенсировать половину стоимости аренды, пишет ТАСС. По мнению авторов инициативы, мера должна распространяться на все молодые семьи, включая студенческие. В Госдуме также предложили запустить государственную программу по строительству семейных студенческих общежитий. В России утвердили ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Документ вступит в силу в середине июня, сообщает Росстандарт. Если нормы будут превышены, искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации транспорта и передаст информацию операторам автопарков. Последняя Международная федерация смешанных единоборств ММА восстановила членство России и допустила российских юниоров, пока только эту возрастную категорию, до соревнований с национальной символикой, флагом и гимном. Об этом пишет сайт aif.ru. Ранее полный допуск до международных соревнований получили российские дзюдоисты и самбисты. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас стол заказов. Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказа русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Дорогие друзья! Здравствуйте! Вы слушаете «Русское радио», и в нашем эфире начинается «Стол заказов». Ну да, вот такое у меня настроение, немножечко подурачиться. Да, привет, привет, родные! 8-916-003-7, это номер в наших мессенджерах, например. В мессенджере «Макс» пишите в личные сообщения. Я с удовольствием, я это люблю, буду читать ваши приветы и поздравления. Поехали! Анюта поздравляет Димку Морозова, нашего коллегу, ведущего утреннего шоу «Русские перцы», с днем рождения. Желает здоровья, счастья, любви, друзей и долгих лет жизни. Дим, будь счастлив, мы тебя любим очень-очень-очень сильно. Мы тоже Диму нашего любим очень-очень сильно. Весь день сегодня его поздравляю. Дорогое русское радио, отправляю поздравления в Крым. Мику поздравляю, подругу свою. Ну что, подруга, с днем рождения. Пусть бываются все мечты, пусть на все хватает вдохновения и будет счастье.

0: счастье там, где ты. Желаю только достатка, здоровья крепкого тебе, пусть будет жизнь как сахар сладкой, и пусть везет всегда в судьбе. Поздравляю, Дамет, город Ташкент. Дорогое любимое русское радио, передаю привет своему зайчонку, Врака, обожаю тебя, от Инески. С днем свадьбы Антона и Евгению. Они уже возвращаются из ЗАГС. Поздравляет коллектив «Транслюкс», сердечно поздравляет молодых с этим важным и счастливым событием. И желает им любви, гармонии и долгой семейной жизни. Горько!
1: Стол заказов русского радио.

0: любовь.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
1: Русское

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Также ваши приветы и поздравления можно оставить на сайте ВКонтакте, в нашей официальной группе «Русрадио». Вот там опубликован пост. Пожалуйста, в комментариях пишите. Полина Рященко передает привет всем слушателям. Всем желает здоровья и благополучия. Илья Дмитриев, наш постоянный преданный слушатель из поселка Дедовичи, пишет: «С большим удовольствием слушаю русское радио. Вы классные. Привет всем слушателям. Любимое русское радио. Поздравляете. Представляете, я точно помню, что сегодня у кого-то из моих однокашников день рождения. Могу вспомнить, у кого. Оксана Черненко пишет. И соцсети мне никак не помогают. Иван, а давайте так, предлагает Оксана. Передайте привет от Оксаны всем выпускникам СЗАГС Санкт-Петербурга с 96 по 99 годы. Ребята, всем, у кого сегодня ДР, здоровья, как, впрочем, и всем нам. Удачи! Давайте чаще встречаться. Точно, встречаться надо чаще, чтобы не забывали, у кого когда день рождения. Огромный привет в город Красногорск улетает девочкам Зумрад, Ширин, Гули, Шахнозе и дяде Гасану от Екатерины. Поздравляем Семена Ашова из Зеленограда с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых свершений. Пусть наша семья всегда будет источником твоей силы и вдохновения, а любовь и счастье сопровождают тебя на всем жизненном пути. Поздравляет любящая супруга Татьяна и сын Егор. А вот Ольга сообщает, что сегодня Международный день акушерки. Ольга поздравляет всех, кто причастен к этому празднику, всех сотрудников роддомов и женских консультаций. Спасибо большое и низкий поклон. Благодаря вашему труду на свет появляются новые жизни.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Марии Краймбрери. Вечер на русском. Что слушает страна?
1: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
0: Русское радио.
2: Держи, держи, руку мою держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
0: Только любимая. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поехали. Сочи. На море. С кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – патный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер. Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Где все эти богатые свекрови из сериалов, которые говорят: «Я дам тебе миллион долларов, только не приближайся к моему сыну»? Где? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: стекло. Время стола заказов еще не истекло. Мы на экваторе. С днем ангела, любимого мужа Димулю поздравляет Наталья. Здоровья, благополучия, наилучшего успехов и удачи, и прекрасного, конечно же, вечера и настроения. Привет бухгалтерии ООО «Белый парус». Хочу пожелать девочкам хорошего настроения, бодрости духа и неиссякаемой энергии от Ольги. Тимур поздравляет маму Лиру с днем рождения. Счастья, здоровья, всего хорошего. А «Русское радио», у меня вчера был день рождения, сообщает Алена Одинецкая, но не смогла отправить сообщение. Поздравьте, пожалуйста, меня сегодня и передайте, пожалуйста, привет мужу и детям. Алена, с днем рождения! Нет, давайте не так, не с прошедшим, а с первым днем вашего нового года. Счастья, здоровья и всего самого хорошего от «Русского радио». Привет мужу Вадиму Паникарову. Он сейчас шашлычок жарит. Деткам привет Алисе и Егору. Они рядом играют на даче в черемушках. Передает привет Кристина. Огромный привет девчулям из соцвыплат Орловской области. Передает Юлия. Еще чуть-чуть и домой. Наше время пошло.
1: На «Русском радио» стол заказов.

0: Никто никуда не уходит, потому что стол заказов в самом разгаре. Я читаю ваши сообщения, приветы и поздравления. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю любимого мужа, Диму Криворучкина, с днем рождения. Родной мой, пусть все задуманное сбывается, здоровья тебе крепкого, все будет хорошо. Вот это правильно. Привет, Русское радио. Поздравляем сегодня Ольгу Ивановну Башмакову с днем рождения, Нижегородская область. Желаем здоровья, счастья, успехов, благополучия. Поздравляют Наталья Петровна и Раджаповы. Добрый вечер, Русское радио. От всей души поздравляю друга с началом такого долгожданного отпуска. Веселых и приятных тебе деньков от Людмилы Гусков. Но забыла написать, как друга зовут. Счастливца, который в отпуск отправляется. Русское радио, а мы вас слушаем каждый день. Передаем большой привет девочкам из финансово-экономического отдела Главного управления МЧС России по Брянской области во главе со Светланой. Привет, Русское радио, передаю привет самому милому человеку, Александру Сафронову, Александру Дмитриевичу в город Энгельс. Откликнись, вот такая просьба. Так, здравствуйте, Русское радио. Хочу передать привет из города Бор, это Нижегородская область, от мамы Марины, сыночку в армию, в Калининград, Сашке. Саша, желаю тебе хорошей службы, отличного тебе настроения, всего самого-самого хорошего. И солнечный привет от Олеси. Прилетел всем слушателям Русского радио. Поздравляю с праздником, со Всемирным днем общения. Большой привет передаю всей Тверской области.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: на этой неделе. Номер третий. И где-то выше облаков, выше облаков. Номер второй. Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как мечи парят. Номер первый.
1: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше утро!
4: Я один раз сегодня нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул закрытым ртом. Нет, так, как у третьеклассника, сопелька так.
5: Да.
4: Вот, прям.
5: Или вот. С открытыми глазами.
6: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
5: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
6: Это не чих называется,
5: а Полин. Это
6: по-другому, за кадром.
4: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: Пятерочка вырывает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской. Деревня Калитина.
15: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
17: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Рекламная служба русского радио. 5797799. Код 499.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Огромный привет Володе с Азы на Ивановского от Дмитрия. Привет, Русское радио. Передаю привет Димке из Волоколамска. У него нет настроения, он устал ходить в школу. Но я так думаю, поддержать надо. Димка, а ну взбодрись. Слопай шоколадку целую. Так, привет, ребята. Поздравляю Дениса из Воронежа. Вся семья поздравляет с днем рождения. Желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. А дядю поздравляю с окончанием полугодовой командировки в Джанкое. Поздравляет Вадим. И давайте финальное сообщение. Привет от экипажа 623, экипажа 581. Шеф, если ты меня... Слышишь, мы с тобой. Жизнь — это зебра, за черной полосой всегда идет белая. Ты это знаешь, мы поможем. Какое ободряющее сообщение, ребята. Все, закрываю стол заказов. Спасибо вам большое за ваши классные, теплые, добрые поздравления, пожелания. Вы большие молодцы, мы вас очень любим. Следующий стол заказов в 22:00.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: А ждать больше нет сил. Ну, нет больше сил ждать. Александр Пряников, он уже здесь. Значит, вечер на Русском состоится.
2: Здесь. И думает изо всех сил, что это за таинственные экипажи передают.
0: Да.
2: Привет через Русское радио.
0: Да.
2: Ну, ладно там, если водители... Бог с ним, там еще какие-то официальные службы. А если это экипажи космических кораблей?
0: А если поездов?
2: Вот именно что.
0: Я давно говорю,
2: что Русское радио — это больше, чем радио.
0: Конечно.
2: В том смысле, что вы можете, друзья мои, ну мы все понимаем, не сразу дозвонишься, в интернет выйти тоже проблемы. Вот, пожалуйста, Русское радио уже используют экипажи, понимаете, корабли или там чего еще.
0: Мы молодцы.
2: Потому что на 1 мая я заметил, Иван, все-таки радио становится главной коммуникационной силой.
0: Конечно.
2: Потому что вы можете... Нет, конечно, можете включить свой собственный плейлист в наушниках.
0: Это неинтересно.
2: Нет, это вы... Потому что, ну, вы огораживаетесь от... Так что, друзья мои, будьте с народом! Слушайте радио. Тем более, что мы и темы хорошие обсуждаем вместе со всеми. 6 728 415 человек. Пока.
0: Я, кстати, веду за тобой, записываю.
2: Давай.
0: Потом посмотрим вот эту кривую, где больше, где меньше.
2: У нас кривая. Кривая нас прямая. Люди мы прямые, никакие нет. Предлагаю в этом убедиться. Короче, друзья мои, сегодня мы с вами разбираем главную русскую романтику. Поезда и разговоры с попутчиками. А сами понимаете, поезда по кривой не двигаются. Они по прямой едут из пункта А в пункт Б. В крайнем случае плавно заворачиваются. Попутчикам тоже душой кривить не приходится. Какие самые удивительные разговоры у вас состоялись в поезде? И ваши дорожные приключения тоже описывайте нам сюда, нам все интересно.
0: Да, интересные случаи, необычные случаи, что вот все, что связано с железной дорогой и с путешествием о поезде. Мы ждем ваши истории, как обычно, хорошие, добрые, теплые, смешные. 8-916-003-105-7 — это номер в наших мессенджерах, например, в МАКС, пишите в личные сообщения. Вечер на русском, 18:00, встречаемся здесь.
1: Русское радио.
3: Все будет хорошо.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

улицах 00. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минтранс на фоне задержек авиарейсов напомнил о правах пассажиров. Если вылет задерживается на 2 часа, людям должны раздать воду. И 4-часовой задержки требуется пассажиров покормить, а при 8-часовой разместить в отеле. В столичных аэропортах в целях безопасности вводятся временные ограничения. Авиадиспетчеры то работают по согласованию с профильными службами, то полностью останавливают прием и отправку самолетов. Ограничения также действуют сегодня в аэропортах Геленджика, Калуги и Костромы. В России предложили ограничить поступление в магистратуру и принимать в нее только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. Такие поправки внесли в Госдуму. Депутаты уверены, что за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием, пишет газета «Коммерсант». Магистратура второй после бакалавриата уровень вузовского образования. Птицеводы предложили установить в стране максимальную и минимальную стоимость куриных яиц. Такая ценовая вилка призвана защитить производителей от потерь. По данным газеты «Коммерсант», торговые сети все больше давят на производителей, чтобы те не повышали отпускные цены. Так, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца до ниже себестоимости. Введение ценовой вилки на разные продукты обсуждается с лета прошлого года. Ну и последнее. На завтрашний футбольный матч «Спартак-ЦСКА» в Москве продали все билеты. Игра Кубка России пройдет на домашней арене «Спартака», которая вмещает более 45 тысяч зрителей. Интерес к встрече объясняется не только яркой вывеской. «Спартак» и «ЦСКА» играют в финале так называемого «Пути регионов» Кубка России, а победитель получит шанс выйти в суперфинал турнира. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости, новости на русском.
2: С полчаса о «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Они не терпят шаблонов, но обожают импровизации. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Да, рвем шаблоны на лету буквально. С грустным шаблоном тоже к нам сюда нечего соваться.
4: Идите вы со своим грустным шаблоном в другое место.
3: Душнить.
4: Да-да-да.
3: Да, друзья, спасибо, что собрались у радиоприемников. Сегодня наш эфир должен проходить, конечно, под стук колес. Да, чух-чух, вот это вот тудун-тудун.
4: И
3: вот
4: эти чай,
3: вот, вафли. Вот это все. Потому что говорим мы сегодня про нашу русскую романтику, про поезда и наши дорожные приключения. Потому что, ну, смотрите, в поездах, как ни странно, люди начинают делать вещи, которые они дома не делают вовсе. Согласись,
4: не только дома, а все почему? Потому что ты это сделаешь, и окружающие увидят, и забудет, и ты их никогда не увидишь больше.
3: Да это ладно, начинается-то все с того, вот у тебя есть подстаканник, чай с подстаканником дома? Нет, и ни у кого нету. А в где все берут чай с подстаканником, туда ложечку еще,
4: да,
3: и чтобы
4: сахарок.
3: Сахарок, и пьешь, и норовишь, чтобы ложечка тебе в глаз,
4: конечно,
3: не попала, потому что вагон качает.
4: А самое прикольное еще, Саш, когда вот я вот никогда не пью чай с сахаром, а в поезде всегда заказываю чай с сахаром.
3: Ну, потому что во-первых, нужна энергия.
4: Конечно.
3: Потому что ты понимаешь, что те калории, которые ты потребишь вместе с сахаром, они, в принципе, улетят.
4: Да.
3: Улетя растрясет тебя, друзья.

0: друзья мои. Или вот еще, например, еда. Поезд трогается, три минуты прошло, человек напротив уже достает вареное яйцо в салфетке, как будто без этого яйца поезд никуда не поедет. И все, понимаешь? Или он достает, например, курицу в фольге, и уже полчаса вы оба в семейных трусах едите эту курицу, и ты ему рассказываешь про своих бывших,
1: мало
0: про кредит.
1: Мало того, что весь вагон пахнет этой прекрасной отварной курочкой, а соль в спичечном коробке.
0: А как разговоры начинаются? Ты ему буквально: извините, а сколько, во сколько Самара будет?
1: Да, да,
0: он говорит: ну слушай, дело было в 98-м, когда отчислили от института. И все.
1: Вот, ребят, сегодня мы с вами целый час ближайший будем обсуждать интересные случаи в поезде, которые происходили с вами или, может быть, с вашими знакомыми. Интересные какие-то приключения. Все, что связано с путешествием на поезде. Пишите 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Есть уже первое сообщение.
0: Есть. Пишет нам Роман из Екатеринбурга. Слушайте, интересное сообщение. Ехал в купе с суровым мужчиной. Он молчал 10 часов. Под Норильском вдруг повернулся и сказал: «Рома, никогда не покупай разборный мангал». И вышел. Я до сих пор думаю об этом. Слушайте, ну это же не попутчик, это какой-то ангел-хранитель, наверное. Вдруг он сам когда-то обжегся об этот чертов мангал, собираю в темноте. Вдруг он вашу жизнь спас, Роман.
1: Мне прям интересно, а почему такая история?
0: Откуда? Не знаю, ну слушай, вот была бы она другой, человек не запомнил.
1: Давайте, ребят, пишите свои истории и поподробнее, нам все интересно.
2: Весь на русском.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Поезд русского радио отправляется. Займите, пожалуйста, свои места в вагонах. Мы сегодня тему такую интересную обсуждаем. Интересные случаи, приключения в дороге. Ну, именно когда мы поездом путешествуем. Вспоминайте своих попутчиков. Может быть, свои истории. Истории своих родных, близких. 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения.
2: И дорожные... Разговор же тоже тема, нам интересна. И еще, кстати, можете нами воспользоваться и передать, например, привет своим случайным попутчикам, которых потеряли, но в сердце они запали. Вдруг они услышат.
1: Да, смотри, какая история, Дмитрий пишет. Это было 10 лет назад. Я купил билет в Анапу из Архангельска. В этот день я сел на поезд, и мне попалась крайне неприятная соседка, с которой я начал скандаль. Через некоторое время мы нашли с ней компромисс. Еще через некоторое время мы начали общаться. Я взял у нее номер телефона и общался каждый вечер. В итоге, знаешь что? Она стала его женой.
2: Женой. В смысле, каждый вечер? Это там из Архангельска, да? Куда она там ехала?
1: В Анапу.
2: Ну, в смысле, там, по-моему...
1: Ну, он же взял ее номер телефона и общался каждый вечер. Вот. И он продолжает. Настя, если ты слышишь, я тебя очень сильно люблю.
2: То есть, Настя, если ты слышишь... Ну, они женаты, но тем не менее все равно. Красиво, красиво. История от Ирины из Краснодара. Ехала в Адлер. Что-то из Краснодара в Адлер там недолго ехать. Насколько сосед по купе всю дорогу читал мне вслух инструкцию к микроволновке. На третьем часу я знала все режимы разморозки наизусть. Угадай, чем заканчивается сообщение.
1: Что, она стала его
2: теперь
1: женой?
2: Мы женаты. Слушайте, у нас там что? Вот куда
1: ЗАГС.
2: Надо. Вот куда надо правительству направлять свое внимание. Потому что они там в школах начинают там это агитировать среди молодежи, как надо, в общем, что в поездах должны лежать брошюрки специальные. И вот когда вот они это купе, мужское купе, женское купе.
1: Ерунда какая, да? Совместное купе.
2: Вот именно, половина женщины, половина мужчин. Другое дело, женатый, не женатый. Холостяков в одно купе надо селить. Так победим.
1: Присылайте, друзья, истории, которые случились с вами в дороге, железной дороге, в поезде. Мы ждем. 8-916-003-105-7.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Дорожные споры, разговоры и приключения в поезде. Вот что мы сегодня с вами, друзья мои, обсуждаем. Ну, мы же сами миллион раз с тобой, Иван, в поездах ездили, каждый по своему делу. И, безусловно, в разговорах поездных принимали участие. И вот, как мне кажется, 90%, что рассказывают о себе люди, это сказки. Потому что, ну, как мне кажется, вот смотри, ты, например, дома обычный страховой агент. Потом раз, садишься в поезд. Он тронулся, раз, и ты уже секретный агент на пенсии, который везет чертежи, не знаю, гиперболоидов в Новосибирск.
2: Ну да.
1: А попутчик слушает вас открытым и уже ртом подкладывает вторую куриную ножку вообще. Кайф вообще абсолютно.
2: Да, ну не
1: потом
2: только...
1: вышел и все, и все забыли об
2: этом. Да, не только разговоры, но и случаи. Вот, пожалуйста, случай. Елена пишет. Ехали в поезде в Новый год. Москва-Красноярск. 1 января утром муж... Седом с дядей Юрой вышли на станции в магазин. Я сижу, никого не трогаю, поезд трогается, а их нет. Я на панике. Мы уже едем. Тут заходит муж, говорит, фуф, еле успел, в последний вагон запрыгнул. А дяди Юры так и нет. Вызвали начальника поезда, описали его вещи. На следующей станции эти вещи сняли. Когда мы приехали уже домой обратно, позвонили ему, дяде Юре, он рассказывает. Выхожу я из магазина, вижу, как поезд мой отходит. Я за поездом, за мной полиция, а я в шлепках, в штанах с оттянутыми коленками и курткой на голый торс. Это было утром 1 января. Конечно же, меня задержали. Пока разбирались и узнали, что я с этого поезда, уже, собственно, извиняться-то было незачем.
1: Ну, а дальше-то он познакомился же с офицером.
2: Отправили следующим поездом, ну, и вещи понятно. Ему вернули.
1: Ну, а где же там история? Познакомился с официанткой в ресторане, так сказать, ну и так далее, потом и все такое. Нет, там история плохо заканчивается, да. Пишет нам Александр из Казахстана, история тоже не короткая. Здравствуйте, дорогие ведущие, была история такая, я недавно ехал в поезде. В Казахстане, это 1100 километров, попались попутчики. Один начал рассказывать, как он был в Чернобыле, помогал ликвидировать последствия. Но в конце концов оказалось, что их даже туда не пустили. Вот, я про что люди сказки про себя любят рассказывать. Потому что столько много было здесь задействовано. Вместе попили чай, покушали пирожки, обо всем поговорили. Вот такая была интересная поездка. А на обратной дороге это не конец. Попались ребята-боксеры, которые ехали с чемпионата Казахстана по боксу. У них был полный вагон. И мы разговорились о боксе, о победителях, проигрышах и обо всем интересном. Mm-hmm. Было бы смешно сказать, слушай, тут со мной ликвидатор ехал, не настоящий. А вы-то боксер.
2: А ну давай проверим.
3: Ну давай мы тебе сейчас это докажем, что попить.
2: Давайте, ребята, делитесь историями, интересными историями, с приключениями из поезда.
0: Вечер

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А я напоминаю, что на этой неделе каждая рубрика у меня посвящена закускам к шашлыку. Ну, рецептам, закускам к шашлыку. Сегодня хочу поделиться рецептом закусочные грибочки в ароматном маринаде. Шампиньоны, обычные шампиньоны, отправим в кипящую воду. Вода должна, конечно, быть немножко подсолена. Добавить можно лавровый лист и перец горошком. Доводим до кипения и варим грибочки на умеренном огне минут 5-7. Затем откидываем на дуршлаг, даем немного остыть. Далее шинкуем много разной зелени. Здесь уже, ребят, на ваш вкус. Вот что любите, то и шинкуете. Соединяем с грибами. Теперь маринад. Растительное масло. Обычная горчица. Также можно добавить и зернистой горчицы. Соевый соус. По желанию чесночок. Все это хорошенько взбиваем вилочкой и поливаем грибочки зеленью. Перемешиваем, складываем в удобную посуду. Через пару часов все готово. Вот, за точным количеством ингредиентов и точными порциями заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Там вас ждет видеорецепт с подробным описанием. В поиске просто наберите Иван Соловьев. Вот же он я, ну вот он я, вот, подписывайтесь, да.
2: Так, и вот и научитесь делать что? Маринованные грибы, ты хочешь сказать?
1: Ну, не только. Там много всего чего. Там, ну, ой, там целая кулинарная книга.
2: Вообще, да, нет, уметь делать маринованные. Это, конечно, друзья мои, хорошо. Единственная закуска на столе, как мне кажется, которая выглядит так, как будто ее уже кто-то ел до вас. Они такие скользкие, блестят.
1: Эй, ты пропустил все. Не те маринованные грибы. Это отварные маринованные грибы. Эх ты, Саша, Саша.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: оно какое?
1: Наше!
2: А что вы это самое? Зачем тратиться на тренажер? Они же дорогие. Если можно просто взять велосипед старый, также купить его на сайте объявлений, снять колеса,
3: седло.
2: Не до такой степени.
3: И не кататься, нет, все равно одежду вешать.
2: Да, да. Просто вот поставить его. Это будет выгоднее. Не забудьте, что на балконе тоже много места.
1: Или в кладовках сейчас.
3: У кого как, знаешь.
1: Сейчас киллеры продают, там можно хранить.
2: Киллеры что продают сейчас?
1: Киллеры продают.
3: Киллеры.
1: Нет.
3: Киллеры придут
2: за
3: тобой.
2: Они тоже на сайтах объявлений висят.
3: Не будешь заниматься спортом, киллеры придут за тобой.
1: Нет.
2: Страсти какие.
1: Киллеры — это кладовка.
2: Киллеры?
1: Да.
2: Ладно, буду знать.
3: Про келью.
2: Я просто из деревни, я не разбираюсь.
1: Все, ладненько.
3: А у тебя в деревне не было кельи, что ли?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современная мотор. Масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: Пятерочка выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
12: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус мисс. Пусто. Система рекомендует Айо.
13: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
14: Кисель, реавит, для желудка супер-хит.
15: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем.
16: Натуральненько.
14: Кисель, реавит, желудок поблагодарит.
17: Является лекарственным средством.
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
20: Есть ограничения. Подробные акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
21: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды. Для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
22: Первые 40 детства в жизни мальчика самые трудные. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Бондар Пряников. Вечер на русском.
1: Железнодорожные путешествия и вагонные разговоры. Самые интересные, самые запавшие в душу. Вот что мы сегодня всей страной обсуждаем. Слушайте, ваши истории трогают. Правда, 90% из них заканчиваются. Ну и теперь это моя жена, теперь это мой муж.
2: Ольга пишет. Была я подростком. Ехали мы с родителями из Аткарска в Ростов-на-Дону. Поезд был ночью, и мы перепутали пути и сели не в тот поезд. Когда поезд тронулся, мы поняли, что едем не в Ростов, а в Ташкент.
1: Серьезно.
2: Пришлось на ходу выбрасывать сумки, в которых были закрутки, переложенные вещами. Бабушка передала. Потом выпрыгивать самим пришлось. Слава богу, отделались ссадинами. Сильно никто не пострадал, кроме банок. Эту поездку мне уже как 30 лет.
1: Ну, в принципе, и они ехали в Ростов. В Ростов, своими закрутками ехать дело неблагодарное.
2: Бабушка передала гостиницу.
1: Ну, бабушка, другое дело. Ради бабушки можно и стекляшки поуковыривать. Да, добрый день. В 2017 году ехал на поезде Челябинск-Москва. В купе посчастливилось ехать с очаровательно красивой женщиной. Вот она мечта. Когда в поезд заходит. Вот же чего хочется-то, которая внешне была лет на 10 старше меня. Подходит. Ее звали Виктория, она оказалась режиссером театра. Мы всю поездку обсуждали искусство и культурное развитие России. Дружим до сих пор. Она приглашает меня на свои премьеры. Обожаю ее и сердечко нарисовать.
2: Класс.
1: Дружит до сих пор или нет? Все-таки попал из Челябинска на Москву. Ну, двое суток
2: тем
1: где-то допилить.
2: Тем более режиссер театральный. Двое суток я. Я из Челябинска в Москву поездом приехал.
1: Двое суток.
2: Но мне режиссер-то не попался никакой.
1: А кто попался?
2: Никто не попался. Челночница была.
1: Ну, поэтому ты в итоге ты работаешь...
2: Сам, своими руками.
1: Ребята,
2: спасибо вам большое за классные истории. Повеселили, как всегда. Вы большие молодцы, но не переключайтесь. 19.00. Красотка, талантливая. Гости у нас.
1: Побереги.
2: Мари Краймбрери будет с нами вместе. Поэтому встречаемся в 19.00.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Любовь отныне на
4: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
0: Русская

часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили дать право россиянам пользоваться автомобилем до вступления в наследство. Такое обращение депутаты направили в Министерство юстиции. По словам авторов инициативы, после смерти владельца машины родственникам необходимо ждать полгода. При этом транспорт фактически остается в семье и зачастую необходим для повседневной жизни, поездок на работу, в больницу или школу. Это особенно актуально в небольших населенных пунктах. В России более чем на треть выросло число нелегальных кредиторов. С января по март Центробанк выявил почти 500 таких организаций и еще почти 1500 компаний с признаками нелегальной деятельности. Самая распространенная нелегальная финансовая схема – займы в криптовалюте. В списке также оказались псевдоинвестиционные проекты и финансовые пирамиды. А вот количество нелегальных участников рынка ценных бумаг, наоборот, сократилось. Банки рассказали, что делать при ограничении интернета. Клиентам советуют подключаться к Wi-Fi, настроить пуш и иметь при себе наличные деньги. Сегодня в Москве начали действовать ограничения на работу мобильного интернета и СМС. Абоненты сообщали об отсутствии мобильной связи. Накануне мобильные операторы предупредили об ограничениях. Они вводятся ради безопасности в преддверии майских праздников. В мессенджере Макс появилась расшифровка видеосообщений. Для того, чтобы перевести видео в текст, нужно нажать на иконку рядом с сообщением. Расшифровку можно поставить на паузу. Ранее на платформе появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений. Макс – национальная онлайн-платформа, позволяющая не только обмениваться сообщениями, но и совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение Макс включено в реестр российского программного обеспечения. У меня на этом пока все. Эфир продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, это «Вечер на русском». Мы продолжаем. Здесь и сейчас. Иван Соловьев и Александр Пряников.
2: Друзья, бросайте все дела, потому что в нашей студии появилась суперзвезда. Чьи треки мы знаем абсолютно наизусть. Девушка, которая приехала
3: сейчас
2: покорять...
3: Сейчас кто-то приедет,
2: подожди,
3: да?
2: Подожди, подожди. Девушка, которая приехала покорять Москву как танцовщица, но поняла, что писать мега-хиты — это намного выгоднее.
4: Она побила все рекорды ротаций, слетала в Китай на музыкальное шоу и даже умудрилась целый год скрывать свой роман. А потом взяла просто и выложила видео из ЗАГСа. Молодец.
2: Она сама пишет каждую строчку своих песен, точно знает, как превратить любую девичью проблему в мультиплатиновый сингл.
4: Потрясающая артистка, молодая мама и просто наш любимый автор-исполнитель
2: Мари Краймбрери.
3: Это меня так еще много и долго никто не представляет.
2: Этого и добивались. Привет,
3: слушайте,
2: Мария.
3: Ну я, правда, как танцовщица в Москву не ехала покорять. Да? Это единственный искаженный факт. Все остальное было безумно приятное комплимент.
2: Подожди, я тогда запишу, чтобы потом в дальнейшем мы не путались.
4: Да подожди, сейчас я уже звоню, сейчас увольняем редактора. А как кто-то, кстати, приехал в Москву? Что-то?
3: Да. Я просто переехала без цели и без планов.
2: Вот так вот щелкнуло в голове. В Москву, да?
3: Ну, практически, да.
2: Ну, давай о том, что сейчас происходит с тобой. У тебя вышла новая песня «Давай не ждать».
3: Правильно.
2: Ты автор своих песен, и мы знаем, что именно в эту песню ты вложила некий особый смысл. Вот расскажи для тех, кто не знает об этом.
3: Мне кажется, я, поскольку как раз-таки являюсь автором, каждую песню, которую пишу, естественно, в нее вкладываю смысл важный для меня на сегодняшний день. Я очень давно разучилась публично рассказывать что-то плохое, но я всегда рассказываю, как я пережила какой-то нехороший период времени, с каким выводом пришла, и об этих выводах пишу песни. И «Давай не ждать» как раз-таки напоминание мне в том числе, потому что сколько бы я это ни фиксировал в своей голове, все равно с периодичностью забываю, что завтрашний день — это завтрашний день, а начинать нужно всегда сегодня. Ни с понедельника, ни со вторника, ни с удачного числа, ни когда похудеешь, а прямо сейчас, если у тебя есть твоя собственная мечта и цель.
4: То есть исчезни из твоей жизни проблемы, и ты перестала бы быть поэтом-песенником.
3: А они никогда не исчезнут ни одного человека. Это просто была бы очень странная, сомнительного удовольствия жизнь.
4: Все твои песни — это всякий раз личная история. Бывает так, что ты пишешь песню, потом перечитываешь текст утром и думаешь: ой, нет, это слишком личное, пусть ее кто-нибудь другой споет, не знаю, Лепс там. Представляешь Лепса, поющего девичьи песни твои, например?
3: Нет, так, чтобы думала, что споет кто-то другой, нет, но у меня есть полки песни, которые считаю слишком личными, поэтому они пока еще не вышли.
2: Итак, ребята, давайте послушаем песню «Давай не ждать». Мари Краймбрери у нас в гостях.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И Мари Краймбрери у нас в гостях. Мари, еще раз добрый вечер.
2: Еще раз добрый вечер.
1: Скажи, пожалуйста, вот с рождением дочери у тебя как-то изменилось восприятие твоих прежних песен, которые писались именно как девочкой Марии?
2: Ну, песен, наверное, нет, а жизни, наверное, да. Поэтому я вообще горжусь всеми периодами, каждой неудачной фотографией, каждым неудачным выходом в своей жизни. И это большая часть меня, и мне не хочется смотреть назад и говорить: о, Господи, как так можно было? Мне кажется, всему свой возраст. И супер, что я во все, что хотела, поиграла до своего нынешнего перехода, скажем так, в статус уже мамы.
3: Мамы. И что это, ты хочешь сказать навсегда? Потому что с мамами рано или поздно случается
1: стресс.
3: Все, гори оно все.
2: Выгорание.
3: И давай по караоке.
1: Папе ребенка на руки, я пошла.
2: Ну нет, я думаю, что все-таки это абсолютно не моя история. Я уже слишком хотела и слишком, скажем так, попсово осознанно подходила к тому, что я безумно хочу быть мамой. Я сейчас даже помню, когда-то я думала, как вообще, когда родятся дети, как я буду путешествовать. Я же так люблю путешествовать одна. А сейчас я когда думаю, мне нужно будет уехать на один день и без ребенка. Для меня это просто стресс. Такой ужас, такой стресс. И я уже представляю, наоборот, как я буду путешествовать и как у меня рядом будет почемучка маленькая бегать.
3: Да, кстати, в общем-то, о дочке. Вот когда она подрастет, какая из твоих песен станет для нее главным в жизни? А какую, например, из песен ты запретишь слушать до наступления совершеннолетия?
1: Своих имеется.
3: Своих, да. Да, да.
2: Я
3: своих.
2: Думаю, что не запрещу слушать никакую. Смогу все объяснить. А гимном ее жизни хотела бы сделать песню «Нравится жить».
1: Мне нравится жить.
3: Да, да, да. Согласен. Согласен, по крайней мере, эта песня поможет ей в школе не обращать внимания на двойки, на вот это вот все.
1: Да.
3: Жить кайфовать. Мне тоже очень нравится эта песня, мы ее сегодня послушаем.
1: Обязательно послушаем. Мари Краймбрери у нас в гостях, это «Вечер на русском», мы скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: на русском.
1: И у нас в гостях Мари Краймбери. Куда же без нее...
2: И снова приветики.
1: Я к тому, что куда же без нее вообразить плейлист русского радио, да и вообще поп-культуру на данный момент.
3: Конечно.
1: И заметно
2: у нас... Это на самом деле для меня безумно ценно, потому что когда-то я вообще даже мечтать не могла, что мою песню возьмут на русское радио. Я была очень маленькая для русского радио, и как артист маленькая, и по возрасту маленькая, и по начинке, скажем так, внутри песни.
3: Сейчас подросла.
2: Да, я безумно счастлива, поэтому спасибо большое русскому радио за поддержку.
3: Это все наши слушатели, у наших слушателей безупречный вкус.
2: Люди, вы восхитительные. Но на самом деле я на концертах делаю акцент на том, что у меня, конечно, невероятная аудитория. И добрая, и отзывчивая, и она дает мне огромное ощущение безумного счастья, читая комментарии. Потому что я научилась не читать негативные и смеяться с них только благодаря тому, что большинство я читаю позитивно.
3: Вот, кстати, у нас есть один вопрос по поводу комментариев. Мы его зададим чуть попозже. Саш!
1: Я к тому, что не, я задумался над тем, что не часто встречаю человека, который говорит умные вещи. Первая ступень — это значит не отвечать на плохие комментарии, а второе — их не замечать. Ты сейчас на втором этапе, а на третьем просто отключить эти комментарии к чертовой матери. Я поступил. Смотри, ты сейчас в туре. Мы сегодня, тема нашей программы о поездах, о путешествии, о разговорах в купе. В общем-то, сегодня со слушателями вспоминали самые невероятные дорожные приключения. У тебя есть такие? Может быть, разговор с кем-то, который запомнился тебе и поменял твою жизнь навсегда?
2: Нет, ну такого, что поменял мою жизнь, всегда не было, но попутчики, которые всегда хотели поболтать, это мое самое любимое, потому что я из тех людей, кто заходит в самолет, и я упираюсь в книжку, в телефон, в какие-то дела, в рабочие, в личные, в какие угодно, но точно не на диалог я настроена в самолете. И у нас был случай, когда ко мне подсел молодой человек, и он очень сильно хотел поболтать, и я не нашла ничего умнее, чем прилечь спать.
3: Но он понимал, что, что мне он тебя
2: книжка...
3: узнал?
2: Нет, не узнал. Но мне это очень давно было. И мне было так неловко ему сказать, что я тогда не могла сказать человеку, что, извините, я не хочу сейчас разговаривать, дайте я почитаю книгу, сейчас я спокойно могу это сказать. А тогда я решила, я лягу спать. И даже несмотря на то, что я уже разложила себе пледик, сделала вид, что я сплю, он продолжал болтать. И я говорю, давайте вы будете охранять мой сон.
3: О, ты какая молодец.
1: Надо было просто лечь спать у него.
3: А летела ты во Владивосток, да?
2: Да, но проснулась я с фразой, я охранял ваш сон.
1: Надо было лечь спать у него на плече, господи.
2: Не-не-не.
3: Вообще легкая на подъем, вот так вот, чтобы быстро, резко сорваться и куда-то улететь.
2: Раз на раз
3: не приходится.
2: Не приходится.
3: Но теперь у тебя уже ответственность большая, конечно.
2: Я могу иногда очень легко подорваться на любую авантюру, а иногда могу лишний раз подумать, так ли сильно мне нужен маникюр, чтобы на него выйти из дома.
1: Вот, так лишний раз мне нужно выходить из дома. Вот, уже настоящий.
2: Ну, это как недавно ливень начался очень сильный в Москве, и я собиралась на маникюр, посмотрела в окно и думаю, мне реально не настолько прям нужен
3: маникюр. Не так уж все и плохо.
1: Я вам скажу, когда объявили карантин в ковид, я просто танцевал. Ура, неделю ни одной рожи дома новой не увидел.
3: Мари Краймбери у нас в гостях, скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну, вы наверняка заметили, какая в нашей студии царит дружелюбная атмосфера. Все почему? Потому что увидеть большого артиста в состоянии искренней, абсолютной радости сегодня, это, согласитесь, большая редкость. Обычно интервью приходят все с готовой броней против каверзных вопросов. Но на нашем шоу это не работает. Сплошные комплименты. Здесь мы любим говорить им правду в лицо, а правда в том, что она прекрасна. Мари Краймбери, встречайте еще.
2: Господи, это просто Саша, самые добрые подводки. Да.
3: Так, мы приготовили для тебя блиц. Но блиц будет касаться да, не только тебя, а твоего супруга тоже. Называется блиц «Кто из вас?». Твоя задача отвечать быстро, не задумываясь и честно.
2: Обожаю.
3: Да?
2: Да, конечно, конечно.
3: Все, поехали. Кто из вас первый встает к ребенку ночью?
2: Я.
1: А кто из вас дольше любит поспать, пока второй изображает идеального родителя?
2: Оба.
3: Кто из вас чаще идет на уступки?
2: Давид.
1: Ага, кто больше обижается и делает типа лицо «я в домике» и вообще все, я обиделась. Не подходи.
2: Я.
3: А кто первый идет на примирение?
2: Давид.
1: А кто говорит больше о работе дома?
2: Оба.
3: А кому из вас все всегда лень?
2: Никому.
1: Никому, конечно. Кто чаще сидит с ребенком?
2: Оба.
3: Кто чаще просит совет у другого?
2: Давид.
3: Да понятно. Слушай,
1: кто больше тратит денег?
3: Давай.
2: Я.
3: А кто из вас более дотошный?
2: Я.
1: Кто больше ест, вероятно?
2: Давид.
3: Кто из вас вечно опаздывает?
2: Давид.
1: Кто может спорить до последнего?
2: Я.
3: Ну и финалчик. Кто из вас лучше готовит?
2: Опа!
3: Давай. Оба, да?
2: Да.
3: Ладно, мы об этом поговорим чуть попозже.
2: И при этом абсолютно разные.
3: Разные. У вас разные вкусы в еде?
2: Мы, кстати, едим одно и то же, а готовим вообще абсолютно разное.
3: Как так получается?
1: Нет, главное, тратит больше она, едят одно и то же. Куда разница? Разница куда уходит, расскажи.
2: На все остальное.
1: Это понятно.
3: О еде чуть позже поговорим. Мари Краймбрери у нас в гостях.
0: Вечер на русском.

0: встреча на русском.
1: Мари Краймерер у нас в гостях. Еще буквально один вопрос о семейной жизни. Можно ли сказать, что твой супруг кулинарный блогер?
2: В том числе,
1: ну да. Вот он много готовит на камеру, на видео, делает красивые ролики. Просто это мой, как бы сказать, коллега, потому что я тоже кулинарный блогер. И я точно знаю, что вот не все, что мы готовим, оно вот так вот красиво и вкусно выглядит. Иногда, ну да, иногда это просто летит в корзину. Вот признайся, вот то, что вот он готовит, показывает красивые кадры, что это красиво, на самом деле это вкусно.
2: Конечно, а знаешь, в чем прикол? У него один раз не получилось блюдо, и вышло видео, где он прям говорит, что это полная фигня какая-то, если честно, получилось.
1: То есть он честен в этом, да?
2: Да. Мне кажется, сейчас просто такое время, когда у него не рецепты по кулинарии, где у тебя бисквит настаивается двое суток в холодильнике, в пищевой пленке. Они все-таки немного попроще. И
1: простота.
2: Как будто, да, заранее все равно можно понять, как ингредиенты плюс-минус будут сочетаться между собой, по текстуре, испечется это или нет. Потом, мне кажется, у него это понимание уже тоже выработалось.
1: У меня, знаешь, как один раз бывает, когда, вот, допустим, испечешь вкусный классный пирог, да, разрезаешь и понимаешь, что он сырой. Я просто его не разрезаю на видео, а говорю, я беру пирог в гости.
3: Товарищи.
2: Не-не-не, у него, кстати, такого нет. Ты обманщик.
1: Ну, не обманщик, просто недосказывание.
2: Так, а люди потом пойдут готовить это, и у них тоже не пропечется.
1: Да.
3: Дети мои! Я 4 года, между прочим, вел кулинарное шоу на одном модном кулинарном канале. 98% кулинарном канале телевизионном, а не вот это все.
1: Но...
3: 98% еды, которая готовится в кадре, летит в корзину, даже если она идеально приготовлена.
2: Это, наверное, просто большое количество съемок. Он же берет выборочные рецепты и достаточно редко все равно снимает. Поэтому они реально все получаются.
3: Ну,
2: и мы боремся еще за блюдо постоянно.
3: Ну хорошо.
2: Он недавно готовил улитку с ветчиной и сыром, если не ошибаюсь, она была. И он приготовил ее одну, а людей у нас очень много было.
1: Много.
2: Ему пришлось готовить за кадром.
3: А я думал, вы эту бедную улитку терзали. Ну хорошо, ты всю жизнь строила бренд, поправь меня, если не ошибаюсь, независимой артистки, которая сделала себя сама. Никаких продюсеров, только твой талант. Вдруг бах, замужество с заметным, в общем, заметной личностью, прямо скажем. Скажи честно, вот у тебя нет внутреннего протеста, когда журналисты пытаются превратить твою нынешнюю жизнь в семейный подряд Манукянов, не знаю.
2: Я просто это не позволяю делать, потому что мне изначально кажется, это затея так себе говорить за другого человека.
1: Правильно.
2: И когда вас спрашивают вдвоем, вы отвечаете, это окей. Когда ты отвечаешь, ты как про своих друзей за спиной рассказываешь. Так же я себя ощущаю некомфортно. Поэтому мне это не очень нравится, но мне кажется, что мы общаемся с вежливыми журналистами, которые понимают ту самую грань. И понимают, что все-таки хочется мне публично говорить о публичных делах.
1: И пусть так будет всегда. Мари Краймерер у нас в гостях. Это «Вечер на русском».
0: Вечер на русском. Новая песня на русском. Через туман,
4: тучи и пропасти. Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Открывать дачный сезон с аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута, теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Бесит, когда уже сейчас чувствуешь, как не выспишься завтра. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Виктор Пряников. Вечер на русском.
1: Мари Краймбрери у нас в гостях. Мари, ну давай поговорим о ближайших твоих планах. Поделись, чем бы, что бы хотела ты рассказать? Какие у тебя планы?
2: Весенняя часть тура. У нас заканчивается весенняя часть тура, и в нем остался один город. Он произойдет, у нас случится 11 мая в Туле. Поэтому, кто еще не купил билеты, приходите. И все, на этом мой весенний тур заканчивается. И я, на самом деле, во все остальные планы пока даже не погружаюсь. Тур закончится, и погружусь дальше.
1: Ну, прекрасный план.
3: Ну, все пошло по плану, предыдущему-то хотя бы. Предыдущий сбылись план.
2: Да, да.
3: Ладно, тогда напоследок давай уже секреты нам раскрывай. Ты же не только сама поешь. Еще ты тайный поставщик мега-хитов для нашей эстрады, так?
2: Слушайте, это какие-то очень громкие слова сегодня. Им потом нужно соответствовать, мне некомфортно. Я песни иногда не только для себя, будем так.
3: Ну давай, давай. Чью карьеру ты собираешься спасти своей новой песней? Кому из коллег в ближайшее время достанется новый материал?
2: Вообще никогда не думаю в таком ключе. И на самом деле у меня песни рождаются всегда случайно. Тем более никого спасать я не хочу. Я, как правило, пишу артистам, для которых мне просто хочется написать песню.
1: Ну, то есть ты понимаешь, для кого пишешь и пишешь эту песню? Или она сначала у тебя рождается, а потом ты думаешь, кому бы эту песню можно было бы...
2: Нет, вот, например, с Наташей Подольской у меня случилось так, что я писала песню, и в процессе в голове начала петь ее ее голосом. Хотя я не думала вообще до этого о том, чтобы написать для Наташи песню. И на самом деле у меня уже год лежит вторая, и я никак не сделаю демку. Но с Филиппом было наоборот. Я просто поняла в какой-то момент, что я безумно хотела бы написать песню на определенную тему для него. Но я почувствовала сначала тему, а потом уже родилась песня.
3: А потом ты начала петь голосом Филиппа Киркорова в какой-то момент же.
2: Так
3: же,
2: и да? есть.
3: А у меня все хорошо.
2: Конечно.
1: Спасибо тебе большое. Время пролетело очень быстро.
2: Да? Это правда.
3: Да.
1: Мы тебе всегда рады здесь, на русском радио.
3: Да.
2: Прям всегда?
1: Всегда.
3: Да.
1: Тем хорошо. Более ты приходишь со вкусняшками.
3: Да. Так что, а вы, уважаемые радиослушатели, тоже не выключайтесь. Процесс сейчас прозвучит отличная песня, которая мне нравится лично. Это не часто случается с артистами. После этого они обычно выигрывают граммофон или еще что-нибудь. Так что.
1: Мари Краймбрери у нас была в гостях. Вечер на русском прощается до завтра. Услышимся в 18:00.
2: Вечера.
3: Конец связи.
0: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Московские аэропорты продолжают работать с ограничениями.
0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Московские аэропорты продолжают работать с ограничениями. Особый режим введен ради...

0: Аэродромы. Москвичи предупредили о мошенниках, которые начали звонить, предлагая выплаты ко Дню Победы. Злоумышленники выдают себя за представителей госорганов. Они называют точный адрес, дату вручения медали или выплаты, создавая ощущение реальности и официоза. А затем просят назвать данные паспорта, реквизиты банковской карты, также могут запросить код из СМС. В столичной мэрии подчеркнули, что представители госорганов никогда не запрашивают личные данные по телефону. Ученики предпрофессиональных медиаклассов столичных школ начали проходить практики на парке Москино, сообщила заммэра Анастасия Ракова. В проекте участвует более 6 тысяч старшеклассников. Ребята знакомятся с полным циклом создания медиаконтента и создают собственные проекты. Практика проходит на реальных съемочных площадках. Школьники изучают, как устроено кинопроизводство, посещают места съемок знаковых российских фильмов и общаются с признанными мастерами сферы кино. Ну и последнее. В Москве ближайшей ночью можно будет увидеть первый майский звездопад – это Акварида. Его интенсивность составит до 40 метеоров в час, сообщили в московском планетарии. Источник этого метеорного потока – полевой шлейф кометы Галлея. Метеоры входят в атмосферу на скорости 66 км в секунду. Комета Галлея возвращается каждые 76 лет. Последний раз она была видна в 1986 году. Следующее сближение произойдет в 2061. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

расслабиться и не думать ни о чем, что могло бы нас напрягать. И спасибо большое весне в наших городах. Я надеюсь, что в вашем городе в том числе и солнце, и тепло, и жарко в эти дни. В этой ситуации, конечно же, хотелось бы в большей степени подумать о чем-то таком приятном, расслабляющем и добром. Но вот пусть вот эти все мысли весна нам обязательно навевает вместе с музыкой в эфире Русского радио. У нас Эмин совсем скоро, Дмитрий Маликов уже сейчас. Жасмин, большое спасибо за 1000 часов. Всем здравствуйте.

0: все.
1: Ну, то есть отправляемся гулять почаще. Куда? В парки, в скверы, в какие-то открытые пространства. В набережные, возможно, в вашем городе есть шикарные, куда нужно обязательно выйти вечером, просто подышать воздухом. Ну и если нет любви, то, конечно же, где же ее искать? Вот только там, вот где-то, где как можно больше людей. Ну и, конечно, как можно больше без повода куда-то отправляться, чтобы вот именно там, на том направлении, тоже что-то себе найти. У нас за это отвечает Дмитрий Колдун. Песня «Приду без повода» нас ждет в ближайшем будущем в эфире Русского радио. Зиви Винтаж тоже фактически поет о каких-то романтических моментах нашей жизни, которых мы стремимся или пытаемся найти. Ну и, конечно, девушки, куда же без них? Ради них мы все выходим в парке гулять. Ну, всех, конечно, имею в виду нас, парней, под музыку Русского радио. Идите, гуляйте, наслаждайтесь весной, слушайте музыку классную, и пусть у вас будет любовь и счастье, и настроение соответствующее весеннее, которое готовы поддержать здесь «Отпетые мошенники».

если воспринимать жизнь как череду каких-то бесконечных везений, то история Дмитрия Колдуна здесь в эфире Русского радио вписывается, конечно, идеально и очень-очень красиво. И, в принципе, я думаю, что и ваша история в том числе. Может быть, с первого раза может показаться совсем как-то по-другому, совсем другая эмоциональная тональность появляется, когда вы видите вокруг вас события, которые действительно у вас происходят, и, ну, если не радует, то, по крайней мере, заставляет беспокоиться, то кто его знает, может быть, потом выяснится, что и то, что происходит сейчас, это бесконечно повезло вам, и стоит благодарить за жизнь, за такие подарки, которые вас прямо сейчас балует. Ну, а нам повезло вам с нами с музыкой, здесь в эфире Русского радио, Елена Север продолжает. Смотришь

0: под гудки.
1: Русское радио.
2: Сохраним память нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Даже про асфальт есть песня в эфире Русского радио, по крайней мере, она так называется, вот эта новинка от Серябкиной, которую мы слушали только что. Ну и да, сейчас такой сезон, когда действительно все фактически поет и просит, может, какого-то обновления. Ну, собственно, асфальт здесь тоже как раз как никогда кстати. Ну, вообще, те, кто обновился уже, молодцы. И «Елка» в том числе, ее новая песня «Зодиак» у нас будет совсем скоро. А кому-то и в прежнем тоже, как в новом фактически, Филипп Киркоров, дали здесь на Русском радио «Любимая, я за тебя умру».

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с января по март аннулировали более 8 тысяч видов на жительство. Количество выданных ВНЖ сократилось за год почти на 30%, сообщили в пресс-службе Совета Безопасности. Накануне Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, в несколько раз повышающий госпошлины в сфере миграции. Так, за прием в гражданство вместо нынешних 4 тысяч придется заплатить 50 тысяч рублей. В Госдуме предложили запретить студентам менять профиль обучения при переходе из бакалавриата в магистратуру. Такие поправки внесли в парламент. Депутаты уверены, что смена направления вместо нынешних 4 тысяч придется заплатить 50 тысяч рублей. В Госдуме предложили запретить студентам менять профиль обучения при переходе из бакалавриата в магистратуру. Такие поправки внесли в парламент. Депутаты уверены, что смена направления обучения после 4 лет бакалавриата

0: К другим новостям. В России продажи воды в бутылках снизились на 14%. Как пишет издание «Коммерсант», это продиктовано стремлением граждан сэкономить. Они начали активнее использовать системы фильтрации водопроводной воды и кулеры. При этом производство бутилированной воды в стране выросло. Средняя стоимость питьевой воды составила 44 рубля за литр, минеральной – 84 рубля. Последнее. Россияне чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края. На втором месте Москва, дальше идут Петербург, Владивосток и Новосибирск. Это показало исследование, проведенное профильным сервисом. Переезд в ближайшие два года планируют только 12% россиян. Многих останавливают семья и финансовые вопросы. Чаще всего город готовы поменять респонденты в возрасте от 18 до 30 лет. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Андрей Макеев.
1: Новости. Новости на русском.
2: А мне кажется, сейчас везде хорошо. Везде хорошо, где тепло, где нас встречает солнце, где можно пойти на водоем и в выходные взять с собой плед, взять с собой вместе друзей, вместе полежать, провести время хорошо. Вот и если вам там хорошо, там и оставайтесь. Но вообще оставайтесь здесь на волнах Русского радио. С нами везде приятно. Дискотека «Аварий» час.

Слушайте, какой прекрасный вечерок прямо сейчас. И такое настроение, и дышится легко. И если есть у вас желание сделать что-то приятное прямо сейчас, то пусть это желание исполняется. Тем более, это в ваших руках абсолютно. Под музыку Русского радио тем более. Ну, а вам здесь в эфире хочется подарить любовь. Валерия нам готова прямо сейчас создать соответствующую атмосферу. Получайте.

Примерно так звучат мысли в голове, когда припекает на улице примерно от 20 до плюс 25. Чувствуется настоящее лето и в мыслях, и в настроениях, но и чувствуется, что, конечно, что немножко ты уже плаваешь и плывешь, и нужно что-то такое холодное обязательно, и что-то такое тенистое, что ли, над головой, чтобы тебе как-то прикрыться от солнца и чувствовать себя в максимально комфортной обстановке. Да, лето у нас фактически чувствуется прямо сейчас в столице, надеюсь, в вашем городе, в том числе под музыку Русского радио.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит? Женщин все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

вопрос автора Пирожкова. Кто тот самый красивый? Не стесняйтесь дать самый правильный и правдивый ответ. Он состоит фактически из одной буквы. Это буква «Я». Поэтому, да, таким образом прорабатываем все какие-то внутренние комплексы и отпускаем все лишнее для того, чтобы и весной, и летом чувствовали себя хорошо. Оставайтесь на русском.

Ну, вы знаете, в свои неполных 40 лет предпочту оставаться иногда ребенком, насколько это возможно, хотя бы просто в восприятии каких-то происходящих рядом событий, не особенно анализировать. Ну, вот есть весна, да, есть солнце, ну, значит, нужно радоваться тому, что она прямо сейчас есть. Есть парк, в котором можно погулять, есть мороженка, которую можно поесть. В принципе, иногда можно просто не усложнять ситуацию, и в целом она разрешится сама по себе. А если ударяться в какие-то интрижки, ну, тут уже пойдет совсем все по-другому. Бахти Туркен на русском.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит новый пакет антимошеннических мер. Законы могут вступить в силу уже в мае, заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, в новый пакет может войти маркировка международных звонков, детские сим-карты, а также восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. Другим новостям, в России студентов техникумов и колледжей создадут кибердружины и медиапатрули. Они должны будут выявлять негативные социальные явления. Такие меры предусмотрены в утвержденном кабинетом министров документе профилактики деструктивного поведения молодежи. Кибердружины – это общественные объединения, которые ищут запрещенную информацию в интернете. Владимир Путин ранее сообщал, что в кибердружинах уже состоит порядка 60 тысяч человек. К другим новостям. Российские лифтовые заводы из-за спада на рынке новостроек вынужденно сократили производство. Сейчас загружены лишь на две трети. Как пишет издание «Коммерсант», общее замедление строительного комплекса

0: Сначала исследователи предположили, что это голожаберный моллюск, но отметка 9000 метров более чем вдвое превышает максимальную глубину, на которой ранее находили голожаберных моллюсков. Это случалось редко и вызывало научную сенсацию. Нынешняя находка расширяет представление о разнообразии жизни на предельных глубинах океана. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас на Русском радио «Стол заказов» и его ведущий Андрей Макеев.
1: Новости, новости. На русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Приятно вас приветствовать в очередной раз здесь, в эфире Русского радио, уже конкретно в столе заказов. Время, когда мы обмениваемся впечатлениями от уже прошедшего дня. Сейчас у нас 5 мая с вами на календаре, у кого-то уже, возможно, 6, но не суть, да, потому что какая-то часть уже этого дня осталась позади, собственно, большая часть, поэтому давайте поговорим о том, с чем у вас связан этот день, может быть, с каким-то событием, о котором вы забыли рассказать, о котором, возможно, кого-то забыли поздравить, ну или если есть какие-то самые яркие, добрые, приятные впечатления от прошедшего дня, тоже, пожалуйста, об этом расскажите. С какими людьми связаны, какие конкретно события и так далее и тому подобное. В общем, все как всегда. Пишите ваши сообщения. Напомню, что прямо сейчас можно зайти во все официальные аккаунты Русского радио. Ждем вас во ВКонтакте, в Одноклассниках. Там есть пост для стола заказов в виде моей фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. Это, пожалуйста, под постом. Можете прямо сейчас и там все писать то, что вам нравится. Ну и, конечно же, не забываем про наши мессенджеры, про личку. Можно написать нам непосредственно сообщение, если вдруг стесняетесь и не хотите, чтобы ваше сообщение видели все остальные. Пишите непосредственно в личку. В Максе ждем от вас все приятности, все, возможно, какие-то истории, ну и, конечно, поздравления, приветы, это уже стандартный сценарий. Номер 8-916-003-105-7. Ну что, поехали.

0: сообщения, как музыка, которую я получаю здесь у нас в официальном сообществе Русского радио в Одноклассниках. Приятно, приятно. Здесь практически песня целая написана от Катюши. От нее просьба пожелать любимым мужчинам. Это Дмитрию, сыночкам Тимоши, Ванюши, Матюши, вообще всей семье, всему семейству Клименко. Классное настроение. Вы самые замечательные. Ваша жена и мама Катя. Ну вот, разве не музыка, разве это не песня? Песня, хит просто, написанный у нас здесь, напомню еще раз, в Одноклассниках. Любимые вот сообщения, которые к нам приходят постоянно, это про самого лучшего, которого зовут Али. Люба Толкачева из Подольска в очередной раз признается ему в любви. В очередной раз должно быть приятно, потому что, ну, каждый день такие вот приятные, добрые слова получать просто совершенно не жалко, да, и потратить время, и в том числе и дождаться в эфире Русского радио, чтобы такое сообщение прочитали. Пишите и вы. Напомню, что у нас здесь стол заказов продолжается. Однако ждем все ваши приятности.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Че-че-че.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Не бросайте слова на ветер, бросайте их в наши соцсети, оставляйте сообщения для стола заказов русского радио. Напомню, что сейчас можно оставить все свои приятности, как пример, во ВКонтакте или в Одноклассниках. Замечательные Тимоша, Матюша, Екатерина написала, ваша жена, мама Катя, это я уже вроде как в Одноклассниках видел, теперь то же самое во ВКонтакте. Города Новосибирск, огромный привет Сергею, Соне Резниченко, пусть все это молодой парой, все замечательно сложится, сибирского здоровья, счастья в семейной жизни, от Данияра из Таганрога. Это приятное тоже сообщение. Нарьян Маров, всему прекрасному, любимому северному городу, сыночку Левушке, доченьке Эричке, любимым девчонкам Алечке, Айгуле, Ире, Марине, Лене, Сергеевне, причем не просто так, с уважением Елене Сергеевне. И людям сообщение от Елены прилетело, ну и всякие какие-то пожелания тоже, я думаю, здесь имеются в виду и подразумеваются. Привет себе, любимый, это Марина написала, любимому принцу Ромео, люблю, жду нашей встречи и весточки. Вот для вас и песня как раз.
1: Новая песня на русском.
3: Друзья, привет, это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
1: Русская.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но если океана нет рядом, можно танцевать с тем человеком, который вас вдохновляет. Ну, если нет какой-то непосредственно какого-то ландшафта, да, ради которого хочется танцевать. Может, человек какой-то есть. Танцуйте рядом, как будто с вами лучше тестомес. Конкретно это Светулька Гапонова. У нас вот здесь привет прилетел. Здесь вижу у нас во ВКонтакте от Светы, Катюни и Эдем Агашки. Не знаю, что это такое, но вот читаю, как есть. Любимого мужа Криворучкина с днем рождения. Родной, пусть все задуманное сбывается. Здоровья крепкого тебе, все будет хорошо, всегда рядом. Жена Ирина написала сообщение. Вот такое, тоже от Ирины, но уже немножко другого содержания. Привет доченьке Полине, у которой болит горло. Не болей, солнышко. Надеюсь, что вот эти слова, которые сейчас прозвучат в эфире Русского радио, станут той самой, которая так необходима доченьке Полине. Пусть она не болеет ни в коем случае, потому что эмоции, радостные эмоции, они тоже влияют непосредственно на наше здоровье. Чем больше таких приятных, радостных эмоций мы испытываем, тем лучше для нашего организма. Поэтому, Полина, тебе привет от Русского радио. Надеюсь, что вот прямо сейчас это все будет исцеляюще для тебя. Поздравить хочется любимого мужа. Так, здесь мы были, пишет мама Алина. Поздравьте, пожалуйста, сына Богдана Андреевича с наступающим днем рождения. 7 лет. Пожелайте ему прекрасного времяпрепровождения. В зоопарке ждем очень сейчас. Слушайте, 22-27. Вот кто как проводит время. Представляете, кто-то сейчас в зоопарке оказывается. И от папы, кстати, большой тоже привет. Ну, давайте сейчас послушаем Генерала Клявера для настроения, для того, чтобы и праздник у вас тоже состоялся.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не оставляйте вы другого шанса, кроме как прочитать ваше сообщение. Тем более, ну, вы уже умеете написать и заинтересовать. Вот здесь вот от Екатерины. Андрей, ты самый душевный и всегда все прочитаешь. Ну, как же я не прочитаю теперь такое сообщение, Екатерина? Знаете, как вы, собственно, в эфире ведущего подкупить. Так, большой горячий белокалитвинский привет летит Артему Куркину и сыну Лёше. Люблю вас очень, вы самые-самые, мама Екатерина. И еще ударение Екатерина везде расставил. Я надеюсь, что я здесь никакие буквы нигде не пропустил. Вроде бы белая калитва и Артем Куркин. Все, у всех все на месте должно было быть. Вроде как. Любимую бабушку, Любовь Куркову, с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, сил, бодрости, долгих, счастливых лет жизни. Пусть каждый день приносит радость, тепло, спокойствие. В душе всегда будет светло и уютно. Пусть отдых в деревне дарит вдохновение, свежий воздух наполняет энергией, а природа радует своей красотой. Спасибо за доброту, заботу и любовь. Самое лучшее — это сообщение от Кристины. Жене Орлову из Жлобина, из Белоруссии. Жень, режь огурцы красиво. Это пожелание от Светланы. Но чтобы огурцы получились красивыми, конечно же, нужно слушать самую красивую песню в эфире Русского радио. Сергей Лазарев для вас.
2: Так

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Генеральную прокуратуру попросили разобраться в ситуации с переплатой за услуги ЖКХ. В Госдуме заявили, что эти средства нужно засчитать в будущих платежках. В обращении сказано о необходимости установить управляющие компании и регионы, где граждане переплачивали за жилищно-коммунальные услуги. По данным Федеральной антимонопольной службы, за последние 3 года россияне переплатили за коммунальные услуги свыше 3 миллиардов рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом сразу нескольких крупных городов. Госавтоинспекция опровергла информацию о повышении дорожных штрафов с 1 мая. Такие публикации не соответствуют действительности. В ГАИ попросили журналистов не распространять непроверенную информацию. Ранее в некоторых изданиях появились сведения об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. В частности, речь шла о штрафах до 5000 рублей за опасное вождение. Образовательный стандарт для старшеклассников будет утвержден в ближайшие пару месяцев, а в силу вступит с 1 сентября следующего года, сообщили ТАСС в Министерстве просвещения. Образовательный стандарт для 10-11 классов уже разработан. Главное нововведение – ученики смогут изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубленного освоения отдельных дисциплин. Второе ключевое изменение – четко прописывается, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете. Ну и последнее. Футбольному клубу присудили техническое поражение за пропуск матча из-за атаки дронов. Уфа не смогла выехать в Хабаровск на матч первой лиги из-за закрытия воздушного пространства на фоне беспилотной опасности. Башкирский коллектив с решением контрольно-дисциплинарного комитета не согласился и готовит апелляцию. В клубе заявили, что футболисты не явились на игру из-за форс-мажорной ситуации, и техническое поражение назначено несправедливо. На этом пока вся информация. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

с моей рабочей смены, а такой вот заряженный благодаря вашей энергетике, благодаря вашим сообщениям, которые вы оставляли в течение всего прошлого часа. И даже и как-то и спать не хочется. Но вот давайте так же энергично проведем остаток вот этого часа, остаток, вернее, вот этого дня. У нас 5 пока еще мая на календаре. Говорю, конечно же, ориентируюсь на московское время. 23:05 точное сейчас на часах, на моих перед глазами. Ну вот давайте так же весело и двигаться дальше. Сейчас что-нибудь энергичное для вас найду. Ну вот. Ну, тоже какая-то энергия есть в этой песне. У нас группа «Руки вверх» появится совсем скоро, будем зажигать, а сейчас немножко романтики. Николай Басков, Таисия Повалий в эфире Русского радио. Отдыхайте, с весной вас.

все бы ничего, если бы не вот это прошедшее время, которое использует группа «Руки вверх» во всем том, о чем она поет в этой песне. Когда мы были молодыми. Ну почему уже были? Мы и есть молодые, это же все-таки состояние души, и в равной степени продолжаем свою молодость ровно так, как мы это можем, как мы умеем и как мы себе, собственно, представляем. Ну а все те процессы, которые дают знать в возрасте, то, конечно же, мы им говорим «стоп, стоп, стоп», как только можем. И группа Viagra нам в этом прямо сейчас будет помогать. Главное, чтобы, знаете, пелось с душой прежнему, а когда человек поет, у него душа раскрывается, и он чувствует себя совсем-совсем по-другому. Чувствует себя, конечно, гораздо моложе, поэтому пойте вместе с нами. Опять же, Viagra нам помогает.

у разных цветов такое малиновое настроение может проявляться по-разному. Кто-то красит волосы малиновый цвет, а кто-то сажает малинку на своем дачном участке. Причем и там эффект, конечно, ошеломительный. Есть люди, которые могут совмещать и то, и другое, но это уже, конечно, совсем для экстремалов. Предлагаю сказать что-то одно. Ну и всегда поддерживать это настроение музыкой, которая звучит в эфире Русского радио и соответствующей компании и друзей. Сейчас наш лучший друг Дима Билан на русском.

0: боюсь.
1: Новая песня на русском.
2: Любовь одна.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: хорошо, если ты сказал любимой какое-то обещание, она в любом случае проконтролирует, чтобы оно выполнялось. А если ты даешь обещание самому себе, то кто же будет контролировать, если ты сам себе дал обещание, сам себе сроки поставил, сам себе отсрочил все остальное, и вот думаешь, да выучу я этот английский когда-нибудь, да когда-нибудь я масло машины поменяю, и вот так вот по кругу. Мне кажется, для Ильи Крылова это должна быть знакомая ситуация. Илья Крылов в студии. Привет тебе большой.
1: Привет, Андрей. Слушай, обещаю себе не есть после 6-8 вечера, но постоянно это обещание нарушаю. Кто-то... И потом думаю, слушай, а зачем тебе это? Ешь, Илья, ешь.
0: Тем более, если ты работаешь ночью, у тебя столько танцевальных песен играет. Ты можешь просто...
1: Калории будут гореть.
0: Я думаю, что сейчас можно попробовать. У нас Владимир Киселев и Артур Пирожков. Голливуд танцует для тебя.
1: Осиная талия мне обеспечена.
0: Ну и для меня тоже. Потанцую и пойду. Приду в четверг после вечернего шоу. Всем пока, классное настроение.
1: Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В МГУ имени Ломоносова произошла вспышка кори. Студентов перевели на дистанционное обучение. Заболевание выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики первого корпуса. Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. В Москве с 13 мая начнут отключать горячую воду. Первым в списке значится район Косино-Ухтомский, пишет РИА Новости. Дальнейший график отключения пока не опубликован. Горячую воду каждый год отключают в Москве в период с мая по конец августа для проведения профилактических работ. Период отключения традиционно составляет не более 10 дней. Ну а сегодня в Москве начнут отключать отопление. Процесс будет поэтапным. Сначала перестанут топить промышленные и административные здания, затем жилые дома. В последнюю очередь отопление выключат в школах, детских садах и лечебных учреждениях. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий. К другим новостям. Стоимость проживания в московских гостиницах сократилась за год на 1.5%. В январе, феврале и марте средний тариф составил 10 тысяч рублей, а во второй половине апреля и того меньше 8,5 тысяч. За счет снижения цен отели стараются удержать падающий спрос. Так, на майских праздниках интерес к поездкам в Москву снизился более чем на 5%. Ну и последнее. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными направлениями для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 85 тысяч рублей, Египет обойдется на 40 тысяч дороже. По данным представителя рынка, туристы готовы потратить на пляжный отдых до 150 тысяч рублей. Могут рассматривать этой весной много разных стран, в том числе Таиланд, Вьетнам и китайский остров Хайнань. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: поднимайся и улыбайся.
1: Отличное шоу «Русский подъем».
0: Под «Русский подъем» мы утром встаем,
1: штаны надеваем
0: и чай крепкий пьем.
1: Проснись, улыбнись, «Русский подъем».
0: Самое подъемное утро.
2: Доброе-доброе утро, дорогие друзья, здравствуйте, хорошего настроения, славного начала рабочего трудового будня. У кого-то, может быть, это все-таки выходной, всякое, знаете ли, бывает, но, тем не менее, утро доброе должно быть. Тем более такое солнечное. Да и вообще, сегодня в целом обещают вроде бы как нам днем хорошую погоду, но к вечеру возможен, говорят, небольшой дождь. Ну, поживем, увидим, посмотрим, что там будет, не будет. Самое главное, что я могу вам сказать, что будет на русском радио хорошо. Да, мы так задумали, мы этого плана придерживаемся уже на протяжении многих и многих лет. Мы будем слушать хиты. Эмин, Оля Серябкина, группа «Премьер-министр» Сергей Лазарев в том числе, конечно же, нам споет. Но есть еще песни, которые, так скажем, о здоровье нашем. Ну да, я тут снова покопался в этом вашем интернете, нашел массу новостей всяких нужных, полезных и актуальных. Потому что в последнее время стал уж от многих слышать, что, ой, давление поднялось. И с этим нужно точно разбираться. Еще раз напомнить, во-первых, что высокое давление – это вообще не норма. А помимо всего прочего, это еще и, ну, можно снизить без таблеток. Каким образом, расскажу. Ну, а самое главное, конечно, нужно шлепать в поликлинику к врачам и говорить, у меня вот, ой-ой-ой, происходит. Ну да ладно, еще, конечно же, поговорим про дачи, я про свою боль расскажу. Ну а что, на своем примере, так скажем, продемонстрирую, что да как. Ну и много всего другого, само собой. Ну а прямо сейчас нужно заканчивать разговоры и переходить к той самой упомянутой музыке. Сергей Лазарев прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
3: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
4: А слона не хотите? Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой Верена Мебель. До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акций и адреса магазинов на verenamebel.rf.
8: Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
11: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: чувствуешь себя разряженным? Зарядись на русском радио.
1: Ох уж эта фраза, давление скакануло. Что оно там сделало, куда оно скакануло? Ну, обычно наверх оно скачет наверх, и это очень может страшно кончиться. Не просто плохо, ребят, страшно. И есть такой кардиолог зарубежный, зовут его Макс Фридшик, и он как раз-таки об этом рассказал, как снизить давление без таблеток. Простые способы, понятные. Ну а вообще, гипертония — это тихий убийца, самый настоящий. Годами разрушает сосуды, симптомы заболевания игнорирует. Но помимо лекарств, да, есть вот бытовые приемы. Смотрите, артериальное давление – это сила, с которой кровь давит на стенки артерий и вен. По словам профессора и доктора медицины Томаса Фогтленда из немецкого фонда сердца, этот показатель зависит от силы сердечных сокращений, эластичности сосудов, вязкости крови. И вот какие, сигналы нельзя игнорировать. Головокружение, носовые кровотечения, шум в ушах, частые головные боли и ощущение пульсации в висках. То есть это вот то, когда может говориться, ваш организм может кричать: «Эй, мне плохо». Далее. Значит, проводили исследование тот самый кардиолог Макс Фридшика из немецкого кардиоцентра при клинике Шарите поделился повседневными приемами, которые могут дополнить основную терапию. То есть основную — это при условии, что вы уже предпринимаете попытки лечиться. Тут даже не попытки должны быть, тут должно быть полноценное лечение. Так, провели один большой метаанализ в 2019 году. Метаанализ — это значит, что люди, которые ранее участвовали в разных опросах, это большое объединение других исследований. То есть вот и эти исследования взяли, и те, и другие, и пятые, и десятые, и все вместе проанализировали. Так вот, регулярное употребление чеснока снижает давление на 5,1 мм ртутного столба. Это систолическое давление. А диастолическое — на 2,5 мм ртутного столба. То есть 1-2 зубчика свежего чеснока ежедневно. Для смягчения салата можно, для смягчения запаха можно добавлять в салаты, в тушеные блюда. Но еще есть один хитрый способ. Узнал недавно, сам стал пользоваться. Чесночок разрезаете напополам и достаете сердцевинку. Вот прям вот эту длинную сердцевинку. И уже будет значительно меньше запаха. Дальше пейте лимонную воду по утрам. Витамин С укрепляет стенки сосудов. Лимонная кислота мягко стимулирует обмен веществ. Витамин С вообще, в принципе, при регулярном приеме действительно снижает давление. Далее, мятный чай. Это мягкий, мягкая формула для расслабления гладких мышц сосудов. Вот, действительно, он снижает. Были проведены исследования в 2020 году, но это касалось пациентов с легкой гипертонией. И хороший холодный душ. Он тоже быстро понижает давление. Кратковременное охлаждение вызывает сужение периферических сосудов, но затем расширение. То есть начинаем там с 30 секунд прохладной воды, снижаем температуру, эффект наступает через 10-15 минут. Но опять же, я еще раз хочу напомнить, и исследователи напоминают, что все эти методы работают как дополнение к основной терапии. То есть при гипертонии вам в первую очередь нужно обращаться к врачу. Не бывает нормально высокого давления. Это организм просто адаптировался, но исход, причем крайне трагический, может случиться в каждую секунду. Поэтому, дорогие мои, берегите себя, пожалуйста. Берегите, заботьтесь, и пусть все будет хорошо.
0: Здоровье в порядке. Спасибо, зарядись на русском радио.

0: весна. Новая песня на русском. Только ты на планч, раненое
1: сердце мое. Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Чувствуешь себя разряженным? Зарядись на русском радио.
1: Еще раз всем доброе утро, это Русское радио, Саша Масликов в эфире. Продолжаем просыпаться, продолжаем бодриться, и некоторые начинают, да уже давно на самом деле, выезжают на дачи, на дачные участки, и тут нас подстерегает опасность. Вы подумали, что я сейчас опять буду про клещей? Да, ребятки, мои хорошие, клещи, вот клещи, что нападай первым, застань врага врасплох, я вот так скажу, кусайте клещей сами, вот они в шоке будут, и обходите вас, ваш участок стороной. Ребят, мы сами себе можем навредить, представьте, это прям вот моя боль. По-настоящему я сижу сейчас и не поворачиваюсь резко по одной простой причине. Я потянул мышцы на спине. И это жуткая боль, неприятная, она сковывает движение, она не дает нормально функционировать. Даже за рулем мне приходится ездить теперь чуточку осторожнее, потому что, ну, поворачиваться резко, это вызывает болевые ощущения. А все почему? Потому что, друзья мои, резкие наклоны, наклоны с тяжестями, подъем грузов, работа в согнутом положение может привести к компрессионному перелому или грыже. Об этом говорит травматолог-ортопед высшей категории Андрей Коновалов одному из наших отечественных изданий. И как раз-таки об этом рассказывает и эту проблему обозначает. Потому что, ребятки, ну да, да, это все действительно реально. Поэтому, чтобы избежать подобного рода проблем, нужно запомнить важнецки важные правила. Ну, я жду, пока вы достанете блокнотики и запишите. Я понимаю, что... Ой, да, Саш, мы и так все знаем. Проговорите хотя бы вместе со мной. И вот что нужно проговорить. Потому что все-таки, когда ты знаешь... Вот я тоже знаю, но не сделал. И вот, вот результат. И это причем было вот в эти майские выходные. Я повредил так сильно спину. Ну, кошмар, конечно. Итак, избегаем резких движений. 100%. Поворачиваемся всем телом. Причем это касается не только взрослых людей, пожилых людей в том числе. Это касается всех. Поворачиваемся всем телом, а не только поясницей. И самое главное, вот что я упустил. Дамы и господа, перед работой обязательно, обязательно перед работой в огороде обязательно нужно делать разминку. Разминку, растяжку, подтянуть мышцы направо, налево, разогреться. Тогда все будет хорошо. И тяжелые предметы, конечно же, поднимаем за счет ног, а не за счет спины. Это тоже очень важный момент, но тут я соблюдаю вот эту историю, тут я молодец, конечно. Вот. А то, что я не разогрелся и бросился корячиться, это, конечно, было опрометчиво. Вот. Поэтому, друзья мои, берегите себя, потому что, ну, впереди еще одни длинные майские, а у меня пол меня не функционирует. Очень, знаете ли, неприятно. Поэтому, дорогие друзья, всем доброго утра, берегите себя и своих близких.
0: Здоровье в порядке. Спасибо, зарядись на русском радио. Йоу!

0: Теперь давайте узнаем все-таки ароматы погоды. Спонсор метеовыпуска — общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик ДНС Сити. Сегодня в городе облачно. Вечером возможен, представьте себе, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Вечером сильный. Температура воздуха 13-15 со знаком плюс.
1: Старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
2: Закрытая территория.
1: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
2: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
1: В шаге от дома детский сад, школа.
2: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
1: Звоните 202-95-78.
2: 202-95-78.
1: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
4: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.

0: Острогорный. Отдел продаж 298-0606.
1: ООО «Сосресурс Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте nardom.rf.
2: А может, бросить все и рвануть в психдиспансер?
3: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
4: Ароматы ванили.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Таня Лебедева с новостями к этому часу. Здравствуйте. Посольство России в Японии вывело проекцию исторических фотографий на фасад своего здания в центре Токио по случаю предстоящей годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Снимки будут выводить каждый вечер по 9 мая. Госдума планирует в мае принять решение по второму пакету законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова публикуют «Известия». По данным Володина, в ближайшее время депутаты продолжат рассмотрение инициатив, предусматривающих введение дополнительных мер защиты граждан. Во Владивостоке ограничат продажу алкоголя в дни проведения массовых мероприятий. Продажа алкогольной продукции запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за 1 час до их начала, во время проведения в течение 1 часа после окончания массовых мероприятий. Об этом сказано в законе Приморского края о регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Мэрия просит предпринимателей соблюдать требования законодательства и временно приостановить продажу алкоголя в торговых точках, расположенных вблизи мест проведения мероприятий. Во Владивостоке 9 мая пройдет шествие «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны. Его участники пройдут по центральным улицам Приморской столицы с фотографиями своих родственников, внесших вклад в Великую Победу. Шествие пройдет сразу после прохождения парада войсковых подразделений и военной техники по традиционному маршруту. От здания «Серая лошадь» по улице Светланской, затем по набережной Цесаревича до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», рассказали в мэрии. В завершение выпуска о погоде, по данным Премгидромета, сейчас во Владивостоке ясно, 11 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости на Русском.

0: шоу «Русский подъем».
1: Под «Русский подъем» мы утром встаем,
0: штаны надеваем
1: и чай крепкий пьем.
0: Проснись, улыбнись, «Русский подъем» —
1: самое подъемное утро.
2: Доброе-доброе утречко! Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет, хорошего настроения! Это «Русское радио», это Саш Масликов. Мы продолжаем просыпаться, продолжаем дарить друг другу хорошее настроение. Оно у нас откуда-то берется и никуда не исчезает, да, оно переходит от одного человека к другому, и это, конечно, замечательно. Поэтому давайте распространять дальше хорошее наше настроение, и все будет, собственно, как? Правильно. Хорошо. Ну что, тем временем, сегодня уже аж 6 мая, представьте себе. 6 мая, уже ничего себе, как близко наше лето. Как замечательно и, ну, волнительно ждать этого самого начала прекрасного сезона, хотя у природы нет плохой погоды, и любой сезон, да, каждая погода благодать, любой сезон прекрасен, как ни крути. Везде есть свои плюсы, везде есть свои интересности, ну а самое главное, каждый сезон вас, конечно же, сопровождает «Русское радио». Ну и что, в этом часе про праздники поговорим все непременно, отметим все, что нужно отметить, и поздравим всех, кого нужно поздравить, собственно говоря. Поэтому, дорогие мои хорошие, не переключайтесь ни в коем случае, оставайтесь на русском. И еще, конечно же, вас порадуют, ну, наши замечательные хиты. Это Катя Айова, это Ханна, это Дима Колдун и новинка. Вот прямо сейчас это будет Анна Семенович. Послушаем новинку. Послушаем все непременно. Ну, а я сейчас умолкаю и отправляюсь готовиться к праздникам, потому что праздновать там не перепраздновать, извините меня.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Рус.

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ООО «ЗЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Corona Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на coronaspa.ru и по телефону 266-9585.
3: Семейный ресторан-сыроварня от Аркадия Новикова во Владивостоке. Проведите время на нашей просторной солнечной террасе с видом на город. Ждем вас в гости ежедневно с 10.00 по адресу Светланская, 37А. Бронь по номеру 202-35-77.
4: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за полтора литра.
5: Близкие все ближе и цены ниже.
6: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
7: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
9: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
10: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
11: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10.00 по адресу Суханова, 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
12: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
13: Звук поставим на...
14: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
15: На часах 00.
14: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
15: На часах 00.
14: 6+.
16: Я всегда поступаю правильно. После того, как испробую все остальное.
17: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: там что ни день, то русский праздник на русском радио.
1: Мои хорошие радиослушатели, давайте-ка подотметим кое-чего, потому что есть что отметить, есть о чем поговорить, есть о чем задуматься. Сегодня 6 мая на календаре, по-прежнему в эфире Саш Масликов. Всем привет и доброго утра. Сегодня славянский праздник, День Дажбога. Это наш, собственно, пантеон богов, который почему-то, я напомню, в школе не изучается, чем я дюже уж недоволен, потому что каких-то греческих, там египетских мы всех знаем, с измальства. А тут, пожалуйста, вот наш пантеон славянских богов никто и не в курсе. А Дажбог тем временем бог солнца. Податель тепла до света. Как вам такое? Ну, собственно, и это сыновья у него были, сварожичи, между прочим. Поэтому, да, древние считали солнце, молнию, огонь — это два небесных пламени, одно земное, родными братьями, сыновьями неба и земли называли. Вот, ну, собственно, и там далее история достаточно такая... прекрасная, удивительная, но тем не менее, выгоняли скот в этот день на пастбище пастись и, собственно, начинали плодородный год. Дальше. Международный день против диеты. Я бы даже сказал не то, что против диеты, а против того, что называют диетой. Потому что диета, я много раз говорил и буду повторять каждый раз, это специализированное питание для лечения и профилактики болезней. А ограничение в еде – это, ребят, не диета. Это уже ограничение в еде. Все, давайте не путать мокрое с холодным. И дальше. День герба и флага Москвы. Ну, поздравляем. Дальше у нас... Пропускаем. В принципе, тут много чего пропускаем. Вот, пожалуйста, возьмем события. Открылась регулярная пассажирская авиалиния Москва-Ленинград 89 лет назад. Состоялся первый полет советского учебно-тренировочного самолета Як-18 80 лет назад. Сформирована 35 лет назад группа авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». Поздравляем наших стрижей. Ла-Манш открылся, тоннель, 32 года назад. И в состав Международной торговой палаты включена Россия 26 лет назад. Уже там выключите торговлю свою. Продали вообще все, что можно продать. И, кстати, сегодня из дней рождения я вот обнаружил, что сегодня еще Макс Фадеев празднует свой день рождения. Честно говоря, знаете, порой я много вижу наших артистов, кто празднует дни рождения, известные, заслуженные. И вот каждый раз сидишь и думаешь, так, а он иноагент, не иноагент, елки-палки, можно говорить, нельзя говорить. Такой кошмар, такая катастрофа происходит просто с этим всем. Это просто уму непостижимо, друзья мои. Искусство, музыка, творчество, ну это не про политику. И если человек написал прекрасную песню, то почему мы ее не слушаем? Потому что спустя время он сделал что-то неправильное. Ну, Есенин пил, как собака. Как и Маяковский, и там еще и много чего другого делали, между прочим. Но это же классики, это же стихи. Мы же не признаем их иноагентами. Ленин бежал, между прочим, в Норвегию, тоже иноагент. Ну, много вопросов, друзья мои, ответов вообще... Хотя есть ответ, просто мы стали трусы. Вот и все ответы, все, мы стали трусливыми людьми. Ладно, тем не менее, посеял зерно разумного светлого. С праздниками со всеми всех поздравляю. Конечно, окончание такое себе рубрики нашей. Но я знаю точно, что скрасит наше настроение. Это музыка, которая всенепременно зазвучит здесь. Из приемников, настроенных на 107.0 FM. Это русское радио, это Кристина Арбакайте. И, собственно, песня про май. Угу. Тот самый, который прямо сейчас на дворе.

0: Нет. Секреты? Да. Не откроем? Так подсмотрим. Одним глазком. Замочная скважина на русском радио.
1: Дорогие друзья, подглядываем за звездами. Как всегда, делаем это на профессиональном уровне. Не сплетничаем за их спиной, а, условно говоря, пересказываем то, о чем же они, чем же они делятся. А поделилась нынче у нас своей историей Ханна, та самая наша исполнительница, которая звучит постоянно на русском радио. И рассказала она кое-что интересное, как же у нее желания-то сбываются вообще, как все это происходит. Вдохновение она находит свое в небе. Во время полетов на самолетах артистка любуется солнцем, расслабляется и мечтает. И вот что она говорит, вот ей бы во Владивосток прилететь, честное слово. Я объясню почему. Вы сейчас поймете сами. Я, говорит, постоянно медитирую, загадываю желания на каждый закат и рассвет. Я люблю все, что связано с небом, космосом, звездами и солнцем. Ну, во Владивостоке закаты такие, что тут загадывай, сколько угодно желаний, все не сбудутся. И еще вот что она рассказала. Она, оказывается, делала ту самую карту желаний. Но только это был еще 2009 год, представьте себе. Сейчас у нее 6 этих карт желаний. И, по словам артистки, абсолютно все, что на них изображено, уже сбылось. «Я не знаю, как это работает, но это реально работает», — сказала она. «А как это работает?» «Да очень просто это работает. Это просто визуализация». Да, друзья мои, кто-то говорит, мы живем в матрице, кто-то говорит, что вселенная бесконечна, кто-то говорит, что я на работу пошел. И ничего больше другого не говорит. А кто-то мечтает. Кто-то берет и подстраивает реальность под себя. И это не просто волшебство и магия. Это обыкновенная работа с окружающим тебя пространством. Собственно, друзья мои, мечтайте, мечтайте. И на закаты наши владивостокские загадывайте желания. И все будет хорошо.
0: Замочная скважина на русском радио.

0: Друзья мои, знакомлю вас с прогнозом погоды. Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Новый дом ВЛ». Сегодня в городе, вы не поверите, но синоптики обещают погоду облачную, несмотря на солнышко. Вечером вообще возможен дождь, ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, вечером сильный. И 13-15 со знаком «плюс».
1: Жилой комплекс «Семья» говорит спасибо врачам, учителям, военным и работникам оборонных предприятий. Для вас дополнительные 4% скидки на все квартиры. От компактных до семейных с двумя санузлами. Заходите в наш офис, смотрите шоу-румы с живым ремонтом, оцените качество лично.
2: Жилой комплекс «Семья».
1: Звоните 246-400.
2: 246-400.
1: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
6: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
7: М2.
6: На Бородинской, 47Б.
7: Ваши квадратные метры уюта.
6: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж, телефон 295-7755.
8: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
9: Проект на финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
11: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
12: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
13: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
14: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
15: Расскажи мне сказку про наш автомобиль.
16: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
15: Надо было делать антикор.
16: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках.

0: Звоните 250-2040.
1: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
4: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Новая песня на русском.
5: Давай лежать, будто завтра звездопад.
6: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
4: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Таня Лебедева с новостями к этому часу. Здравствуйте. Посольство России в Японии вывело проекцию исторических фотографий на фасад своего здания в центре Токио по случаю предстоящей годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Снимки будут выводить каждый вечер по 9 мая. Госдума планирует в мае принять решение по второму пакету законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова публикуют «Известия». По данным Володина, в ближайшее время депутаты продолжат рассмотрение инициатив, предусматривающих введение дополнительных мер защиты граждан. Во Владивостоке ограничат продажу алкоголя в дни проведения массовых мероприятий. Продажа алкогольной продукции запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за 1 час до их начала, во время проведения в течение 1 часа после окончания массовых мероприятий. Об этом сказано в законе Приморского края о регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Мэрия просит предпринимателей соблюдать требования законодательства и временно приостановить продажу алкоголя в торговых точках, расположенных вблизи мест проведения мероприятий. Во Владивостоке 9 мая пройдет шествие «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны. Его участники пройдут по центральным улицам Приморской столицы с фотографиями своих родственников, внесших вклад в Великую Победу. Шествие пройдет сразу после прохождения парада войсковых подразделений и военной техники по традиционному маршруту. От здания «Серая лошадь» по улице Светланской, затем по набережной Цесаревича до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», рассказали в мэрии. В завершение выпуска о погоде, по данным Премгидромета, сейчас во Владивостоке ясно, 11 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости на Русском.

0: шоу «Русский подъем».
1: Под «Русский подъем» мы утром встаем,
0: штаны надеваем
1: и чай крепкий пьем.
0: Проснись, улыбнись, «Русский подъем»
1: – самое подъемное утро.
2: Так, мы тут, как всегда, ребята, с нашими врачами обсуждаем самое важное, самое нужное, самое интересное. Ну и, конечно же, в эфире это будет еще более интересно, поэтому не переключайтесь. Доброе утро всем, это Русское радио, это наше утреннее шоу «Русский подъем». Мы тут просыпаемся, настроение хорошее друг другу создаем и внимание привлекаем к важным вещам. С 4 по 10 мая в Приморье проходит неделя здорового долголетия, и, конечно же, мы сегодня будем об этом говорить. Не просто о продолжительности жизни. Потому что, знаете, как бы это ни звучало, но на аппаратах можно прожить очень, ну, долго. Там поддерживают жизнь и т.д. и т.п. Но когда ты без аппаратов выбегаешь в огород, бросаешься на клубнику, на прополку, с жуками выходишь в полноценную схватку и выходишь победителем. Вот это я понимаю. Не старость, а отрицательная молодость. Можно так говорить? Я не знаю. Просто чтобы слово «молодость» звучало. Но тем не менее, друзья мои, в Приморском крае средняя продолжительность жизни, по данным Росстата, за 25 год составила примерно 70 лет. А это в 4 раза меньше, чем в среднем по России, представьте себе. Разрыв, не знаю, ну, серьезный.
3: 4 раза.
2: Ну. Почти на 4 года меньше.
3: Да.
2: 4 раза. Ничего себе, как-то да. Спасибо, что поправили. Но тем не менее, друзья мои, возраст выхода на пенсию 65 лет для мужчин. Многие земляки практически не доживают до нее, к сожалению. Женщины живут значительно дольше. Это 76 лет. И 12 лет разницы, серьезный разрыв. Поэтому об этом мы будем говорить и решать эту задачу вот здесь и прямо сейчас. Об этом, конечно, будут нам рассказывать наши приглашенные доктора. Это главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава, главный врач Владивостокской поликлиники номер 3, а также внештатный сотрудник Русского радио Анжела Асылбековна Кабиева. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Уже можно, я думаю, так точно говорить. И спасибо. Главный специалист-гериатр Министерства здравоохранения Приморского края Дальневосточного федерального округа, заведующий Приморским краевым гериатрическим центром госпиталя ветеранов войн Максим Александрович Кабалых. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Так, ну что, мы снова здорово, снова о старости, потому что я знаю, у нас есть такая внутренняя, так скажем, статистика радийщиков, люди выезжают на дачи. На дачах слушают радио. И, собственно, на грядочках с утра пораньше. Я сегодня рассказывал, как важно делать разминку перед выходом в огород, потому что сам на выходных разминку не сделал. Спина болит. Но, тем не менее, как нам решить вот этот вопрос дисбаланса большого, достаточно разрыва в продолжительности жизни? Вот, Максим Александрович, первый вопрос, соответственно, к вам. У нас достаточно большой разрыв. Почему он возникает именно в Приморском крае?
4: Ну, давайте поговорим о причинах разрыва. Так. В первую очередь, конечно же, Приморский край, население Приморского края характеризуется постарением, более быстрыми темпами. У нас порядка 24% это лица пожилого и старческого возраста, это люди ожидаемо с более высокой частотой смертности. В Приморском крае лидирует по смертности, как и в принципе во всем мире, как и в Российской Федерации, болезни системы кровообращения. Жители Приморского края от этих заболеваний умирают несколько чаще, чем в России. Этим, кстати, обусловлена и вот такая высокая смертность населения. Ну и, конечно, немаловажным является вопрос относительно онкологических заболеваний. Огромный прогресс произошел в последние годы. Смертность от онкологии у нас существенно снизилась, но, однако, она является также, вносит свой вклад в смертность населения нашего региона. В связи с этим, поскольку есть прогрессы и по лечению болезней системы кровообращения, и по онкологическим заболеваниям, очень важно, конечно, эти заболевания выявлять на ранней стадии. И я думаю, что это лейтмотив этой еженедельной утренней программы.
2: Согласен абсолютно. То есть вот все, что мы есть... сейчас... Да-да-да. Будем...
3: Есть еще одна причина, которая не то чтобы разнит нас в целом с Россией, но она тоже имеет значение в общей картине. Дело все в том, что, вот смотрите, только лишь в последнее десятилетие на государственном уровне приняты те меры, которые, как мы говорим, позволяют определять максимально на ранних стадиях те или иные заболевания. Угу. Ну, а всем известно, и мне кажется, что это уже радиослушатели могут нам рассказать этот постулат, что чем раньше определили первые начальные признаки любого заболевания, тем проще, дешевле и, самое главное, эффективнее и успешнее можно либо взять под контроль это заболевание, uh-huh. если мы не можем с ним покончить. Таких заболеваний очень много. Они хронические, как правило, там. Мы не можем сказать, что мы победим, там, и этого, оно исчезнет, это заболевание. Но контролировать его, не выпускать из-под контроля, держать его в узде, что называется, и не позволять ему давать те осложнения, те побочные вот. Какие-то, те вторичные какие-то изменения, которые как раз и приводят к, плохим, к плохому исходу. Да? Так вот, определять эти ранние признаки хронических неинфекционных заболеваний мы ведь системно, вот по-настоящему, по-государственному, начали только последние годы. Тогда, когда ввели всеобщую диспансеризацию, да, ее так и назвали, всероссийская диспансеризация.
2: И более того, я помню, тогда, что она была раньше там раз, ну, то есть какой-то год выбирался, несколько лет, и проходили диспансеризацию на первых этапах, а сейчас это ежегодное.
3: Есть и профилактические осмотры, которые там чередуются, ну, угу. не будем загружать людей всякими специфическими терминами и классификациями, просто нужно понимать, что сегодня у каждого гражданина Российской Федерации есть возможность пройти ежегодный чекап, скрининг, как угодно можно назвать этот, по самым основным жизненно важным параметрам.
2: Я придумал.
3: Ага.
2: Смотрите. Это прям вот стереотип, как вот аксиома стоит. Куда все бабульки едут с утра пораньше? В поликлинику. Да, занимают очереди, чтобы что-то поскандалить, ну, если прям углубляться в это все. Но, тем не менее, я сегодня хочу сказать, так, ну, давайте все с утра ехать в поликлинику, но только для цели, конкретной цели, проверить себя. У вас есть возможность, более того, вышел на пенсию, у тебя есть время.
3: Да.
2: Этим заняться, если ты работающий пенсионер, да в любом случае диспансеризация
3: более
2: подразумевает...
3: Того.
2: Выходной?
3: Да, выходной. Для рабочих, для работающего населения государством предусмотрено предоставление выходного оплачиваемого дня.
2: Так что, ребятушки...
3: Единственное, чем я поспорю,
2: чем?
3: Не нужно всем с утра.
2: Да-да-да, это точно.
3: Не нужно всем с утра. Смотрите, всем с утра нужно записаться, выбрать время на госуслугах, или через колл-центр 1-300. Нужно выбрать время, удобное для тебя. Соответственно, в это время мы постараемся соблюсти ваше право на прием именно в это время.
2: Они причем даже в субботу работают.
3: Мы в субботу работаем, угу. да. Вот, поэтому выбирайте время и к этому часу подходите. И мы проверим все в течение часа-полутора, ну...
2: По-разному. То есть мы углубляться не будем.
3: От объема
2: мы вам сегодня, ребят, даем направление для счастливого и здорового долголетия. И это касается не только пожилых людей, это касается и совершенно юных, трудящихся, студентов, школьников, родителей самых маленьких детей, потому что долголетие начинается с пеленок. Вообще долголетие начинается еще до зачатия. Я вам. Ну вот прям, если весь цикл просматривать, ребят, именно так. И никак иначе. Поэтому всем важно присутствовать на сегодняшней передаче. Потом журнал проставлю, эночки поставлю, потом буду спрашивать.

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10.00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
4: Легендарные двери Guardian. Объявляем скидки на двери Guardian в наличии в салонах Евродвери. Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. Евродвери во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
5: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкие все ближе и цены ниже.
7: Семейный ресторан «Сыроварня» от Аркадия Новикова во Владивостоке. Проведите время на нашей просторной солнечной террасе с видом на город. Ждем вас в гости ежедневно с 10.00 по адресу Светланская, 37А. Бронь по номеру 202-35-77.
8: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
9: Это тебе не спортзал, нельзя.
10: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
11: Моя квартира, мои правила.
12: Застройщик ООО СЗ проект С-41. От С1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Ух ты, какое колечко. Наверное, кучу денег стоит.
14: Нет, в ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
15: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
16: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акций и адреса магазинов на verenamebel.rf.
17: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор» использует материалы крупнейшего шведского концерна «Аусон», завоевавшие доверие во всем мире. Разработчик уникальных технологий защиты автомобилей, надолго замедляющий процесс коррозии. «Алион Антикор». Ржавчине дадим отпор. 250-2040.
18: Извините, но я ничем не хочу вам помочь.
0: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: Здоровье в порядке. Спасибо, зарядись. На русском радио.
1: Ну, а мы тем временем возвращаемся, друзья мои, в эфир для того, чтобы разобраться, что это такое активное, здоровое долголетие, когда оно начинается. И вот главный вопрос, да, у нас, во-первых, так скажем, в лексиконе появилось новое слово. Понятно, что для медиков оно далеко не новое, но гериатр, гериатрия. Это, ну, простыми словами, наука о чем?
2: Гериатрия – это не наука, это клиническая дисциплина, которая,
1: да, ликбез.
2: Которая занимается оказанием медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста с признаками неблагополучного старения. Дело в том, что все люди стареют, это нормальный процесс, но существуют признаки неблагополучного старения, которые как раз врач-гериатр выявляет и корректирует. Но если возвращаться к нашей предыдущей части, то как раз признаки неблагополучного старения замечательно выявляются во время диспансеризации для лиц пожилого возраста и старческого. Есть специальная анкета, в рамках которой 7 вопросов, которые позволяют нам выявить неблагополучное старение. Вот. А наука у нас – это геронтология, которая зародилась так активно в нашей стране в середине 70-х годов. У нас были стареющие лидеры страны тогда, и, собственно, это послужило основой для, вообще, толчком для мировой гериатрии и развития, да, и геронтологии. Хотя гериатрия в России – это достаточно молодая наука. А если, допустим, в Израиле гериатрия, ей уже 60 лет, во Франции и Германии уже около 100 лет, то нашей гериатрии как медицинской специальности всего лишь чуть, ну, 10 лет, потому что порядок оказания медицинской помощи по профилю гериатрии вышел в 2016 году, позже всех.
3: И появились специалисты, да?
1: Но
3: появились,
1: тем не менее,
3: специальные, вот... специальные, да, направления в медицинском, в спектре медицинских услуг появилось.
2: Да, гериатр, он в значительной степени отличается от обычного специалиста, терапевта, тем, что, во-первых, у гериатра больше времени на прием. Гериатр принимает 40 минут минимум. Это первичный прием, еще вторичный прием порядка 30 минут. Это достаточно времени для того, чтобы, скажем так, разузнать все особенности жизни пациента, дать ему рекомендации, разработать план. Но, безусловно, гериатр не сможет за пациента активно существовать. Гериатр лишь дает инструмент, выявляя ключевые вопросы, особенностей негативного влияния возраста, внешних, внутренних факторов на состояние здоровья.
1: Но опять же, благодаря тому, что есть вот этот опыт, грандиозный опыт науки из других стран и других коллег, он перенесся сейчас сюда и вовсю используется. Это, друзья мои, в любом случае большие специалисты. И...
3: Более того, как все, наверное, ну, очень много таких процессов, которые зарождаются в России, мы как будто бы позже начинаем, но очень часто быстро опережаем, развиваемся и опережаем. Мне кажется, что в гериатрии сегодня тоже такие прорывные технологии существуют, и так эта профессия развивается, и так развивается вообще востребованность этих специалистов и их возможности влиять на все-таки затормаживать некоторые процессы, да, приостанавливать их или снижать темп развития этих процессов. Все дело в том, что мы уже давно научились определять биологический возраст. Существуют разные методики. Есть паспортный возраст, это ровно столько, сколько лет от рождения прошло, да? А есть биологический возраст, и он определяется разными формулами. Есть несколько методик, которые прям себя оправдывают. И вот если паспортный возраст и биологический не совпадают, ну вот в норме там плюс-минус 2 года, да, там разница. Мы считаем, что нормально идет, нормальный процесс развития. Но есть люди, которые биологический возраст опережает паспортный на 5 и более лет.
1: У меня вот...
3: И это очень тревожный такой сигнал. И это можно определить, опять же, раньше, чем появятся клинические признаки того, что развились какие-то заболевания, характерные для людей. Вот мы говорим, помолодели болезни.
1: Да.
3: Это биологический возраст увеличился, а не болезни помолодели.
2: Да, абсолютно.
3: Просто люди молодые стали старее.
1: Подождите, это не болезни помолодели, это
3: биологические. Ну, я, конечно, слишком категорично.
1: Нет, этому есть здоровое зерно, потому что вот мы ведь правда.
3: Очень часто люди, которые заболевают вот теми самыми, ну, как бы считалось, возрастными болезнями, очень часто они в предыдущий период жизни состарились раньше, чем их паспортный возраст.
2: Анжела Слабековна,
3: я категорично, очень, как бы так, да, знаете, образная, так скажем, метафора. Есть нюансы, да, есть.
2: Вы несколько снимаете с себя вот ваши достижения, как практическая медицина. Я просто расскажу тоже историю, такую нашу, отечественную.
1: Я немножко остановлю вас, прерву. Я узнал свой тоже биологический возраст, друзья мои, в прошлом году. У меня разница в 5 лет.
3: Но?
1: Я моложе.
3: В ту сторону, да!
1: И узнал я это на диспансеризации, ребят. Мне там все это посчитали, измерили. И вот, пожалуйста, я получил результат. Я понимаю, что я живу и развиваюсь в правильном направлении. Все здорово.
3: В центре здоровья, которое вы прошли после диспансеризации.
1: О, как!
3: Видите? Просто это было в один день. Вы думали, что это все одно и то же. А это аж два разных процесса.
1: А для меня, потому что я шибователь. Мы я в больнице был. Все понятно. Да. Итак, к истории.
2: История. Мы вообще думали, что болезни системы кровообращения, они сопровождают только лиц уже продвинутого возраста, там где-то после 40, после 50.
1: Так.
2: Вы знаете, это было наше большое заблуждение, потому что 10 лет назад началось огромное исследование российское, называется оно СРФ. И нам СРФ показало, что гипертонической болезнью начинают болеть мужчины в 26 лет.
1: Мы чего это тут?
2: И понимаете, до 50 лет фактически человек живет с высоким давлением и даже об этом не знает. И это стало основой, методологической, научной основой диспансеризации. О том, что первым, что делают во время диспансеризации, измеряют артериальное давление. И это уникально. Поэтому то, что все помолодело, это не помолодело, это мы стали работать более эффективно.
3: Выявлять, да. Это тоже один из факторов, да. Это один из факторов, конечно. Более того, вот почему люди живут с гипертонией и не обращают на это внимания. Потому что существует масса мифов, которые вводят людей в заблуждение. Существует, например, миф, что давление после стресса повысилось, это хорошо, это нормально.
2: А рабочее давление?
3: А рабочее давление, это же какое-то ругательное слово уже.
1: Я сегодня буквально об этом говорил.
3: Не бывает рабочего давления, бывает нормальное и ненормальное. А мое рабочее, высокое, ненормальное, но я, которое считаю моим родным давлением, это просто сложилась такая ситуация, что организм как-то так уже изо всех сил компенсирует эту беду, что вот таких каких-то больших ярких симптомов, ну, как бы не проявляется. И человек говорит, я привык к этому давлению. Действительно, он привык, но это все на грани крайних степеней
1: истощения. А я знаю, как объяснить. Все очень просто. Ребята, мы накачиваем шину. Все, накачиваем колесо.
3: Совершенно верно.
1: Даем высокое давление, и ты будешь ездить. Да. Но при этом тебя будет потряхивать в автомобиле, потому что шины очень плотные. Они не лопаются, они не бабахают. Ты ездишь по нормально ровной дороге, немножко, да, качает, но ты вот, да, нормально. Нормально я же накачал колеса, они же вот есть, существуют, все. Еду не на ободах. И в какой-то момент, во-первых, нагрузка на шину растет неистово.
3: Она изнашивается.
1: Она теряет ресурс, да. И камушек, маленький камушек, делает то, что происходит с вашим организмом. Он делает прорыв, изнашивается покрышка, изнашивается. Тут вы потерли бордюры, она стала потоньше, тут она бабахнула. И так происходит с нашими сосудами, поэтому нет нормального рабочего высокого давления. Это износ нашего организма, прямой и непосредственный. Сколько можно говорить?
3: Да, и мы не устаем об этом говорить каждый раз. И еще одна беда, с которой мы сталкиваемся при назначение терапии для людей с той же артериальной гипертензией, это когда люди почему-то придумывают себе каникулы. А они вот принимают лекарства, пока им было плоховато, а потом решают. Причем никогда невозможно даже понять, на каком основании человек принял решение.
4: Организм, он решает, да, отдохнуть.
3: Да, отдохнуть решил. Лекарств. Ну, это, мы называем это каникулы. Вот он в лечении назначил себе каникулы. И порушил все то, что было достигнуто прежним лечением. И приобрел еще плюсом какие-то вещи, потому что, опять же, организм уже адаптировался к тому давлению. Теперь мы его не контролируем, оно разрегулировалось, начало как бы... И все как бы вот все усилия предыдущего периода, к нулю. И все начиная сначала.
4: Если не в минус, более того.
3: Да, и вот эти мифы, вот эта какая-то немножко недоинформированность людей, вот она прямо удручает и печалит. И мы все время говорим, делайте, пожалуйста, так, как назначил доктор. И ведь очень важное вот это как раз партнерские отношения, когда доктор сказал, а человек на себя взял ответственность и ведет свою жизнь, ведет таким образом, чтобы сохранить ее. Потому что, доктор, к сожалению, не может...
4: Не сидит на кухне, не проверяет.
3: Не проверяет, да, не может проверить ваши таблетки, не может зарядку за вас сделать, не может воды стакан выпить вместо вас. Это вы должны сделать.
4: Абсолютно верно. Друзья мои, градус нашего... Общение повышается, мы готовы двигаться дальше. И как раз вот в тему Юлиана Караулова с песней «Градусы» мы вернемся через несколько минут. Не переключайтесь.

0: Здоровье в порядке. Спасибо, зарядись на русском радио.
1: А мы возвращаемся в эфир, друзья мои. Я напомню, у меня сегодня специалисты из нашего Минздрава, Анжела Салбековна Кабиева и Максим Александрович Кабалыкин. Мы сегодня говорим про здоровое долголетие, что оно начинается гораздо раньше, чем нам кажется. Но тем не менее, вот вопрос, как слушатели слушают, так они себе галочки, пометочки ставят, что нам нужно точно будет сходить на диспансеризацию, на профосмотры, просто сходить. А вот гериатру когда нужно идти?
2: Гериатру направляет врач-терапевт, либо по результатам диспансеризации, если выявлены подозрения на неблагополучное старение.
1: То есть те самые 7 вопросов из анкеты.
2: 7 вопросов из анкеты. Анкета называется «Возраст не помеха». Все наши радиослушатели, кому исполнилось уже 60 лет, обязательно раз в год должны открывать эту анкету и задавать себе эти вопросы. Вопросы очень простые. Вопросы, которые касаются повседневной деятельности. Они касаются и внимания, и падений, и похудания немотивированного. Что позволяет в совокупности оценить неблагополучие. Вот если 5 вопросов положительные, имеют положительный ответ, это значит прямой путь к гериатру 100%. Если меньше, то необходимо пройтись по узким специалистам. Допустим, ну, табуированная тема, но на радио мы избавлены от этого, это недержание мочи. Вот серьезная проблема, на самом деле, которая омрачает жизнь пациента, кто с этим столкнулся. И, соответственно, необходимо это откорректировать, потому что если есть недержание мочи, есть необходимость быстро куда-то бежать, чтобы сходить в туалет, то это риск чего? Это риск упасть, запнуться и просто упасть. Это вторая наша гериатрическая особенность – высокий риск падений и страх падений. Потому что, когда пациент упал пожилого возраста, вот так вот, да, в бытовых условиях, это в 12 раз повышает вероятность смерти в течение года. Этим пациентам мы даже уже не обращаем внимания на уровень общего холестерина, на уровень общего давления, потому что все это меркнет по сравнению с вот этим фактором риска. Потому что падение – это возможность перелома шейки бедра, драматическое событие в каждого. Да? И вот как раз гериатр, он занимается распутыванием вот этих всех.
1: Поэтому такой долгий прием.
2: Да, поэтому долгий прием, достаточно большие рекомендации, которые охватывают всю сферу жизни и бытовые условия, да, что необходимо пациенту с высоким риском падений поручни, ванной, что необходимо принимать ванну и душ в особых условиях, коврики, стульчики нескользящие. Все это есть, все это доступно. Это позволяет продлить активное долголетие, потому что когда уже случились события неблагоприятные, в виде падения, перелома, развития деменции, да, это отдельная история, то, к сожалению, применение технологий гериатрических уже невозможно. Мы бессильны.
1: Тут да, тут уже последствия наступают, и с ними нужно что-то делать. Получается, мы снова приходим к простой жизненной мудрости. Знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил. И вот, пожалуйста, те же самые условия, которые вы можете создать в своем доме, в доме своих близких, стареющих, либо сами готовы к этому прийти. И в этом признаться, это же самое сложное, признаться, что, черт побери, я старею. Нафигачу себе ручек по всему дому. Вот в ванной у меня теперь будет стульчик. Это не постыдно. Это ваша же безопасность. Чтобы ты мог и правнуков понянчить. Чтобы вот увидел, как яблоня у тебя расцвела, которую ты 5 лет назад посадил. И ждал, когда аж нальется цветом этот плод прекрасный. Ну и, собственно, я думаю, вот тут хорошая мотивация на самом деле. Для того, чтобы здорово, здорово жить.
2: Поэтому анкета «Возраст не помеха», еще раз повторяю, она, ну, must have для всех, кому 60+.
1: Кстати, а можно в поликлиниках она есть? Да, я думаю, конечно. Она в интернете есть.
2: Она входит в диспансеризацию. Там вам предложат эту анкету. Людям. Она есть в интернете.
3: Да, она есть в интернете. Доступна.
1: Слушайте,
3: пожалуйста.
1: Так, товарищи мои хорошие, вот кто, по крайней мере, молодые, юные, но с заботой о старшем поколении,
3: да.
1: Ну, прихватите эту анкетку, притащить. Конечно. Не хочет твоя бабуля куда-то идти. Я никуда принес. Бабушка, ответь мне на вопросы. И все. И это, друзья мои, Ну, мы обязаны это делать, как поколение подрастающее заботится о поколении старшем. Это важно, это нужно, это человечно. Вы что? Поэтому все, все, чтобы взяли анкеты, обязательно задали вопросы. Я проверю, как всегда. Все, сдадим потом рабочие тетради, конспекты. Я буду проверять. Проверяем. Анкета «Здоровое долголетие». Все. Стареть не страшно, стареть интересно. Итак, но тем не менее, возвращаемся в наше русло. И есть национальный проект «Продолжительная активная жизнь». Тут что? Какие задачи, какие цели?
3: Это очень большой, объемный и включающийся много мероприятий и много федеральных проектов, которые каждый из них имеет свои определенные ключевые такие показатели, которые мы стремимся достичь. Но основная задача вообще всех национальных проектов, и здесь очень интересно, каждый национальный проект направлен на достижение каких-то определенных задач. Там продолжительная активная жизнь, в нем там есть федеральные проекты, там борьба с сахарным диабетом, там борьба с онкологическими заболеваниями. Есть другие национальные проекты, есть национальный проект повышения производительности труда, есть национальный, и так далее, много их национальных проектов. Но знаете, что сказал президент? Он сказал, что единственным индикатором эффективности национальных проектов будет один. Это увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет к 30-му году. Ну и до 80 плюс, через некоторый промежуток времени, 36-му году ставится такая задача. Вот если мы этого достигнем, если средняя продолжительность жизни россиян достигнет этого показателя, значит все старания в рамках всех национальных проектов, в том числе и национального проекта «Продолжительная активная жизнь», были не зря, были правильными и были эффективными.
1: Это к 30-му году.
3: К 30-му году. Ну, все национальные проекты запланированы до 30-го года.
1: Стахановскую смену. Даешь высокую продолжительность жизни к 28-му, а то и к 27-му. А? Как вам такой вызов? Я думаю, мы даже очень не против. Ребят, мы еще одну музыкальную паузу сделаем. Вернемся совсем скоро, потому что Андрей Губин прорывается в эфир с золотой нашей историей. Без нее мы никуда.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

0: Здоровье в порядке. Спасибо, зарядись на русском радио.
1: Дорогие мои, возвращаемся. Ну, уже, так скажем, мы вернулись, чтобы подвести итоги того самого нашего главного посыла. Актив.
0: Здоровье в порядке. Спасибо, зарядись на русском радио.
1: Дорогие мои, возвращаемся. Ну, уже, так скажем, мы вернулись, чтобы подвести итоги того самого нашего главного посыла. Активное долголетие.

0: том числе вы должны знать. Вы должны знать, что придя в любую поликлинику, можно пройти профосмотр, диспансеризацию. Нужно обязательно отвечать на вопросы врачей, заполнять эти анкеты, потому что это сделано не чтобы они там статистику какую-то свою вели, внесли вас в 100 тысяч миллионов баз, это для того, чтобы понять, что же вас может тревожить? Какие же скрытые факторы могут быть у вас в жизни, которые, ну, помешают вам долго и счастливо жить эту жизнь? Собственно, все предельно просто. Поэтому там спрашивают про питание. Поэтому там спрашивают про активность, в принципе, как таковую. И вот, резюмируя, да, мы поняли, что наше активное долголетие начинается значительно заранее. Мы детям прививаем здоровое питание, активный образ жизни. Условно говоря, в рабочем возрасте, в работоспособном,
1: да,
0: мы можем найти чем заняться. Но вот наши бабулечки, дедулечки сидят такие, так нам куда идти? Куда идти нашим пожилым, чтобы активно двигаться?
1: Куда идти, чтобы двигаться активно?
0: Да.
1: Это, пожалуйста, во-первых, вот еще один фактор, который влияет на вот то самое неблагополучное старение, это... с возрастом теряющиеся социальные навыки, социальные вот такие коммуникации, социальная такая пригодность, да. И действительно, где-то уже закончил трудовую деятельность, уже не встречаешься с коллегами по работе, где-то задач уже сузился круг до бытовых, нет уже каких-то таких задач во внешней жизни какой-то. Это тоже очень сильно влияет на процессы старения. Замечено же, да, что человек, который изменил резко свой образ жизни, да, допустим, потерял работу, или там, закончил трудовой свой стаж, там пенсия наступила, изменился образ жизни так резко, что сразу же проявились те самые декомпенсации, которые были компенсированы, когда человек социально был активен.
0: Ну а поэтому, как это говорят, вот, когда встретил коллегу, не узнал, как ты постарел, потому что он вышел на пенсию.
1: К сожалению, такое бывает очень часто. Это прям пример из жизни. Поэтому, когда мы говорим, куда пойти людям, у которых появилось время, я говорю, господи, это же счастливая жизнь, время есть. Но тут теряется желание. И вот это большая, на мой взгляд, такая история. Так вот, если ты себя нашел где-то, что это может быть? Это может, ты самостоятельно делаешь какую-то физическую активность или творчеством занимаешься, а может быть, ты нашел компанию какую-то. И сегодня очень много и общественных организаций, и каких-то учреждений, где не обязательно дорого, богато, где любой человек может найти в себе применение и повысить свои разносторонние вот такие активности. Пожалуйста, прогулка с врачом на набережной Цесаревича.
0: Вот я сейчас думаю, когда же мне это вернуть? Каждую субботу бесплатно.
1: Каждую субботу в 10 утра приходите. Что мы там делаем? Мы делаем физическую какую-то активность, то есть делаем разминочку. Причем вот эти упражнения, которые мы показываем, а мы стараемся чередовать, менять их, чтобы разнообразить немножко эту утреннюю такую разминку уличную. Причем ее можно делать самому и дома, и на улице, во дворе. И это не важно, какое время года. И для этого ничего специального не нужно. Ты научился, ты попробовал в кругу, в компании в какой-то, потом ты можешь делать это сам или организовать компанию вокруг себя из таких же желающих людей. И обязательно мы смеемся, обязательно мы делаем смехозарядку. И это тоже очень интересное действие такое. Люди, которые первый раз приходят, они немножко стесняются, они немножко смущаются. А потом, когда они раскусят вот эту историю, это другая совсем жизнь, когда ты научился делать это. У тебя другое дыхание, у тебя другое настроение. Это очень полезно для организма. И потом ты можешь сделать 10 тысяч шагов в свободном режиме, в своем темпе, по набережной Цесаревича или пройтись по нашему городу, где угодно. И мы каждый раз напоминаем людям, что физическая активность, причем 4 вида физической активности совершенно естественны для нашего организма. Это так. Что? Это ходьба.
0: Ходьба.
1: Это танцы.
0: О!
1: Да.
0: Лежба.
1: И если вы... Лежба, нет.
0: Ладно.
1: Это танцы. Причем, если вы найдете кружок, где вам понравится, это же прекрасно, это настолько эмоционально заряжает, это настолько хорошая двигательная активность.

0: нагрузочка, ну, надо просто разумно это делать. Это пение. И пение — это тоже двигательная активность. Это тоже, потому что при пении, при хорошем хоровом пении включается очень много мышц торса, корпуса нашего, да. И это смех, потому что он так же, как и пение, основан на глубоком дыхании, на брюшном дыхании и на включении очень большого количества мышц и мимических, и мышц тела.
1: Вы когда сказали про, может быть, придумать что-то свое, представьте, вот, вот как классно было бы, чтобы у нас в городе были не только прогулки с врачом, прогулки с монтажником, прогулки с продавцом.
2: Почему нет?
1: Вот,
0: конечно, да.
1: Прогулки с секретарем.
0: С интересным человеком.
1: С бухгалтером и т.д. и т.п. Вот, пожалуйста, добро пожаловать. Так, ну, ребят, ну, уже совсем коротенько ваши пожелания, ваши наставления нашим слушателям. Максим Александрович Кабалык, вам слово.
2: Дорогие радиослушатели, я хотел бы пожелать в преддверии великого праздника 9 мая сохранять бодрость духа, веру в лучшее, потому что именно это заряжает нас эмоциональными возможностями двигаться, развиваться, следить за своим здоровьем, смотреть в будущее с уверенностью. Проходите диспансеризацию. Рекомендуйте быть здоровыми и активными своим старшим родственникам. Не забывайте про то, что напоминание, то, что они нужны, о том, что их возраст — это лишь этап жизни и не более того. Возможно, это инвестиция в ваше будущее, потому что когда-то мы все состаримся и будем тоже нуждаться в чьей-то поддержке. Поэтому поддерживайте близких, тех, кто находится рядом с вами, следите за своим здоровьем, заботьтесь о себе, будьте счастливы.
1: Хорошо.
0: Прекрасные слова. Я хочу только добавить, что помните, пожалуйста, про то, что то, как мы себя чувствуем в 60 лет, это результат того, какие привычки мы завели в 30 лет. Заводите хорошие привычки.
1: Хорошие слова. Мне остается только добавить. Встретимся с этими ребятами через неделю, в среду, в программе «Приморье за здоровье». Ну а со мной еще не прощаемся. Я сейчас погоду прочитаю.
3: Внимание! Спонсор выпуска — общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик DNS City. И синоптики поменяли таки немножечко свой прогноз. Уже небольшую облачность нам обещают. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный умеренный во второй половине дня до сильного. И 13-15 со знаком плюс. На этом у меня все. С вами был Александр Масликов. С вами было хорошо. Услышимся завтра в 7.00 на 107.0.
4: Объявляем старт продаж семейного квартала в DNS City.
5: Закрытая территория.
4: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
5: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
4: В шаге от дома детский сад, школа
5: и общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
4: Звоните 202-95-78.
5: 202-95-78.
4: Застройщик ООО «СЗ DNS City». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
9: М2.
8: На Бородинской 47Б.
9: Ваши квадратные метры уюта.
8: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
10: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень Prime Интерьер. 276-71-71.
12: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.

0: Оксагон.
1: Острогорный. Отдел продаж 298-0606.
2: ООО «Сосарисур Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте nartom.rf.
3: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
4: Вход бесплатный 18+. Организатор «Нау Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
5: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
6: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
7: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу: Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
8: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3,5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
9: Любишь кататься? Люби и катайся!
10: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке 243-15-55.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Лебедева с новостями к этому часу. Здравствуйте. Национальный авиаперевозчик Египта Египтэйр приостановил сообщение с аэропортами Арабских Эмиратов после недавних обстрелов, которым подверглась территория страны, рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз египетской авиакомпании. Российские компании существенно увеличили объем расчетов через агентов. По оценке «Точка.Банка» к апрелю 2026 года на такие операции приходилось около 60% всех валютных транзакций. Совкомбанки отметили, что объем внешнеторговых расчетов увеличился примерно в полтора раза по сравнению с 2025 годом. При этом до 85% оборота может проходить через агентов, пишут «Известия». Бизнес из России перечисляет рубли посреднику внутри страны, после чего тот через зарубежных партнеров обеспечивает выплату контрагенту в нужной валюте. При этом сами средства часто не пересекают границу. Расчеты закрываются за счет ликвидности иностранных участников. Об этом пишут «Известия». Во Владивостоке 16 мая пройдет практическое мероприятие «Сдаем ЕГЭ вместе, дети и родители». Участникам этого события предстоит пройти все этапы реального экзамена, сдать личные вещи и телефоны, пройти предэкзаменационный контроль, заполнить бланки и написать полноценную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены на ЕГЭ 2026 года, рассказали в мэрии. В апреле на штрафстоянку во Владивостоке отправили без малого 150 автомобилей. Специалисты городской службы эвакуируют не только неправильно припаркованные машины, но и автомобили, пострадавшие во время ДТП, либо те, водители которых были в нетрезвом состоянии. Как рассказали сотрудники муниципальной службы эвакуации, эвакуированные автомобили отправляются на специальную стоянку на Луговой 50. В завершение выпуска о погоде, по данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас ветер южный 5 метров в секунду, 9 градусов выше 0. На этом все новости. О развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости на Русском.